Lights, camera, action, that's it. Осенние, уютные, любимые. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит, набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: БИМ-радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Люби. С Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Yeah, so right. Let's go now.

0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Шуры-муры!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
6: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Благодаря прецедентному праву в США существуют сотни странных и труднообъяснимых законов. Однако один, пожалуй, достоин особого внимания. В городе Чико в Калифорнии всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство, грозит штраф в $500.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ильман 226-93-45. Крутовская, 20.
3: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
6: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Татарстане запретили держать потенциально опасных собак в коммунальных квартирах. Кроме того, собак ростом свыше 55 сантиметров в холке теперь нужно выводить на улицу, а также проводить через подъезды и лифты строго в наморднике и на поводке длиной не более 1,5 метра. В Татарстане возможен первый снег уже в октябре. Такой вариант не сбрасывают со счетов. По оценке синоптиков, шансы на это примерно равны, а детальный прогноз появится позже, когда сроки станут ближе. Интересный факт. Сейчас цвет египетских пирамид почти неотличим от окружающего пустынного пейзажа, но в древности они были ослепительно белыми. Их покрывал слой известняка. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

0: 174.
1: Будем быть без них. Какой день сегодня? Какой день сегодня?
2: Жемгла.
1: Конечно.
2: Жемгла, блин.
1: Пятница. Кто не знает, пятница. Поэтому мы с господином Ильнасом, с Айдаром Галимовым и с господином Джек Херловым сегодня будем...
2: Очень классный трио.
1: Значит, если бы Лил Нас знал, рэпер, американский почти миллиардер, знал бы, что у него вот такой будет фит, да. Типа вот так вот. Хочу на Сабантуй, чтобы ты играл.
2: Под баян.
1: Да, и он говорит, джигитляр, я тоже татарин, мимит Ильнас, мимит Ильнас.
2: Мимит опасного дам, эй.
1: Опасного дам район Бронкс на Блясме. Такой вот человечек, интересно был бы. Но, к сожалению, а может и к счастью, конечно, это только здесь, в самом лучшем утреннем шоу такое может случиться, потому что это пятница. Сегодня день чудес. Понимаешь? Зашел в бар и там исчез. Чисто, да? Два запорожца не завелись.
2: Ушастых.
1: Такие, да. Ой, ребятоньки. В общем, во-первых, давай представимся. Почему все с татарского начинается? Два татарина в эфире у нас. Марат Галимов напротив меня.
2: Да, я Эльбер Кузяхметов, 2Т.
1: Изянствуйте. И что хочу я вам сказать, дорогие мои, это, конечно, что с вами, напомню еще раз, лучшее утреннее шоу во вселенной под названием «Утро Мэны». Здравствуйте. Так, сегодня...
2: Ну, смотри, вчера нас Антон назвал олигофренами.
1: Так, сегодня что?
2: Сегодня мы новый нас. Псалямба, мои любимые даунята. Дети солнца, вы знаешь, получается?
1: Ой, это очень плохо сейчас, что мы сделали. Это очень плохо. Извините, это просто... Да, это очень плохо все. Зачем мы на это вообще повелись? Антон, ты че?
2: Антон, завязывай, давай.
1: Да. Реально, завязывай, а то убегают же. Ну, а мы че? Ну, а мы... Очень по-дербышински начал. Ну, а мы че? Мы ничего.
2: А мы че?
1: Сидим.
2: Я че, ничего?
1: Сидим
2: с че, я женюсь, че?
1: Так, смотрите, пятница у нас не развратница, если что. Да, весь разврат вас ждет в вечернем шоу, как обычно. Ну, а у нас в этот раз, естественно, будет, как всегда, много новостей, потому что много нового интересного пришло. У нас сегодня по играм будет слово за слово. У нас по интересностям будет сегодня, это, естественно, в конце сам утроводки уже можно предлагать какие-то песни. Поздравления с днем рождения, все это будет в конце.
2: У нас интервью будет сегодня.
1: Кстати,
2: да.
1: Напомните, пожалуйста, Фарид Афанди.
2: Мы будем говорить о зрении.
1: Опа! Я люблю эти разговоры, на самом деле. Поэтому, да, будем разговаривать сегодня о зрении. Ну, а в этом часе что? Утромани в конце часа. И в самое-самое-самое-самое ближайшее время вас ждет историческая справка. Ну что, готовы к исторической справке?
2: Готовы.
1: А мы нет. Пойдем готовить, Фарид. Поэтому всем еще раз доброе утро. Мы начинаем. Хайрлир, да?
2: Доброе утро.
1: Олга. Базбулдарабас.
3: Утро, мэны. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Реклама. Весь разврат вас ждет в вечернем шоу, как обычно. Ну, а у нас в этот раз, естественно, будет, как всегда, много новостей, потому что много нового интересного пришло. У нас сегодня по играм будет слово за слово. У нас по интересностям будет сегодня, это, естественно, в конце сам утроводки уже можно предлагать какие-то песни. Поздравления с днем рождения, все это будет в конце.
2: У нас интервью будет сегодня.
1: Кстати.
2: Да.
1: Напомните, пожалуйста, Фарид Афанди.
2: Мы будем говорить о зрении.
1: Опа! Я люблю эти разговоры, на самом деле. Поэтому, да, будем разговаривать сегодня о зрении. Ну, а в этом часе что? Утромани в конце часа. И в самое-самое-самое-самое ближайшее время вас ждет историческая справка. Ну что, готовы к исторической справке?
2: Готовы.
1: А мы нет. Пойдем готовить, Фарид. Поэтому всем еще раз доброе утро. Мы начинаем. Хайрлир, да?
2: Доброе утро!
1: Олга! Базбулдарабас.
3: Утро, мэны. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
0: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
11: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
12: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
13: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов, 159 рублей. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
16: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
17: Соцсети могут...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик. Модный московский шиномонтажье.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Историческая справка.
8: 18 сентября, все, календарь, там не забудьте перевернуть. Вот этот на кухне, если у вас есть, вот на холодильнике такой, его надо подвинуть в бок, чтобы на 18-й потом. Да. Что, будете жить по четвергу, не надо?
9: Прикинь, уже идем к завершению сентября.
8: Да, я говорю, вот как есть, быстро-то вообще. Как говорится, по ощущениям, если половина сентября прошла за 2 минуты, значит, примерно через 2 часа Новый год. Вот так, да, вот я, кстати, видел такое в интернете, это прекрасно.
9: Так. Слушай, ну Новый год это опять, мне опять стресс.
8: Стресс, да, но мы работаем, но, видите, в Новый год, ребята.
9: Потому что мне надо, нет, это работать одно, у меня же есть еще ресторан, где я работаю. Туда же надо составить программу, туда-сюда, все договориться.
8: Прикольно, конечно.
9: Ну да.
8: Вот, ну ничего-ничего, тебе за это деньги платят. Молодец.
9: Тоже верно.
8: Давайте посмотрим, чем знаменателен этот день. Начнем с праздников. Сегодня день секретаря в России. Вот эти вот. Ну, обычно девчонки. Вот, но не только, да? Девчонки иногда бывают. Ну, например, пресс-секретарь. Не только девушки могут быть.
9: Ну, да, вот, мужчина даже. Ну, вот, да, допустим, у нас есть пресс-секретарь мужчина.
8: Да, пожалуйста. Знаменитый.
9: Да.
8: Денис Дорх. О, Денис Дорх. Дмитрий Песков.
9: Да.
8: Да, мы им передаем, конечно же, большой привет. Вот, очень весело, как они там между собой взаимодействуют с Владимиром Владимировичем, как Владимир Владимирович. Я не знаю, откуда Дима берет эти, говорит, информацию. Я говорю, да, сам не знаю, что он говорит, потому что мне пока эта информация не дошла. Ну, естественно, молодая профессия с 2005 года у нас существует. Высококлассные специалисты, на самом деле, которые, у которых есть идеальная память, расставлять приоритеты умеет, контролировать дедлайны, правая рука начальника, если вкратце. Но это прям если секретарь-профессионал. Есть секретарь такой, имиджевый, я это называю.
9: Есть, есть.
8: Да, красивая девушка сидит, просто красиво сидит.
9: Красивыми губами.
8: Да, естественно. Иногда.
9: С красивым бампером.
8: Да, типа того. Вот вообще очень странно, что он с бампером от Гранта сидит. Всегда не понимал этих моментов, но тем не менее. В общем, мы передаем им большой привет и желаем, чтобы они периодически проверяли все свои импланты. Ну а мы... Следующий праздник. Международный день равной оплаты труда.
9: О-о-о.
8: Оказывается, представляешь, по данным открытых исследований, Россия вошла в тройку стран большой двадцатки с самым большим разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами. Разница в заработной плате превысила 30%, мужикам платят больше.
9: Да, у нас такое есть.
8: Есть. Ну, тут, конечно, очень-очень-очень интересно вообще в целом, о чем мы говорим, потому что, ну, условно говоря, если там девчонки...
9: Вот Татьяна Ким с нами не согласится, конечно, но...
8: Да, ну, Татьяна Ким, она и сама себе зарплату платит, давайте так скажем. Потому что есть такая история о том, что, ну, девчонки часто, да, работа просто у них... Ну, я сейчас очень условно, да, например, воспитатель в детском саду, предположим, учитель, да, продавец, ну, я сейчас очень образно, менеджер там и так далее, так далее.
9: Да, даже смотри, даже в какой-нибудь компании, если, допустим, есть мужчина-инженер и женщина-инженер, они одинаковые, вот. Тоже занимают, у мужчины будет больше
8: зарплаты. Да, вот это, конечно, нет, это абсолютно отвратительно, здесь мы абсолютно согласны, должны быть. Просто мне интересно было, как они считали, потому что если они считали вот так вот глупо, ну, типа, вот тут большинство мужчин топ-менеджеры, а вдруг девушки занимают чуть меньше позиций, поэтому они меньше получают. Так не работает, обычно, да, в одной профессии меньше получают, почему-то. Хотя девчонки, на самом деле, более структурированы, в отличие от нас, они все четенько делают.
9: Да, у них даже по графику месячные даже приходят.
8: Да. Раз в месяц железобетон. И то. Сдвига графика.
9: Все структурировано, все нормально. Чисто, да.
8: Вот. И еще хочу заметить, что девчонки чаще всего нормально водят, на самом-то деле. Они просто ездят по правилам. А мы ездим, как нам удобно.
9: Как нам,
8: зачастую же так происходит. И мы сигналим-то им почему? Потому что они по правилам едут свои 60 км в час, а мужчины хотят ехать положенные 79. Вот такая вот ерунда иногда бывает. Международный день мониторинга качества воды сегодня. Вообще, сейчас очень важно. В России действует интерактивная карта контроля качества питьевой воды, оказывается.
9: Да,
8: надо зайти.
9: Всегда было.
8: Это федеральный проект. он помогает вам проверять качество воды в конкретном населенном пункте и даже в случае необходимости подать жалобу. Пользуйтесь. Я вообще советую всем, если что-то вам не нравится, не будьте терпелыми. Жалуйтесь. Сосед забрал свое место, жалуйтесь в УК. Быстро место освободится, не переживайте.
9: Возможно, и услышит.
8: Конечно, и так далее. Ну, самое главное, не просто отдать и все, и ждать, когда это решится, а проявить настойчивость.
9: Нет, кстати, народ, что-то изменить. Народ, на который работает, кстати.
8: 100%.
9: Бывает такой сосед такой, раз, вот эту железку поставил, вот эту, типа, это мое место.
8: Да-да-да.
9: Вот это, есть же такая штука,
8: да,
9: парковочная.
8: Да.
9: Фото делать, народный контроль. Если это его не, это не его место, он не может закрывать все.
8: Конечно, с такими умниками просто разговариваешь, они обычно напора не выдерживают. Всемирный день бамбука сегодня. Самый быстрорастущий растение на Земле. Прикинь, за сутки 90 сантиметров.
9: А я думаю, это праздник Буйнова.
8: Да.
9: Же он пел песню. Я бамбук, московский бамбук.
8: Да, есть такое. Международный день электронной книги. О, вот это мое открытие. Один раз я думал, я мало читаю, как бы мне начать покупать книги. И вдруг в магазине книжном я увидел электронную книгу, просто на кассе дешевая. И у меня есть. Я купил дорогущую электронную книгу, закинул туда. Я прочитал уже целых полторы книги. Просто времени, к сожалению, нет. Много, это большой
9: минус. Не зря купил.
8: Вот, но на самом деле, да, я сейчас читаю «Солярис». Не про Хёнда, если что. «Солярис» — это...
9: Я понял. Который «Братья Стругацкие»?
8: Ну, там не Стругацкие, правда. Ну, это фантастика, фантастика. Лемах, Лемах, там кто-то такой.
9: А, Кармен.
8: 18+. Короче, тема классная. Если вдруг не можете читать, можете себе взять. Они сейчас есть на телефоне, на магнит сзади клеится. Вообще идеально. Просто клеите, и у вас всегда вот есть свободное время, перевернули телефон, быстренько почитали книжку, mm-hmm. дальше пошли. Очень круто. Класс. В общем, я доволен. Теперь у меня... Теперь я сижу, значит, на фарфоровом друге, извините за подробности, до онемения ног, потому что читаю. День памяти погибших мотоциклистов сегодня. Очень важный праздник.
9: Да, я знаю про него.
8: Еще раз напомню, пожалуйста, ПДД соблюдаем. И еще раз, уважаемые четырехколесные друзья.
9: Были у меня друзья, которые, собственно, к сожалению, погибли.
8: Мы все прекрасно понимаем, вот иногда мы делаем с вами ерунду, иногда вот нарушаем, да, потому что нам кажется, да ладно, вот же никого нет, сейчас я быстренько раз и налево тут через двойную сплошную во двор себе заеду.
9: В этом году очень много было ДТП именно вот по такому поводу.
8: Не посмотрел в зеркала, не убедился в маневре, мотоциклы, они небольшие как раз-таки, и если что, они в пределах одного ряда могут двигаться спокойно, то есть вас могут реально объехать, только не в междуряде, а в своем же ряду вас могут объехать, потому что правила таким образом не нарушаются. Берегите себя и просто следите за тем, что происходит. Что происходит в других странах и из интересных праздников? День рыжего кота сегодня, погладить своего любимца. День кленового листа, мы сразу переносимся в Канаду. И день отмочки хвостов.
9: Ну, ничего себе.
8: Это водные процедуры для домашних надо устроить сегодня, поэтому имейте в виду. Так, ну и вообще, в Азербайджане день национальной музыки.
9: В США день чизбургера.
8: Вкусно как. Иран день персидской литературы и поэзии.
9: В Чили день независимости.
8: И, кстати, в США еще день первой любви.
9: О,
8: в Армении день астрономии. А вот по народному календарю сегодня...
9: в Аргентине день басиста еще.
8: Вот, всех поздравляем басистов, бедолаги вечно доедают за солистами. Ладно?
9: Да, точно, кстати.
8: Сегодня по народному календарю Захари и Елизавета или Куму. Кумохин день.
9: Кумохин. Интересно.
8: Значит, во-первых, по памяти родителям Иоанна Предтечи отдавали дань сегодня. Также считалось, что ребенок, который родился в этот день, будет здоровым и очень сильным, потому что еще и верили, что могут противостоять всякой нечисти эти дети.
9: Да, потому что кумох, вот в чем Кумохин день, это злой дух,
8: опа,
9: насыщающий осенние лихорадки и болезни.
8: И, кстати, вот все это соединяя, почему детей обожали, всякой нечисти же они могут противостоять,
9: ну,
8: их
9: да.
8: охотно брали в пастухи, потому что считали, что от них будет нечистая убегать.
9: Прикольно.
8: Вот так вот, кстати.
9: В этот день надо навести идеальный порядок. Нужно сделать. Сходить в баню, помолиться о детях и себе, а также сделать заготовки.
8: Вот. Отлично.
9: Нельзя впускать в дом незнакомцев, ссориться с супругами, давать пустые обещания, стирать белье, мыть голову и стричься и убивать змей. Выносить мусор и подметать после заката. Ну, здрасте. После заката, нормально. После заката мы не это.
8: Хорошо.
9: Я с утра выбросил.
8: Если рано утром на небе тучи красные, жди сильного ветра с дождем, но у нас вроде как такого не было. Утренний туман стоит долго, не рассеивается. Осень побалует теплом. К сожалению, не был, но у нас впереди тепло, не переживайте. Ну, а мы давайте переместимся к историческим событиям этого дня. И в 1793 год, именно тогда, президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основании Капитолия. То место, где сейчас, ну, вы знаете, прекрасно.
9: Восседает, собственно, да. Конгресс.
8: Да, вот, кстати, по поводу конгресса. В 1814-м открылся Венский конгресс. Вы знаете, что это? Это конгресс в Вене. Не за что.
9: Есть еще Венского опера.
8: И вафля. В 1851 году вышел первый номер газеты The New York Times. Он стоил 2 цента по тем деньгам. И в 1852 году, на следующий год, получается, после выхода The New York Times, в журнале «Современник» впервые опубликована повесть «Детство Льва Толстого». Толстого. Помните? Детство, юность, отрочество. Это было первое произведение писателя, появившееся в печати, кстати говоря. Так что вот, пожалуйста. Вот,
9: прикольно.
8: В 1925 году принят первый советский закон об обязательной военной службе. Такая срочная служба, обязательно все идем, воюем и так далее.
9: Никуда не делся.
8: Да. А уже в 1934 году СССР вступает в состав Лиги наций. Была такая история.
9: А потом
8: да.
9: кино сняли про это.
8: Да. В 1938 году на Ямале произошло загадочное явление, получившее название «Черный день». В дневное время просто наступила темнота. Есть ощущение, что это просто было затмение.
9: Но... Может быть, инопланетяне?
8: Да, да, да. Вы...
9: Не, ну просто в 1938 году уже знали, что такое затмение, кстати.
8: Я вот еще, возможно, могу предположить, что, возможно, где-то случился выброс, например, на вулкане. Вот, и пеплом просто небо завершило, да. просто потемнело.
9: Ну, вот пепел дошел, как бы, собственно.
8: Правду мы уже не узнаем никогда, поэтому наша основная версия инопланетяне.
9: О, смотри, 1954 год. Введена в строй Камская ГЭС.
8: О! Хорошо, да, наша.
9: Да.
8: Чуть назад перемещусь.
9: Правда, первый край, правда.
8: В 1947 году в США создано Центральное разведывательное управление ЦРУ. Ну и пошло-поехало, собственно, с этого.
9: А, ну как раз после войны ими надо было же.
8: Ну, естественно. Так, значит, в 1976 году состоялись похороны Мао Цзэдуна. Ровно через 10 лет в Красноярске Михаил Горбачев произнес ставшую крылатой фразу «Демократия — это не вседозволенность». Что, собственно говоря, в 90-х годах доказали ровно обратное.
9: Наоборот.
8: Да. Ну и, естественно, 2006 год на МКС отправилась космическая туристка Ануше Ансари. Она стала первой женщиной, оплатившей себе полет в космос.
9: А, вот. И это за бабки?
8: Впервые была той женщиной, которая, именно уже находясь внутри космического корабля, сказали, за проезд передаем.
9: Пока полный салон не наберем, не поедем.
8: И все, и они как полетели, представляете? Вот такая вот интересная она женщина.
9: А в 2000-м Мадонна выпустила альбом «Music». Music,
8: да. Мадонна, это вам, конечно, не Virgin, как говорится.
9: Да.
8: Ладно, дни рождения из великих, кто родился, смотрим внимательно. Во-первых, первый французский физик, который вычислил скорость света, создал гироскоп и маятник Фуко, Жан-Бернар Леон Фуко, естественно.
9: Да. Он много чего придумал, кстати, не только вот...
8: Например, витамины там
9: вот сейчас, подожди, вот я же прям читал же сейчас. Все, потерял я, короче.
8: Ну, все окей. Ну, в общем, знаете, что создал действительно очень-очень много всего. Антон Муаве родился в 1938 году. Этот человек, голландский живописец, оказал большое влияние на творчество Ван Гога, потому что Ван Гог там говорил, вот он как раз-таки нашел себя вот в импрессионизме, познакомился с импрессионистами, которые как раз-таки рисовали не на ту картинку фотографическую, которая раньше была вот принята в школах, они уже рисовали, получается, свое отношение, как бы картинку через свое видение, через свои мысли, через свои эмоции проявляли. Поэтому иногда импрессионизм смотрится так смотрит.
9: Это про кого ты говоришь сейчас?
8: Это про Ван Гога, я говорю.
9: А, про Ван Гога,
8: в целом про импрессионистов. Вот. И они, это вот уже то, как они видят, а не как видят абсолютно люди, то есть не фотографическая история.
9: Вот еще один художник, 1844 родился, Кассиус Маркиус Кулидж. Ты скажешь, кто это? А это человек, который нарисовал тех самых собак, которые играют в покер.
8: А я думал, меня про сосед подступал в Кулидж, и я подумал...
9: Кулидж. Американский Кулич.
8: Я думал, да, что возможно. Так,
9: потом нашел девушку.
8: Естественно. Ариадна Эфрон, переводчица мемуаристка, дочь Марины Цветаевой. Mm. Естественно, Джеймс Гандольфини, к сожалению, его не стало это совсем недавно.
9: Был, да.
8: Обладатель премии Эмми, «Золотой глобус», прославился главной ролью в сериале «Клан Сопрано». Тони Сопрано играл Гандольфини, и, к сожалению, вот его не стало. Еще много ролей у него было. Все работы его 18+, естественно. А кто все еще жив?
9: Тот самый Лэнс Армстронг жив.
8: Так.
9: Велосипедист. Ой, велосипедист.
8: Тур де Франс.
9: Это тот самый, да.
8: Это не которого потом находили?
9: Которого он сказал, я, говорит, жрал все время.
8: Все подряд.
9: Да.
8: 69 лет исполняется Карен Аванесян. Это шоумен, эстрадный артист, выступал в телепрограмме «Кривое зеркало». Такой небольшого роста, прекрасный, смешнючий и так далее.
9: О, 55 лет, кстати, юбилей отмечается. Знаешь что? Анна Нетребко, наша великолепная.
8: Оперная певица сопрано, народная артистка России.
9: Российская и австрийская. Скоперпец, оказывается. Народный артист России.
8: Конечно. Так, жена Уилла Смита,
9: да.
8: Джейд Пинкет Смит, актриса-писательница и жена Уилла Смита. Так и написано в ее достижении.
9: О, еще один знаменитый Нига.
8: Да.
9: Экзибит.
8: 52 года, представляете? Его вообще зовут Элвин Натаниэл Джойнер. Это американский рэпер, ведущий шоу «Тачку на прокат».

0: России.
1: Кстати. Конечно. Так, жена Уилла Смита, да. Джейд Пинкетт Смит, актриса, писательница и жена Уилла Смита. Так и написано в ее достижении.
0: О, еще один знаменитый Мига.
1: Да.
0: Экзибит.
1: 52 года, представляете? Его вообще зовут Элвин Натаниэл Джойнер. Это американский рэпер, ведущий шоу «Тачку на прокачку».
0: Да, да, да, да.
1: Такой человечек интересный. Джейсон Судейкис, 51 год. Актер и комик, звезда сериала «Тед Ласса». Если не смотрели, посмотрите.
0: Шикарный фильм.
1: Да, про, во-первых, это там даже целый сериал есть про то, как он тренирует футбольные команды. Именно вот наш футбол. Не американский, а вот наш, похоже.
0: «Тед Ласса» я смотрел. Футбол. Я смотрел сериал, классно.
1: Да, классно, абсолютно. Да. 18+, посмотрите обязательно, давно вышел.
0: О, еще один испанский баскетболист родился. Я просто, я его не знаю, но почему, просто имя классное. Серж Ибака.
1: Ну, он грозный.
0: Он грозный.
1: Серж грозный, и вот Ибака. Его фамилия. Так, а Антону Беляеву, один из моих любимых артистов, лидер группы Термейт, создатель программы The Lab, который перепевает всякие песни со звездами. Антон Беляев, 47 лет, потрясающий артист, потрясающе пишет музыку, обязательно послушайте.
0: Ну, талант, конечно. Да.
1: Так, на этом...
0: Хватит,
1: самом деле. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике «Исторические факты».
0: Историческая
1: справка. Всем доброе утро, да.
2: Историческая справка. Реклама на БИМ-радио. Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8-843-230-30-30. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Риам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.
5: Прогноз погоды на Бим-радио.
6: Спонсор рубрики ООО «Акбарс-дом».

0: Ферта. Самый точный прогноз погоды. Только на Пим-радио.
1: Let's go.
0: Фарид, не подведи. Вся надежда на
2: смотри,
0: тебя.
2: Смотри, смотри. Сейчас такие, да, прямо бешеные перепады температуры. Я с утра выезжал, плюс 5 было всего-навсего.
0: Да ну.
2: Да, 5. Сегодня, сейчас уже 10. А прогреется до 20 даже сегодня. Хотя, я думаю, на солнце будет даже жарче. Потому что вчера обещали только 17-18. А был-то 21-22 даже на солнце. Прекрасно было.
0: Да, было отвратительно, кстати. Отвратительно. Потому что оделся тепло, а на солнце жарко и непонятно.
2: Вот об этом и речь. То есть, получается, днем ты в футболке ходишь, а вечером уже даже в курточке подмерзаешь. Потому что, ну, вот такие перепады мощные. Я реально 5 градусов был сегодня, выезжал. Так что, ребят, будьте внимательны. Но, как говорится, бабий лет продолжается. Вот 18 сентября плюс 20, как я говорил уже. Завтра. Тоже 20-ка будет, тоже солнечный день прекрасный, великолепный. Воскресенье плюс 19. Ночь, правда, небольшой дождь обещают. Понедельник вообще 21, ребята. И во вторник 21. Ой, возвращается жаришка. В среду вообще 22 даже. 23 в четверг, прикинь.
0: Класс. На солнце все, наверное, 25 будет точно.
2: Даже побольше. А вообще по республике переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Максимальная плюс 16, плюс 21 днем. Самые сегодня теплые это места, это Бугульма.
0: Бугульма, вот, Бежельме, как бы не наклоняйся.
2: Да, набережная Бугульма, да, набережная, да. Челны в тех краях, Елабуга, вот это все. А в Нурлат 19 примерно, плюс-минус там. Ну и у нас в 20, как я говорил уже. В Тетюшке плюс 20 тоже. Короче, вся республика сегодня такая солнечная, классная.
3: Ну, плюс-минус там 1 градус. Хотела бы уехать в Тетюши до первого дня. Да. Сейчас бы приехать в Тетюши и нырнуть туда.
2: Показать тебе уши эти.
0: Между прочим, люди нам знают, что пишут. Доброе утро. Очень сильный туман в районе Салават-Купера. Это раз. Угу. За городом очень густой туман. М7 в тумане. То есть очень много сообщений про туман. Я еще раз напомню, если кто забыл сегодня приметы этого дня. Утренний туман стоит долго и не рассеивается. Осень побалует теплом. С чем мы вас, друзья мои, и поздравляем.
2: Да.
4: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит. Утромены сделают твое утро.
0: Ой, тут Ленар очень приятное сообщение пишет нас. Хвалит там. Спасибо большое. Очень люблю это все дело.
2: Спасибо, Ленар, да, вот. Спасибо.
0: Примета. Кто с собой носит куртку весь день, тот рано встает. Да, это вообще классика. Как вот это вы не представляете? Вот я в Дербышке, я вот когда учился, мне же из Дербышек надо в Энерго было ездить каждый день.
2: Да, я помню.
0: Вот. И у тебя получается там, например, вечером там плюс 5, плюс 7 весной, да, а днем все плюс 20. Вот. И ты одеваешься. Или, например, ты днем выехал, а возвращаться-то вечером, и ты не рассчитал. И вот ты, пожалуйста, уже возвращаешься в этих своих двух. Там в олимпийчике, да, в ветровочке. Думаешь, как бы, наверное, мне пневмония бы не схватила.
2: Настал у тебя кайф только, когда машина появилась.
0: Да, и вот это вообще. Как я когда мне первая машина, вот мы вчера это обсуждали. Просто
2: машина же маленькая, квартира такая.
0: Реально.
2: Все есть там.
0: И когда машина появилась, я еще очень много катался, потому что раньше из Дербышка особо никуда не уедешь. А тут, видите ли, раз я начал ездить буквально везде, по любому абсолютно поводу. Я из Дербышек на ферму 2 ездил. Вот, ну, печально. Наверное, не знаю. Ура! Да здравствуют выборы! В коем-то веке им рад, ведь школы закрыты, дети дома, и поэтому нет таких пробок на дорогах.
2: А, вон он что.
0: Да.
2: Слушай, прикольно.
0: Да, нам даже про синий туман уже спеть сегодня.
2: Синий туман, похож на обман.
0: Это я не знаю эту песню, ребят, как петь. Вот поэтому, пожалуйста. Вот, пожалуйста, Фарид есть, вот он вроде знает, поэтому...
2: Нет, песня знает, да, старая песня.
0: Да, это прекрасная песня.
2: Кто не пил, кстати, Добрынь пил, по-моему.
0: Ну да, да. Так, значит, тут из интересного...
2: Мы знаем Заньки Артеман, Венера Хадну.
0: Естественно, это прям классика. Из новостей. Перебои с мобильным интернетом возможны по всей России в дни выборов, предупредила глава ЦИК Элла Памфилова. Возможно, какие-то, скажем, непреднамеренные перебои в мобильной связи передачи данных, сообщает она. Для нас это не предлог для того, чтобы отменить голосование, сказала она.
2: Конечно.
0: Все нормально,
2: конечно.
0: Все нормально. В общем, ребята, нам все хорошо. Далее, значит, тоже из интересное. Смотрите, значит, тут пишут, что октябрь назвали самым выгодным месяцем для отпуска жителей России.
2: Ага.
0: Потому что, видимо, во-первых, в октябре при пятидневной рабочей неделе будет 22 рабочих дня. Благодаря этому отпуск в октябре может оказаться выгоднее с финансовой точки зрения. Не только на отпуском, но еще и тем, что это просто по деньгам выгоднее.
2: Ну да. Смотри, какая классная новость, мне нравится. У 9 из 10 мужчин хотя бы раз возникала влюбленность в коллегу.
0: Да вы чью?
2: Ее 38% эта симпатия переросла в отношения, показало исследование.
0: Да вы что?
2: Женщина относится к этому осторожнее. 48% стараются разделять работу и личную жизнь. Больше всего их пугает, что после расставания придется каждый день видеть бывшего в офисе.
0: Вот такая вот история.
2: Не поэтому говори.
0: Ну, служебный роман.
2: Тебя не касается так иногда? Бывал такой?
0: Не раз такого не было. Доброе утро, я из Тетюш, приезжайте в гости на Марсель! Все, мы поймали себя на слове.
2: Да.
0: Сейчас приедем.
2: Шурпа приготовь, пока приедем.
0: Ой, сейчас шурпищи, конечно, я бахну, если честно. Хотя я позавтракал, не
2: знаю. Баранья, да, вкусно.
0: Вот, да, я чуть попозже, вот часов в 12 бы шурпу бахнул.
2: Да, не сейчас, 12, да. Вот.
0: Поэтому, ладно, пока ненадолго прервемся, потому что у нас «Золотые нулевые». Сейчас такую песню классическую послушаем.
2: О, давай.
1: «Золотые нулевые». Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Интересная давай, песня, да, конечно?
3: Давай немного понтов закинем.
2: Да, давай, да, хочу твоих понтов.
3: Да, ребята, эта группа была Моранди, которая, кстати, она появилась где-то 2000, если не ошибаюсь, 8-й, что, 7-й, по-моему, она так вот так появилась. Это румынская группа, кстати. Кстати, вот Моранди, там у них есть два человека. Мо, который пишет музыку, Ранди, который, собственно, солист. Самое интересное, вот этот Мо, он еще писал музыку для певицы Инны, которая...
2: Ничего себе, да. А музыка-то похожая, да. Я никогда не думал.
3: Она, тоже, она тоже оттуда же. И мы так вышли, когда я работал собственно, в нашем клубе, одном большом в Эрмитаже, мы пригласили их с концертом.
2: И они пели там People.
3: Да, вот это все пели. Мы Инну привозили, эту певицу тоже привозили. Но самое интересное, у меня был тогда всего лишь Opel Astra, такая машинка. То есть, ну, обычно же артист приезжает, там у них сразу Райдер, Mercedes S-класс, там еще что-то. Обычно Opel Astra и вот этот Ранди, вот этот солист, который сейчас пел, ездил в моей машине без всяких проблем. Не выпендрился, ничего.
2: Это удивительная история,
3: а мы их, конечно. Я их понял, его группу, я потом угощал сгущенкой. Они такие, какая вкусная штука. Они не знали сгущенку, представляешь?
2: О.
3: Я для них отмел сгущенным раком.
2: Да. Вот, кстати, мы про коллег с тобой поговорили. Вот тут пишет, как раз у вас есть влюбленность между Ярославом и Альбертом Ботаниным, нам пишут.
3: Да ладно.
2: Да вы что, серьезно?
3: О, что-то новое мы узнаем?
2: О,
3: скандал интриги расследования.
2: Мы рады за ребят. Вот. Я даже знаю, кто будет свадьбу вести.
3: Такой молодой Альберт, такой раз и многодетный папа стал.
2: Но если этот человек будет свадьбу вести, то да, на свадьбе будет драка. Вот. Причем, скорее всего, с невестой. Ну, а мы... Ну, а мы что? А мы все, дальше давайте немножечко пообсуждаем.
3: Вот. Слушай, я не знал, у нас, видишь, какие-то подробности?
2: Вот, что-то господин Автомонстр смешно написал, говорит, я надеюсь, что у нас на работе нет такой симпатии, уж тем более служебных романов, просто у меня на работе мужской коллектив. Да, я бы тоже на это рассчитывал.
3: У вас по закону не должно быть этого.
2: Да, так что вы смотрите, мы это все осуждаем, естественно, по-другому быть не можем. Вот, так что, дамы и господа, всех поздравляем. А что, у нас получается сегодня выборы?
3: Я сегодня, да, сегодня, завтра, сегодня три дня же.
2: Первый день, да, сегодня у нас получается?
3: Ага. Я думаю, сегодня зайду в сельсовет.
2: Как же мне это нравится.
3: Ну, я же в селе живу уже. Да, реально в сельсовете же проходит.
2: Забавно, забавно, конечно. Так.
3: Загляну, отдам голос.
2: Что из интересного? Эксперт рассказал, будет ли дефицит бензина в Татарстане. Спросил эксперт.
3: Ну, и что говорят?
2: И... То, о чем они говорят, мы с вами узнаем
3: чуть позже.
2: После рекламы и после утра мани, естественно. Ну, а пока информация на правах рекламы. Дорогие вы наши, мы еще раз вам напомним, что спонсор утреннего шоу «Трамена» и на правах рекламы информация – это ООО «Стел МС». Дом начинается с территории вокруг него. Красивый двор, ухоженный участок – это все понятно, но туда же надо как-то попасть. А попадаешь туда через, конечно, ворота. Для гаража или въезда на территорию – лучше и там, и там. Выбирать надо то, что делает каждый день удобнее. Нажатие кнопки, ворота открываются из машины или из дома.
3: Да.
2: Крайне комфортно. Представляете, вы гостей встречаете, просто кнопку нажали, ворота открылись.
3: Гости. Нет, это удобно, реально удобно.
2: Невероятно. Ну, а Aurora Stamney добавит защиты и уюта, а вам никакой борьбы с осенним холодом. Стел. Обставляйте дом и обустраивайте его с удовольствием. Звоните 5-174-174-5-174-174. Утро, Ваня, впереди.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
7: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
8: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
12: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхиддинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
13: Это действительно твой выбор?
14: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
15: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
16: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
17: Мам, а я принцесса?
18: Конечно.
17: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
18: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
17: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
19: Ролик разработан Госавтоинспекции МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
20: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
2: Просто потрясающе. 3 балла. Местами затруднений. Мамадышский тракт от Интернациональной до Рахалина 11 минут. Петра Витра от Дементьева до Амирхана 10 минут. Космонавтов от Лумумбы до Советской площади 6 минут. Гвардейская от Макаренко до Кутуя 5 минут. Павлюхина от Газовой до Нурсултана Назарбаева 5 минут. Мосты и дамбы свободны. ДТП. Ну вот ДТП, ладно, есть.
3: Много.
2: Вознесенский тракт, переходящий в Аметьевскую магистраль. Вот там, знаете, когда вот в Аметьевскую магистраль переходит, это вот сразу после Гвардейской, там перед разворотом петлей ДТП произошло в сторону...
3: Тут как будто прямо... Как будто после разворотного периода, когда человек выезжал, видимо, и зацепился. Видимо.
2: Что-то такое, да. Будьте там просто осторожны, скорости сбавляйте и так далее. Еще 2 ДТП, на которые мы хотим обозначить. Это раз, это Ямашево проспект, не доезжая до Радского, в сторону Амирхана и Мусина, правый ряд там. Во-вторых, очень неожиданно, ну, это не ДТП, правда, на Петра Витра идут дорожные работы, поэтому в две стороны, там, и в сторону кольца, и от кольца будет ДТП, дорожные работы, еще раз напомню. Ну и почему-то
3: там уже... кольцо. Я вижу, кстати, еще.
2: Да, кстати, да.
3: Если
2: да,
3: вот все-таки ты вот станку кольца такой пытаешься ехать на Оренбургский тракт, чтобы уйти в центр туда, вот, на Павлюхин, в сторону Павлюхина.
2: Ага.
3: Средний ряд, показан ДТП.
2: Да вы че?
3: Да.
2: А, да, действительно, надо было просто мне прибавить, чтобы мне карта такая.
3: Да, приблизительно.
2: Ну и почему-то ставший традиционный Горьковское шоссе при подъезде вот к Болотникову, получается, который вот эта мега-развязка, ешь с восстания, вот не доезжая до него, чуть правый ряд ДТП, вот, но в целом как будто бы потихонечку там все движется, но, тем не менее, попроще стало сегодня, действительно, школьники отдыхают, выборы начались, поэтому, ребят, всем удачи на голосовании. Ну, а мы переходим в Утромани. Сейчас денежки разыграем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» — ИП Сатарова Эльвира Гагильевна. Салон напольных покрытий «Quickstep». Ищите напольное покрытие качества мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Quickstep» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Quickstep» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Сегодня у нас в гостях Михаил Тюрин. Михаил, доброе утро!
4: Доброе утро!
3: Доброе!
2: Добро пожаловать! Это твой какой раз уже?
4: Второй.
2: Дебют так, был.
3: Для трансляции еще скажем. Михаил Тюрин в гостях.
2: Да. Добро пожаловать. Да, прямая трансляция ВК, в которую Фарид запустил маленько. Ладно, Миш, ну ты как давно у нас был? Напомни, пожалуйста.
4: В начале лета.
2: Совсем недавно. Так, расскажи, пожалуйста, как твое лето прошло, как вообще?
4: Вот, замечательно. Лето, как будто не было его.
2: Есть такое, да.
3: Замечательно, как будто не было его.
2: Да, да. Как будто пролетело просто все. Ну, ты хоть успел там покупаться, загорать, что-то, картошку посадить?
4: Да, картошку нет, да, ну... Остальное все успел.
3: Мы даже не искупались с Альбертом ни разу.
2: Да, почему-то все время Фарид про нас двоих именно говорит. Но
3: мне все равно нравится. Ну просто в эфире об этом говорили, что ни ты, ни я ни разу не искупались.
2: Поэтому можно сказать, что за нас искупался Михаил. За что тебе огромное спасибо. Вот, расскажи, пожалуйста, на какой сумме мы остановились в прошлый раз?
4: 3000.
2: Да, мы дошли до предпоследнего вопроса, это прекрасно. Мы тебе пожелаем удачи, напомним тебе о правилах. 5 вопросов впереди, разные денежные суммы, 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей соответственно. 100 рублей сумма несгораемая, после правильных ответов можно забрать заработанные деньги перед тем, как я задам следующий вопрос. А, Миш, а кто за тебя болеет?
4: Да, болеют, посмотрел в чате.
2: И там уже...
4: Статус поставил, да? Уже
2: ага,
4: есть.
2: Все. Мы так что всем передаем большой привет. Бим-болталки, я так понимаю, в том числе.
4: Соответственно.
2: Огромные, да. Ребятоньки, всем привет, любим, обожаем. Начинаем? Давайте первый вопрос тогда задавать прямо сейчас. Погнали, это 100 рублей сейчас будет.
0: Утромани.
2: Как называется самая распространенная порода кошек, у которых нет шерсти?
4: Свинка.
2: Это верно.
3: Супер.
0: Утромены утроманят.
2: Это был первый вопрос. Это были 100 рублей заработанные.
3: Свинксы.
2: Ладно, хоть не свингерсы сказал. Ну что ж, первый вопрос покорен. Следующий вопрос на 500 рублей. Какое произведение начинается со строк? «У лукоморья дуб зеленый».
4: Золотая цепь на дубе том.
2: И днем, и ночью.
4: Кот ученый все ходит по цепи кругом.
2: Вот что это за произведение? Как оно называется?
4: А, называется, как оно? У лукоморья дуб зеленый?
2: Вот, на самом деле нет.
3: Нет, это название. Название другое.
4: Александр Сергеевич Пушкин.
2: Верно.
3: Верно, это Пушкин, да.
2: Верно, да. Это начало большого произведения. Большого произведения.
4: А, да-да-да.
2: Это отрывок из поэмы.
4: «Сказка о царе Салтане»? Нет. Так.
3: Нет, «Салтан» другое. Там же...
2: Там больше такая сказочная
3: там
2: история.
3: Там же три девицы под окном. Это,
4: да, да, да,
3: это другое.
4: Да. Литература, нормальный вопрос, хороший.
2: Хороший, качественный вопрос. Сейчас словацкий, мощный.
3: Как плащ. Как польский.
2: Да. Вот. Вспомню, у Александра Сергеевича есть такая прям мощная поэма там.
3: Да.
2: Прям сильная, хорошая прям такая.
3: Парадокс замечательных людей.
2: Да. Господин Ф. пишет, затопили. Чего затопили?
3: Кого?
2: Да не дай вам Бог, ребята, узнать.
3: Прорвало где-то что-то?
2: Не дай вам Бог узнать вот это вот, прочитать сообщение, когда вам пишут, вы нас топите, а вы в Юдино. А вам надо ехать в ЖК «Весна».
3: ЖК «Весна».
2: И зима. Зима, пятница, вечер, да. Один раз было, да. Это было сильно, конечно.
3: Пушкин, все верно. Это классная поэма.
2: Что у Пушкина, ты знаешь?
3: Большая поэма.
2: Да, большая такая, да.
4: Вот о царе Салтане.
2: Так. Ну, вам подскажу тебе. Там два имени.
3: Два имени,
2: да. Да, вот так тебе подскажу.
3: Одно почти татарское.
2: Да.
4: Вот это да.
2: Вспоминать, ты знаешь. Ты знаешь, да.
3: Это большая сказочная поэма, скажем так.
2: Да.
3: Вот да, как вот про нее пишут. Первая законченная поэма Александра Сергеевича Пушкина — стихотворная волшебная сказка, вдохновленная древнерусскими былинами. Написана была в 1820 году.
2: Да,
3: прикинь.
4: Прям вот даже мысли вылетели все. Сказать даже ничего не могу. Это что такое?
2: Иногда бывает. В этом нет ничего плохого. Надо просто вспоминать. Я тебя уверяю, ты знаешь. Ты знаешь просто...
3: Да, там один князь выдал одну даму, свою дочку, за храброго витязя.
2: Если вкратце.
3: Да, если вкратце.
2: Все, мы тебе дали вообще все подсказки.
4: Все вообще.
2: У тебя буквально 15 секунд на рассуждение, размышления.
3: А ее украл злой колдун. Вот так, ладно, еще раз подсказка.
4: А Кощей бессмертный?
3: Кощей с Александром Сергеевичем делов не имел.
4: А, да.
2: Такое. Итак,
4: честно, все, да.
2: К сожалению, у нас время, поэтому мне нужен твой вариант ответа. Любой сейчас на данный момент. Вдруг попадешь.
3: Да. В названии два имени. Вот просто вот сделать. Так, супер подсказка просто.
4: Ну, если два имени, так пусть будет, если из головы все вылетело. Фарид и Альберт.
2: О! Поэма Александра Сергеевича Пушкина. Фарид и Альберт.
3: А утро мэны.
2: Это было бы вообще шикарно.
3: Да уж.
2: Мы принимаем этот вариант ответа. Давай разбираться вместе с тобой и со слушателями.
3: Слушай, я пишу, сижу, слушаю и сам не знаю.
2: Да вы чё?
3: Вы чё, ребят?
2: Вы просто забыли. Вы просто все забыли, хотя вспомните. Теперь я всем хочу вам напомнить о том, что, вспомните, была такая яркая картинка, которая эта поэма часто появлялась с такой иллюстрацией. Это
3: советский фильм.
2: Пожалуйста.
3: Шикарный.
2: Да, кстати.
3: Да.
2: Летит колдун.
3: С длиннющей бородой.
2: Держится витязь за эту бороду мечом. Да. И эту бороду пытается отсечь.
3: И он отсекает потом, когда поймал.
2: Естественно. Да. Естественно, он отсекает ее.
3: Еще когда большая голова, помнишь, была? Этого Святогора,
2: да.
3: Когда Руслан подъезжал.
2: Вот кстати, вот это я забыл. Это ты мне сейчас прям напомнил. Я действительно...
3: Меч доставал из-под головы.
2: Точно. Точно, абсолютно. Я думаю, откуда у меня этот образ? Вот он откуда, из советского фильма взялся. А название произведения — «Руслан и Людмила».
0: Утромены утроманят.
2: Это культовая история абсолютно. Был такой период у Александра Сергеевича, когда он как раз очень мощно писал поэмы, как раз вот такие сказочные, детские. Там и сказка о царе Салтане появилась. Вот, и вот, и, например, Руслан и Людмила. Это было безумно интересно читать, конечно, особенно. Ну, ведь как писал Александр Сергеевич, это, конечно, невероятно. Потому что выдумать строчку там... Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Вот так он говорил.
3: И самый главный, главный враг, кстати, Руслана, Черномор, на секундочку. Злой колдун, карлик с длинной бородой, чья сила заключена в бороде, собственно.
2: Хотя, со сказки о царе Салтане, в чешуе, как жар горя, 33 богатыря.
3: А там вроде
2: все равны, как на подбор.
3: С ними
2: дядька,
3: батька Черномор. Да.
2: Вот, вот и думайте теперь. Но в любом случае, сегодня, Миш, тебе 100 рублей мы вручаем. Невероятно мощно, сильно, с удовольствием. Вот, я не помню, у нас как будто бы...
3: Да.
2: У нас там есть, там, по-моему, моей подписи не хватает. Мне что-то надо будет подписать, мне просто не было немножко.
3: На, подпиши.
2: Вот, поэтому, Миш, мы теперь... Пока ты можешь привет передавать, пожалуйста.
4: Привет передаю всем, кто меня узнал, всей Казани. Большой привет Бимболталке. Хочу поздравить с днем рождения, как правильно сказать, нашего будущего соседа или соседку. Соседа, наверное, да?
3: Нет, зачем? Соседку почему?
4: Соседку?
3: Да.
4: Айгуль Юсупов, с днем рождения тебя, наша дорогая соседка.
3: Поздравляем.
4: Поздравляю, да. Желаю крепкого здоровья, всего самого хорошего. Ну и всем большой пламенный привет.
2: Спасибо
3: класс,
2: большое.
3: Класс.
2: Вот мы всех напоминаем о том, что вы легко можете к нам прийти, похихикать с нами, посмеяться, повеселиться, пообщаться, пофотографироваться, ну и ответить на вопросы, заработать денежки. Мы вас всегда ждем. Сегодня у нас в гостях был Михаил Тюрин. Я правильно помню? Правильно помню. Миш, мы тебе пожелаем удачи.
4: Спасибо.
2: Вот,
4: спасибо.
2: Так что приходи обязательно. Бери всех, друзей, семью, коллег. Будем ждать. Приходите. У нас такая опция тоже есть. Так что приходите и не одни. Мы вас всегда ждем.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио. Специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули предложение не прекращать выплаты на первого ребенка, если женщина ждет второго малыша. Эта мера особенно актуальна для семей, в которых дети появляются на свет с небольшой разницей в возрасте, а один из родителей в этот период не работает. Сейчас маме, которая находится в отпуске по уходу за первенцем и снова ждет ребенка, приходится решать, какое пособие получать по беременности и родам либо по уходу за первым ребенком. Начиная с 2027 года выплата в размере 1 миллиона рублей для матерей-героинь будет назначаться в автоматическом режиме. Больше не нужно подавать заявление или собирать документы. Система самостоятельно зафиксирует факт присвоения звания мать-героини на основании указа и оформит выплату. В Госдуме прозвучало предложение обеспечивать школьников к 1 сентября учебниками, школьной формой и канцелярскими товарами бесплатно. Отмечается, что для многодетных семей траты на подготовку ребенка к школе становятся ощутимыми затратами. Такая мера существенно снизила бы финансовую нагрузку на семьи. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Так, пока Фарид активно провожает Михаила, мы с ним там и сфоткались, значит, и 100 рублей вручили, все как полагается. Я вам, как и обещал, расскажу про дефицит бензина вообще в Татарстане. Рассказали, нам будет или не будет. О, Фарид Афанди вернулся.
4: Я вернулся, я здесь.
3: Все, проводил, человечка?
4: Проводил, добро проводил. Со 100 рублями он ушел довольный.
3: Естественно.
4: Человек говорит, да, еще надо прийти много раз, и будет 10 тысяч.
3: Ну, 100 рублей, считай, это 1,5 литра бензина. Смотрите, по поводу бензина. Вот, как раз, эксперты рассказали вообще, будет ли дефицит бензина в Татарстане. Это я в третий раз уже вам напоминаю. Ограничение на продажу бензина сейчас действует в 63 регионах России из 85. В 7 регионов поставки топлива организовали в ручном режиме. И сложнее всего ситуация в Питере и Ленобласти. Там доля АЗС, где нет очередей, упала с 90 до 40%. Около 20% частных и малых заправок закрылись, так как не могут закупить бензин на бирже. А цены подскочили до 110 рублей за литр.
4: Да, там получается, потому что частные заправки, они покупают топливо на бирже. А там... Сам понимаешь.
3: Да, ну да, сейчас на бирже, да. В Татарстане, по словам эксперта в области топливного рынка Анастасии Буниной, дефицита не будет. Сообщает она дальше. Цитата. Это второй регион по стратегическому обеспечению топливом, и вопрос решается там быстро. Все может случиться, но, учитывая значение региона, власти решат вопрос, и дефицита не будет, сказала Бунина. Вот сейчас я общался буквально на прошлых выходных, приезжали ребят-спортсмены, и мы разговаривали. Вот человек из Северодвинска, говорит, что у них в Северодвинске до сих пор, у них вот по, буквально по часам, то есть, говорит, вот на заправку, вот тут, там Татнефть, с 10 до 11 топлива.
4: Ага.
3: Значит, там с 13 до 15 топлива. И очередь прям с ночи занимает.
4: А позже сейчас ничего еще было в отдельных таких регионах, на номера.
3: Да, была такая история, вот. Плюс к тому, вот как раз он и говорит, что частники продают бензин по 130 рублей, потому что закупают его по 110.
4: Ну-ка,
3: и
4: да.
3: Хоть что-то пытаются заработать, потому что надо, опять-таки, амортизация оборудования, зарплату заправщикам заплатить, обслуживать это все.
4: Ну, 20 литров, тогда, 20 рублей с литра тоже неплохо, они хотят заработать, конечно.
3: Да, ну, у них, видишь, раньше это было, конечно, сильно, сильно приятнее. Вот, ну, сам по суди, это по факту, ну что там, с одного бака ты заработаешь.
4: Ну да.
3: Там с 10 литров, сколько там, 200 рублей, с 1000 литров, сам понимаешь. Такая
4: согласен,
3: вот история.
4: Согласен.
3: Такая небольшая история.
4: Я вот во всей этой ситуации сейчас очень не нарадуюсь, что я езжу на гибрид.
3: Ай, да. И все, я прям наблюдаю за теми, кто купил дизель, и они просто смотрят на нас свысока. Вот. Ну что ж, самое главное, что мы хотя бы бензин спокойнее закупаем, с чем я нас всех и поздравляю, что в очередной раз доказывает, что Татарстан лучший регион России.
4: Без полнравос.
3: Алга.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и гол! шоу 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарсбанк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. Лада Гранта. Это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей. По программе Trade-in и госпрограмме. Звоните в Лада Канавто. 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 102-87-39-24-74-41, 16+.
10: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
3: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.
4: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
1: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
6: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио.

0: 150 километров в час. То есть и сейчас 110,
1: ну, вот, 130. Вот я в Питер ездил, да. То есть у нас на М12 ограничение 110. То есть ты, ну, по нашим правилам почти 129 можешь ехать. Потом да. Я выехал на М11 уже на питерскую. Там вообще ограничение 130.
0: Замечательно.
1: То есть если они введут 150, так вообще 170 можно будет получаться уже. Практически.
0: Ну, это вот мое ощущение. Но хорошо, тут написали, что автомагистрали — это, наверное, самое главное. Просто по мнению депутатов, это ускорит логистику и повысит доступность регионов с большими расстояниями. Например, Сибирь и Дальний Восток. Чтобы ты мог просто, ну, вот машины некоторые просто позволяют сейчас современные, условно, да, выйти на...
1: Практически все.
0: Да, с учетом того, что это еще, например, если мы берем какой-нибудь там М12, да, или любую платку относительную.
1: Ну, смотри, вот они, конечно, вряд ли это поднимут, мне кажется, во-первых.
0: Точно нет, я прям уверен, что нет.
1: Уверен, да, то, что нет, потому что, смотрите, во-первых, вот я проехался, вот М12, М11 ехал с Казани до Питера. Вот М11, она классная. То есть она, видимо, сделалась очень качественно, потому что, то есть ты все стыки, все деформационные швы, все, ты проходишь, то есть нет такой волны нигде. М12 строилась очень быстро, и очень много мест, где просто вот, ух, такая волна вот на этих вот мосты, когда какие-то овраги проезжаешь, и прям ты понимаешь, что вот я один момент такой думаю, а если бы я ехал вот 150 сейчас, я бы, возможно, взлетел бы уже, и даже, скорее всего, ушел бы на опрокинутый, потому что, ну, просто есть на М12 такие места очень много уже.
0: Интересно, конечно.
1: Это, получается, уже пора ремонтировать.
0: Да, ну тут вся проблема в том, что как только поднимут скорость, все расслабляются, обилие ДТП, обилие
1: как
0: всего.
1: Как обычно.
0: Начинается делать, поэтому есть ощущение, что никогда не поднимут. Хотя...
1: И про животных не забываем на трассе еще.
0: О, да, вот мы как раз сегодня видео видели, наверное, сами.
1: Вы, наверное, тоже видели, оно появилось. Да. Вернее, про это говорили уже, но оно появилось сейчас в видео прямо.
0: Сначала, значит, была история о том, что парень снимал из машины последствия столкновения с лосем. Вот, а сейчас появилось видео вообще, как это произошло. Ну, и вам скажу, да, это, конечно, очень-очень такая неприятная абсолютно история. Лось выскакивает. Такой, в моменте становится безбашенным лосем.
1: Безбашенным, да. А потом на его же тело, туловище, налетает второй автомобиль.
0: Переворачивается, потому что лось как трамплин срабатывает. И вот это все великолепие. Скорости, конечно, огромные сразу. Вот, такие вот истории. Будьте бдительны всегда. И скоростные лимиты, еще раз напомню, все правила дорожного движения написаны кровью. Смотрим. Передайте Альберту, что погода обещала быть без Депра. И фотографию на Димке. Да, спасибо еще, Дим, да, видели твои утренние фотографии. Действительно, очень-очень красиво сегодня. И хорошо, и прекрасно. Это замечательно. Вот. Доброе утро. Зимой по платке тяжело.
1: Да-да.
0: А в сторону Яката 90 ограничений по территории Республики Татарстан. Вообще даже не 110. Вопросики, ну, да, есть, конечно, определенные.
1: Кстати, тут пишут, доброе утро. Те, у кого стоит газ, тоже кайфуют сейчас.
0: Да, это абсолютно.
1: Потому что, да, бензин нам нужен только для того, чтобы завестись и загреться.
0: Слушай, как интересно. М12, пишет нам, не автомагистраль. Это дорога второй категории. Автомагистраль должна быть первой.
1: Ничего себе. Да, кстати, она к магистрали вам не относится, кстати, если ошибаюсь.
0: Че, реально?
1: К магистрали относилась, знаешь, какая дорога? Допустим, вокруг Нижнего Новгорода была такая объездная там. Она к магистрали относилась точно.
0: Так, смотрите, нет? Читаю на официальном сайте. Трасса М12 Восток юридически и фактически является скоростной платной автомобильной дорогой, в скобках, автомагистралью, так как на ней отсутствуют светофоры, пешеходные переходы и пересечения в одном уровне.
1: Ну, вообще, да.
0: Так что она официально считается, имейте в виду. Вот, в то, что она второй, первой категории, кстати, вот это тоже хороший вопрос. Ну, видимо, да, там они как-то посчитали, забавно. В любом случае, ну, это только первый один из таких крупных проектов, который, я думаю, соединит всю Россию. Кстати, я просто напомню...
1: Ну, до Ёбрук уже дошла же.
0: Я, знаете, что был удивлен? Что у нас, оказывается, не было вообще трассы туда, на Дальний Восток. Она появилась, если я правильно помню, то в 2004 или в каком-то таком
1: году. Да, там был момент, скажу, вот, ну, условно, дорога потом она заканчивается, и там до Дальнего Востока 1002, что ли, там не было вообще дороги. То есть просто вот какие-то...
0: Просто
1: вот,
0: по накатанной, по полю,
1: где-то Какие-то зимники, что-то. То есть, ну, не было нормальной дороги там, да, там с ума сходили люди.
0: Это вот это, конечно,
1: сейчас сильно. Прям асфальт, все как бы.
0: А сейчас, чтобы вы понимали, получается, в ту сторону тянется огромная автомагистраль.
1: И она по плану уже до Китая же. Вот М12 должна дойти до Китая.
0: Да, то есть она...
1: Ну, уже довели до Екатеринбурга, уже дальше идут они.
0: Сколько? Нормально.
1: Ну, да, прикинь.
0: Вы вообще, вы представляете, что это такое вообще? Ну, вообще, вообще круто. Вы вообще понимаете, что это такое? Это же ничего себе. Это наша. Наша российская. Классно. Вот, но в любом случае сильно стало проще путешествовать. И вот действительно, когда на большие расстояния, вот, несмотря на то, что это стоит денег, да, денег стоит относительно немаленьких, но, тем не менее, намного приятнее, вот, когда ты едешь, например, в ту же Москву, там, не 12-15, часов,
1: а
0: да,
1: 6-7.
0: Там, ну, 7 там с половиной пусть да. будет там со всеми остановками, как бы, это все равно намного-намного приятнее.
1: Немножко она только, скажем так, как сказать, монотонная немножко дорога.
0: Согласен, да, есть в нем такая опасность. После Иркутска не было асфальта, брали запасной комплект колес. Вот, кстати говоря, в ту сторону. Она относительно недавно действительно появилась. Прикинь, только 20 лет назад появилась какая-то хотя бы дорога на Дальний Восток, и до этого не было. Вот, у меня, кстати, знакомые гнали тачку из Владивостока, они тоже там неделю, что ли, провели со всеми остановками, там, со всеми ночевками и так далее, тоже гнали автомобиль. Это, конечно, было сильно.
1: Тут вопрос, да, тогда почему отсутствует знак автомагистраль? Выдают желаемое за действительность. Ну, типа, да, вот знак там. А, кстати, реально, я по 12 съездил, я не видел знака магистрали.
0: Да, почему-то. А вы просто вопрос, вы вообще, а вы знаете нормы вообще, по которым это делается? То есть отсутствие знака еще не означает, что это не автомагистраль, если что, друзья мои. Вот, с учетом того, что еще это платная дорога, скорее всего, там другие немножко нормы.
1: Ну, и вообще само ограничение 110, оно не может быть на простой дороге.
0: Да, имейте в виду, да. Вот, поэтому здесь как бы вопрос ноль, как говорится. Так, ну что, мы пока двинемся дальше. Вот, мы среди счастливых людей, нам с вами находимся. Вот, и Филатов и Кэра с нами согласны в этом. Мы вернемся, и мы будем обсуждать новости дальше, потому что там, конечно, огромное количество интересного мы вам приготовили. Вот, напомню еще раз, открылись уже по Татарстану и по России в целом избирательные участки. Вот, те, кто проголосовали, увидимся на концертах, которые для вас организованы.
1: Да, кстати, концерт специально. Мощный будет там.
0: Так что, ребятоньки, до новых встреч. Я, кстати, на одном из них сегодня работаю, между прочим.
1: А, да?
0: Вот, ну вот я не знаю, он к этому ли приурочен, или просто к молодежи, но, тем не менее, возможно, где-то и пересечемся.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Под Казанью и Татарстаном заметили неопознанный объект в небе, сделали из этого целую новость. Вот таким образом мы с вами узнали, как летают спутники Starlink. Они просто друг за другом там в цепочке летают.
2: Это да.
1: Выглядит это, конечно, жутковато. А, стоп, подождите, нет, это я спутал, это другое. Ну, короче, над небе действительно что-то летело, вот что-то похожее на, вот не помню, как это правильно называть, комета ли это, ну, короче.
2: Ну, говорят, вроде запустили корабль, как будто бы.
1: Или запустили корабль, кстати. Не знаю. Я, кажется, ничего не знаю. Ну ладно, все, давайте, пока. Все, идите. Идите с Богом, как говорится. Вот, ну, в общем, ничего страшного и никаких, так сказать, какого, вот этих не существует пока. Никаких объектов вот этих вот неизведанных, если что, это всего нет. На самом деле. Вот,
2: МБО нет, думаешь?
1: Да, ну, я прям уверен, что его нет. Мне просто это не мои мысли. Я периодически посматриваю, нет-нет, лекции астрофизиков. Вот, я вам хочу сказать, что есть такая вероятность, что мы вообще одни во Вселенной. Вот, и это не просто потому, что мы какие-то особенные. Просто вероятность того, вероятность того, что где-то зародится жизнь так, как она зародилась на Земле, равняется там 0...
2: Крайне мала, ты думаешь?
1: Там 0 целых, там сколько-то, там несколько десятков нулей, там одна еще в минус десятой степени, или один в минус десятой степени, что-то такое. То есть она буквально стремится к нулю. Это больше ноль, чем какое-то значение.
2: Но, это просто да, столько, я думаю, да.
1: Столько совпадений произошло здесь, как развивалась планета, ее отдаленность от Солнца там, и так далее, и так далее. Это, в общем, очень-очень такие факторы. Минимальные.
2: Ну, хотелось бы, конечно.
1: Мы чудеса. Мы самые, каждый из нас, это вообще это определенное чудо. Вот имейте в виду все, что хотел вам рассказать. Так что не бойтесь, если вдруг увидите в небе что-то. Это либо что-то запустили, либо что-то, какой-то космический объект в небе разрушается, либо летят спутники. Вот
2: либо,
1: это одно из трех.
2: Либо матрица дала сбой.
1: Да-да-да. Вот это обожаю. У нас, кстати, есть среди коллег любители вот этой вот, ну, как его, вот этого, то, что все матрица вокруг, да, и да, так да, далее. Вот, только у них что-то есть какие-то определенные потом проблемы вообще жизни. Там все не так однозначно, как говорится. Так, ну что, в целом мы с вами молодцы, хорошо идем, как говорится, вообще. И видите, вот это новые технологии нам с вами вот позволяют разглядывать всякие вот небесные объекты. Вообще новые технологии надо внедрять в нашу жизнь. И начать надо хотя бы с простого, с своего дома.
2: Да, сделать его, как говорится, более легким и простым.
1: И тут на правах рекламы факторы минимальные.
2: Ну, хотелось бы, конечно.
1: Мы чудеса. Мы самый, каждый из нас, это вообще это определенное чудо. Вот имейте в виду все, что хотел вам рассказать. Так что не бойтесь, если вдруг увидите в небе что-то. Это либо что-то запустили, либо что-то, какой-то космический объект в небе разрушается, либо летят спутники. Вот
2: либо,
1: это одно из трех.
2: Либо матрица дала сбой.
1: Да-да-да. Вот это обожаю. У нас, кстати, есть среди коллег любители вот этой вот, ну, как его, вот этого, то, что все матрица вокруг, да, и так, да, далее. Вот. Только у них что-то есть какие-то определенные потом проблемы вообще жизни. Там все не так однозначно, как говорится. Так, ну что, в целом мы с вами молодцы, хорошо идем, как говорится, вообще. И видите, вот это новые технологии нам с вами вот позволяют разглядывать всякие вот небесные объекты. Вообще новые технологии надо внедрять в нашу жизнь. И начать надо хотя бы с простого, с своего дома.
2: Да, сделать его, как говорится, более легким и простым.
1: И тут на правах рекламы приходит.

0: все не так однозначно, как говорится. Так, ну что, в целом мы с вами молодцы, хорошо идем, как говорится, вообще. И видите, вот это новые технологии нам с вами вот позволяют разглядывать всякие вот небесные объекты. Вообще новые технологии надо внедрять в нашу жизнь. И начать надо хотя бы с простого, с своего дома.
1: Да, сделать его, как говорится, более легким и простым.
0: И тут на правах рекламы приходит, друзья мои, информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Зима! Даже не надейтесь, что мы будем мерзнуть у ворот. Ухоженный участок, красивый двор. И, конечно же, заходишь ты туда через ворота. Это и финальный штрих твоего участка для гаража или въезда на территорию. Стильный, удобный, автоматический. Можно еще и на гараж, и на вход территории.
1: Слушай, круто.
0: Кнопки открываются из машины или из дома. И не надо выходить на холод, это так здорово. А роль ставни добавит защиты и уюта. А вам никакой борьбы с холодом, ни осенним, ни зимним.
1: Слушай, я сейчас понял, почему они Стел МС.
0: Почему?
1: Они мастера спорта по воротам.
0: И именно Стел профессионально организует комфорт для вашего дома. Звоните 5-174-174,
2: 5-174-174.
3: Шоу «Утро, мэны».
2: А я думал,
4: сова. Реклама на Бим-радио.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Папа, еще круг!
11: А я на боулинг.
12: Мам, я в игровые автоматы.
13: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
14: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
15: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
16: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
19: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
13: Привет, как?

0: самый точный прогноз погоды будет озвучен прямо сейчас.
1: Поехали.
0: Мы готовы.
1: Ну что, выезжал из дома с утра, я выезжал где-то в 6:15, было плюс 5 всего-навсего, плюс 5.
0: Да нет, там температура выше была, просто холодно было.
1: Уже плюс 14, уже да, хорошо, ну. Прям солнце, вот на улице, красота какая. Сегодня будет даже 19, я думаю, даже до 20 будет, я думаю, жарко будет. Вообще, нас теплые дни ждут, бабий лето вернулся.
0: Да.
1: Бабий лето.
0: Женское лето я называю.
1: Женское лето. Вообще, по республике примерно везде так плюс-минус одинаково. Вот в районе Аксубаева 19, в районе Бугульмы 21, в районе набережной Челнова 21, Елабуга тоже.
0: Я бы даже женственное лето, женственное лето назвал.
1: Козларжае, что ли,
0: да, получается. Типа, да, козларжае.
1: Козларный яйб я.
0: Вообще, наверное, я утопил.
1: Топутарга, ну нормально.
0: Так, извините, мы перешли немножко на защищенный татарский протокол, возвращаемся, да.
1: Ребят, прекрасная, шикарная погода, наслаждаемся. Я вот сейчас после эфира схожу в зал, а потом как сяду на мотоцикл, как в чистом плюс катаюсь.
0: Ничего себе, поэтому если вдруг вы будете ехать по трассе, наверное,
1: М7. По Оренбургскому тракту, да, в сторону.
0: Если вы вдруг увидите очень серьезного молодого мужчину, который с кайфом рассекает на Харлее, вот знаете, это Фарид Галим.
1: Капара Харли, да.
0: Ну а в Чистополе, если вдруг увидите Харли, то знаете, это Фарид Галиев.
1: Это тоже Фарид.
0: Да, так что чистопольским мы передаем большой привет, ребята. Вот встречайте, сегодня к вам едет гость.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Рания, интересный вопрос задает. Говорит, а вот как этот лось попал на М12? У нее что, транспондер или он по льготе прошел? Да, лось.
1: Транспондер, наверное, у него есть.
0: Трансформер у него есть.
1: Он решил до Москвы добежать по-быстрому. Говорит, не хочу по полям, по платке газану. Номера снял.
0: Дорогу перебежал. Причем есть же у него там недалеко это мосточек, чтобы дорогу перебежать. Нет, он прям побежал прям по дороге. Ну, лось, одним словом.
1: Он же не понимает, что там есть мосточек. Еще через 250 километров.
0: Лось, понимаете, это существо огромное, тяжелое и большое. И если он проявляет определенное упорство, то он может проломить практически любую преграду, ему плевать. А он для нас, автомобилистов, опасен тем, что огромная масса, небольшие ножки, он на возвышении
1: и очень
0: получается.
1: Высокие ножки, причем.
0: И получается, вся эта туша, он там до полтон, по-моему, весит, она как бы прилетает в стойки в лобовое стекло. Она как бы вообще ее скашивает почти все, кто находится
1: опасно,
0: внутри машины.
1: Опасный живот, да.
0: Вот, особенно на высоких скоростях, особенно самые крупные создания. Поэтому будьте, еще раз напомню, будьте внимательны, особенно если вы видите знак, там, осторожно, дикие животные, все, сразу, моментально скоро избавляем и следим за тем, что будет. Нам тут пишут по поводу трасс. Сейчас с М7 можно будет уехать в Кировскую область. Строится дорога через Мамадыш в сторону Кукмар. Очень давно прикольно. Она там напрашивалась.
1: Прикольно.
0: Да, это мы вас всех поздравляем.
1: А вот Дамир писал, что на этой неделе когда ездили в Москву из Казани и обратно по М12 на электромашине. Дорога, говорит, в одну сторону составила 13,5 часов. А все почему? Потому что, говорит, проблема в отсутствии в двух местах электростанций. И приходилось съезжать с М12.
0: Вот это большая проблема электричек. Да. Иногда вот ты действительно, ты либо приезжаешь, и там стоят какие-то, давайте так, альтернативно умные ребята, да, которые занимают парковку электромобилей, естественно, своими ДВС-ными машинами. Вот. Либо это просто штука не работает. Иногда и такое бывает. Или штекеров нет, или что-то случилось.
1: Я когда вот ездил год назад в Москву в августе, вот я заезжал на заправке, я видел просто уже установленные вот эти зарядки, но они в пакете, они еще не запущены были.
0: Да, просто их поставили, не подключили пока.
1: Да, в этот раз ездил, в одном месте работал, я даже подзарядился маленько там, честно говоря. По-моему, даже была нефтяная заправка, если не ошибаюсь. Я подзарядился.
0: Хорошо. Вот так что имейте в виду, друзья мои. Иногда бывает.
1: Штраф, говорит, придет лосю.
0: Да. Нам еще тут шутят, что лось выпрыгнул из Вольво. А, кстати, если без шуток, то Вольво — это единственный автопроизводитель в мире, который как раз-таки отрабатывает вот эту историю с дикими животными, потому что у них в Швеции довольно много. Швеция же, да, у нас? На Вольво, насколько я помню.
1: Да, да, да.
0: Вот, у них там довольно частое явление. У них именно у единственных, наверное, только в мире, у которых прям очень сильно вот стойки укрепляют автомобиль, где лобовое крепится, для того, чтобы как раз в случае такого ДТП был минимальный вообще какой-то урон автомобиль, ну и самое главное, пассажирам внутри. Так что, дамы и господа, трасса не трасса, будьте очень внимательны. Вот нам тут пишет, слушайте, не буду его называть, он говорит, по М7 ехал 178 км в час, да ну его нафиг, скажи, буквально пару недель назад. Все, говорит, мне больше ничего не интересно. Ну да, но М7 точно не предназначен для таких скоростей. Вот,
1: да, это обычная трасса, максимум 90. Там все поселки, это проезжаешь, 60, 40, там везде.
0: Абсолютно, конечно, да. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду. Ну и вот в завершении тоже вот нам уже писали недавно, если дорога не обозначена знаками автомагистраль, то дорога и не является магистралью. Вот. К сожалению, не знаю, откуда вы взяли эту информацию, потому что вообще, еще раз напомню, вот мы тут провели небольшой факт-чекинг, да, проверили все. Даже в нормативных документах, которые идут от правительства России, М-12 указано как скоростная автомобильная дорога. Или слэш, то есть это синоним автомагистраль. Так что она официально ею является, даже если знаки определенные там не видите вы, то, знаете, просто съезд на платную автоматически означает, что вы попадаете на автомагистраль. Там, да, знаки никакие не нужны. Вот если трасса, например, М7 переходит в автомагистраль, там знак нужен, потому что у тебя, получается, обычная трасса превращается в автомагистраль. Да. Поэтому там и нужно обозначение автомагистрали. А вы, получается, сразу, просто вы с любой дороги съезжаете, и вас там нет такого, что выезды, пересечения.
1: По умолчанию, как говорится.
0: Вы по умолчанию, да, все верно. Ну что, дамы и господа, вот такие вот мы с вами экспонаты, конечно. Мию Бойку послушаем, что ли, немножечко?
1: Как раз
0: у нее песня про экспонат есть, да, он готов.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Вот пишет, да ладно, что, говорит, ребят, прикольная же песня, чего вы ее так
2: хоть
1: сразу?
2: И бесючая.
1: Бесючая, прикольная песня.
2: Но мы так и говорим, она бесючая, она прикольная.
1: Ну, у вас способ продвижения песни буквально получается несколько. Вы можете либо создать что-то вот прям гениальное, но это зачастую никому уже теперь не надо, либо вот что-то такое, что очень сильно вызывает эмоции, даже если они негативные.
2: Прилипая, как он называется, когда...
1: Вирусная.
2: Прилипаешь, да, такая, да, когда прилипает. Вот сейчас вы послушаете такие, все, ты мой фанат.
1: Ну, я просто напомню, если вы вдруг забыли из 2000-х, вы что, не помните вот этот белый мерин, 600-й, мой пацан. Вы помните эту песню, нет?
2: Нет.
1: Тут была песня «Черный бумер, стоп-сигнальные огни». И вот там противовес был. Многоточие, что ли, вы никогда не слушали? Вы же подкорки знаете. Да, подкорки вот это вот. В жизни так бывает. Ну, это ладно, да. это понимаете, это для 2000-х это гениально. Вы что, забыли про... как там было-то? Только школу закончил, повестку прислали, я не ожидал. Вот это не помнишь?
2: Нет.
1: Скорее.
2: Нет,
1: не помнишь, что
2: нет,
1: ли? Белые кораблики.
2: Кораблики помню. Да.
1: Так это она. Я ее пою сначала просто. Вот и все, пожалуйста, вам. Че, белые кораблики не помните?
2: А это больше песня была?
3: Мелом-мелом на асфальте.
1: Тоже гениально. Но это уже гениальная песня, конечно.
3: Я рисую на Феррари. Да. Арматурой слово твари.
1: Что ж вы твари на Феррари? Мой мопед к стене прижали. Да, забавно. Так что да, были. Да, вот, вспомнили песню. Законы простые, нам все да. Вот, и я не помню просто, что там дальше. Вот, он, вообще много старых таких. А вы помните какие-то еще странные песни?
2: Ну, у меня мальчишечек в голове старые песни идут.
1: Да, которые без перерыва.
2: Кекс, как это мило.
1: Без перерыва, да?
2: Кекс, малина.
1: Да, вы помните, у него еще был «Последний раз ты со мной», «Последний раз я твой», «Последний раз ты с глаз».
2: Да, да, да.
1: Невероятно, конечно, песни эти замечательные. Какие еще песни странные? Вы помните какие-то странные песни? Еще, вот это вот.
2: Мне не нравится, все, начало до ушей, ее красивые губы, голубые глаза.
1: Подождем твою маму, подождем твою мать. Игорек.
2: Я же с Игорьком работал уже, вот год назад.
1: Все, уже бесишь ты. Разражаешь уже своими. Кого не назовем, ведь сам себе поработал. Посмотрите на него.
2: Так там просто прикольно было мероприятие, там было 3 звезды прямо оттуда. Это был Игорек, группа «Револьвер», помнишь этот парень-то? Который такой, я по тебе скучаю. Ну, да. Самое интересное, я не знал.
1: А вот этот
2: «Револьвер»-солист, он озвучил и «Гарри Поттера», и «Хоббита».
1: Да ну!
2: Да, это его голос официальный.
1: Все, ребята, это уже какие-то инсайды. Пойдем послушаем, у нас впереди игра. Скоро позовем слово за слово.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Все.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон-Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон-Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
2: «Фотон-Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
14: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
15: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
16: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
17: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
18: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
19: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
20: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.
21: Слово за слово у нас впереди, так что прямо сейчас 292-128 дозваниваются мальчики, девочки. Фарид вот здесь на телефончике уже вас ждет.
22: Да, да, я жду.
21: Все, погнали. 292-128, один мальчик, одна девочка. Девочки, не стесняемся, дозваниваемся.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Тулавчилар. Здравствуйте, Анас Ананасович, студия Бим-радио.
3: Салям, Анас Ананасович, тебе сразу прислали вопрос.
2: Давайте.
3: Доброе утро, Анас Ананасович. На самом деле я в шоке, что есть лишь 3 балла на дорогу. Всегда было 5 баллов, 8,50. А тут 3 балла. Ощущение, что сегодня суббота.
2: Сейчас я вас расстрою. 4 балла, мечтами затруднений. Яндекс.Карты обновляю. Опять-таки, но с тем не менее полегче, конечно. Просто ДТП еще некоторые. Компрессорные, вот когда к Халитово подъезжаете, либо в сторону Дербышка, либо на разворот, да, там, если хотите, на Ершов или на квартал, в общем, возле Мегамебель, левый ряд, ДТП уже собрал пробка там. Уже сдерживает подъем с квартала там. А на Рысун, смотрите...
3: Сукат Хаким перекрыли, смотри-ка.
2: Да, ну это уже... Я, кстати, надо посторопиться, мне этого проголосовать не надо. Смотрите, значит, на Рысун Ибрагимова, вот проехали вы, значит, Воровского в сторону, едете Авиастроительного, под мостом правый ряд, Красной автобус сломался, или авария на правой полосе, вот так вот люди пишут. И еще пересечение Декабриста Воровского, там наоборот, левый ряд, трамвай и Порш.
3: Порш?
2: Вот это битва сейчас
3: это
2: будет.
3: Битва, там,
2: да, будем наблюдать, это интересно. Видимо, Порш решил проскочить, а трамвай, видимо, решил...
3: Решил не пропускать.
2: Решил быть как этот, помнишь такой, белобородый в «Хоббите», который кричал, ты не пройдешь,
3: ай-яй-яй.
2: Вот он, видимо, так крикнул.
3: Гендальф,
2: ай-яй-яй, вот. Гендальфини, если
3: Гендальф бы был серый,
2: ай-яй-яй.
3: Она расстал Саша Белый.
2: Вот, ну, значит, все, ладно тогда. Вот сегодня дети не учатся, пишет нам Линар, молодежь. Давайте это самое, там немножко под это соблюдайте, перекрытий много, следите внимательно. Я пошел голосовать, через час вернусь, пока ребят поиграют, давайте.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
4: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавта-18». «Джак Канавта». «Джак Канавта» — это новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улицы Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на автомобили «Джак». Выгода до 300 тысяч и зимняя резина в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. А сегодня подарочный сертификат «Семейный парк активного отдыха» разыграем. Кто дозвонился первым, мы знаем.
3: Первый был наш супербыстрый Дим Димыч.
4: Дим Димыч, привет.
5: Доброе утро, Альберт, Парет. Доброе утро, Казань.
4: Супер, как нас слышишь?
5: Пойдет.
4: Хорошо.
3: Пойдет, ладно.
4: Слушай нас внимательно. Как проходит твое утро? Что делаешь ты?
5: Еду на работу. Сейчас хочу и заехать на заправку.
4: Ого, какой заправляешь ты?
5: 95-й.
4: Ага.
3: Постоишь в очереди, короче.
4: Чуть-чуть.
5: Постоять. Нет очереди. Не угадали.
3: Ну супер.
4: Потом в личку скинь, что за заправка, ладно? Добро пожаловать в игру. Будем знакомиться с твоей соперницей.
3: Это Римма.
4: Доброе утро, Римма.
6: Доброе утро всем.
3: Привет, привет.
4: Как нас слышишь?
6: Не очень хорошо.
4: Понял тебя.
3: Понял.
4: Но, тем не менее, будем тебе кричать в микрофон, как твое утро.
6: Мое утро бодрое, в связи с тем, что дети сегодня не учатся, повезла их на прогулку.
4: Так, и гуляете вы сейчас?
6: И будем гулять, да.
3: Молодцы!
4: А где гуляете?
6: Едем посмотреть Раевский дендрарий.
4: Да вы что? Ну вы вообще... Ну, в общем, посмотрите некие дендрики. Ладненько. Дорогие мои, напомню еще раз. Игра «Слово за слово» — это перечисление слов. Сегодня у нас, естественно, автомобильный, так сказать... Что можно сказать?
3: Автомобильная тема. Автомобильный спонсор.
4: Автотема, автоспонсор. Поэтому мы сегодня будем автотему также продолжать. Ровно минуту вы перечисляете слова. Кто будет последним, тот и победит. Поэтому, дорогие мои, давайте будем что сегодня перечислять?
3: Может, как вчера?
4: А что мы вчера перечисляли?
3: Мы перечисляли вот эти вот функции автомобиля. То есть, допустим, там...
4: О, хорошая тема, кстати, да.
3: Знаете, вот когда вот там кондиционер.
4: Что подогрев там, сидений.
3: Там парктроники.
4: Все. Ну, ребята, того, да. Мы вам уже три варианта назвали.
3: Это можете тоже использовать, тоже поэтому, не жалко.
4: Дим Димыч, давай, с тебя первое слово, и мы начинаем прямо сейчас.
5: Кондиционер.
4: Отлично. Рима?
6: Подогрев сидений.
4: Класс. Молодец.
5: Руль.
4: Да.
6: Фары.
4: Ну давай, не фары, что-нибудь придумай там,
3: ну,
4: да. Фар.
3: В фарах, ну, мы же про функции, типа.
4: Фары у всех есть?
3: Ксенон, допустим.
4: Ну, типа, да.
6: Ну, ксенон.
4: Молодец. Дим Димыч.
5: Лет, свет.
3: Лет, свет.
4: Лет, свет.
3: Отлично.
4: Принято.
6: Аварийки.
4: Это есть у всех.
3: Это у всех есть.
4: Надо какую-то крутую функцию в машинах, которую ты знаешь.
6: Крутая функция. Очистка воздуха.
4: О,
6: ионизация.
4: Молодец, класс, принято. Класс. 20 секунд.
5: Круиз-контроль.
3: А, класс, супер. Классная вещь.
6: Удержание в полосе.
4: Молодец.
3: О, супер.
5: Парктроник.
4: Так. Класс.
6: Что еще?
3: На лобовом бывает.
6: Подогрев лобового.
4: Рима, Рима.
3: Кнопка подогрева лобового.
4: Вот если бы ты резко сказала кнопку подогрева лобового, было бы хорошо. Ты сказала кнопка, потом сказала там случился сигнал. Вот такой сигнал. И ты уже после назвала. Поэтому сегодня...
6: Я примерно так вас и слышу.
4: Вот, я так и думал.
3: Вот.
4: Я думаю, что нужные люди нас сейчас услышат, которые отвечают за связь. Кто отвечает за связь? Имейте в виду, нас плохо слышно. Алло, операторы! Но в любом случае, Дим Димыч молодец! Нет, Рима тоже молодец. Рима, мы тоже Рима. Аплодируем.
5: Альберт.
4: Да.
5: Альберт, Сарь, давайте отдадим победу Риме. Я пошел.
4: Какой мужчина! Молодец! Просто мужчинский! Барбос! Но волыну потрогать не просим. Итак.
3: Дим Димыч, ну привет передавай тогда.
5: На нашем группе «Автохелп», нашему фонду благотворительному «Делай добро». Ребят, давайте готовиться к рыболовному фестивалю. У нас туда приедут детки. И всем, кто меня узнал.
4: Спасибо.
5: Ну, конечно. Все, спасибо вам большое. Хорошего дня.
4: Дим Димыч, мы знаем, что ты делаешь большие дела. Мы тебе желаем
3: всяческих
4: успехов.
3: Делаешь добро, действительно.
4: Да. Ты помогаешь детским домам, ты выручаешь людей. В Казани тебя люди знают, уважают. Поэтому тебе от нас, отдельно от всех людей, огромное большое человеческое спасибо. Благородный, классный мужик. Спасибо, Дим Димыч.
5: Все, спасибо большое. Хорошего
3: спасибо,
5: дня.
3: Спасибо, пока.
4: Спасибо, пока.
3: Ну а что?
4: Рим, ну ты понимаешь, что произошло-то?
6: Да, понимаю.
4: Что произошло?
6: Произошло то, что благородный мужчина уступил мне место победное.
4: А где радость? Я не слышу что-то. Молодец, молодец, вот. Как же на тебя сейчас, наверное, дети смотрят? Что происходит там, мама? Добро пожаловать в мир победителей, хочу тебе сказать. Ты большая молодец. Вот, скажи, во время игры, ну как ты? Ты вообще слышал, что Дим Димыч называет?
6: Я слышала, что он называет, но я не услышала тему.
4: Классно.
3: А, класс, класс.
4: Ну вот, ну здорово, что ты все равно молодец и все равно сегодня победила. Я вообще, это интуиция женская, чисто вообще. Ты вообще гениальный просто человек. Давай привет передавать.
6: Я передаю привет супругу Артему, детям Данилу и Тимуру и всем, кто меня услышал. Желаю прекрасного солнечного дня.
4: Спасибо тебе огромное. Оставайся
3: спасибо.
4: На линии. За эфиром мы тебе сейчас все расскажем. Тебе, напомню, достается подарочный сертификат «Семейный парк активного отдыха». Все, никуда не уходи. Ожидай. Ну, а мы напомним. Игра слова за слово. Продолжаются подарки шикарные. Веселье, смех. И все это благодаря вам, друзья мои. Дозванивайтесь.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане запретили держать потенциально опасных собак в коммунальных квартирах. Кроме того, собак ростом свыше 55 сантиметров в холке теперь нужно выводить на улицу, а также проводить через подъезды и лифты строго в наморднике и на поводке длиной не более 1,5 метра. В России идет обсуждение запрета на подачу картошки фри и прочих блюд, приготовленных во фритюре, в заведениях общественного питания. В качестве более здоровой альтернативы предлагают запекать такие блюда, а для панировки использовать нут, овес и отруби. Сегодня отмечают неофициальный день рыжего кота. Праздник для всех огненных мурлык. Если у вас живет такой пушистый друг, повод побаловать его чем-нибудь вкусным. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Тут тем временем 9 часов 2 минуты.
3: Ничего себе.
2: С вами в новом часе, так что, ребята, это, конечно, прекрасно. Так, значит, еще раз напомним. Сегодня ночью, из хороших, классных новостей, сегодня ночью в Казань из Африки доставили жирафа! Это прекрасно, наконец-то. Есть уже видео, они осваиваются в новом месте.
3: А, видос появился, да?
2: И это означает, что совсем скоро мы с вами толпой пойдем на них смотреть, естественно. Вот, я уже потому что себе даже целый план наметил.
3: Я ж был недавно такой, думаю, где жираф? Там, в вольер все, оказывается, вот так провести должны были. Да. О, смотри, да, видео, заходит вольер, жираф такой осматривается.
2: Да, он такой красивый, такая шея у него огромная, такой интересный.
3: Он заглянул такой и говорит, зачем я здесь?
2: Мощный. Я вообще такое дело обожаю. Если честно, ну, животных посмотреть в хороших условиях, это всегда приятно. Теперь у нас, получается, львы, гориллы из таких прям крупных животных, бегемот.
3: Слоники есть у нас.
2: Три слоника,
3: да.
2: Которые еще вырастут. Они сейчас только детишки.
3: И сурикаты.
2: Сурикаты вообще отдельно классная
3: там,
2: тема.
3: Там есть вольер, амурский тигр. Я же зашел, я его не увидел. Там мясо лежит, главное, чистый вольер, а тигр нет. Где он?
2: Тигры, вы смотрите. Тигр, в отличие от львов, это одиночка, хищник.
3: Это же амурский причем. Возможно, самый большой.
2: Вполне возможно, если ты отвернулся от Валерия, он прямо за тобой стоял бы. Причем на задних лапах и скрестил бы передние лапы в районе груди и сказал бы, что смотришь? Иди отсюда.
3: И такой раз лапу на плечо такой.
2: Кстати, если вдруг кто-то не в курсе, то тигры, хищники крупнее, чем львы. Несмотря на то, что льва называют царем животных.
3: Особенно амурские. Амурские самые крупные, считается.
2: Они очень большие. Они намного крупнее, чем львы. Если в битве раз на раз, тигр как нечего делать, разделать со львом. Вот, с целым прайдом, наверное, нет. Хотя амурский, но он до конца будет идти, я знаю. Амурские, они такие, пацаны.
3: Они такие, да.
2: Мощные. Так что, ребятоньки, у нас есть прекрасное с вами времяпрепровождение. Кроме того, что у нас есть огромное обилие театров. Ходите в театры обязательно.
3: Да, сейчас Карим Тинчурин какой большой стал.
2: Карим Тинчурин большой. Новый театр Галиаскар-Камова. Была новость о том, что будут архивные спектакли показывать буквально чуть ли не на уличных представлениях, говорят. И это вообще, это просто улет. Вот, и скоро новый фонтан здесь появится. Можно прогуляться по новым объектам, посмотреть, что где построено. Зайти, например.
3: Фонтан около театра Камал.
2: Конечно.
3: Да.
2: Если вдруг просто вы никогда не были, зайти в национальную библиотеку, прогуляться там, почитать книги, посидеть, поизучать, послушать винил в наушниках, получить вообще истинное удовольствие. Это все доступно абсолютно. Вы везде можете зайти. Зайти в ДК, съедите в Дербышки, ДК Саид Галиева, посмотрите, какое там на мероприятие посетите, это невероятно. ДК железнодорожников в Юдино, ДК Ленина в авиастроительном районе. Да. Еще какие-то ДК, может, если я просто не был, вы нам напомните обязательно.
3: Видите, ладно? Новый повод в зоопарк сходить.
2: Да, пожалуйста. Жирафчики. У нас в Казани есть чем заняться. Самое главное вспоминать просто. У нас очень много обилия объектов, иногда мы с вами теряемся. Ну, а я иногда понимаю, почему люди не хотят уезжать из дома, потому что там очень комфортно и классно, но если вы хотите финальный штрих в виде...
3: Что было совсем классно.
2: ...своего удобства, то информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС» для вас. Дом начинается с территории вокруг него. Красивый двор, ухоженный участок и последний штрих. Конечно, ворота. Для гаража или въезда на территорию выбирать, что удобно. С кнопки открыли, с кнопки закрыли, прямо из машины удобно. И из дома можно открыть. Например, если встречаете курьера или гостей, тоже крайне удобно. А роль ставни добавит защиты и уюта. А вам никакой борьбы с осенним или даже зимним холодом. Стел. Обустраивайте дом с удовольствием. Звоните 5-174-174. 5-174-174. А мы прервемся пока.
3: Да?
2: Чуть-чуть.
3: Не дал.
2: Мы вернемся, знаете, с какими новостями?
3: С какими?
2: О, там в России, смотри, что сделали.
4: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
0: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
5: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9» – полный привод, два варианта подвески – бензин или дизель, АКПП. От 3 миллионов 359 тысяч рублей. «Джак Т9» – победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
6: Может, до весны подождем?
7: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга Вканавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
11: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
12: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
13: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
14: Скальпель. Нож.
15: Мы его теряем.
14: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
15: Что? Он жив?
14: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
16: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
13: Подробности на maximilians.ru. 18+.
16: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
17: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную? И мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народные советы.
2: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — это положить их вместе в стиральную машинку.
3: Да ну на!
4: Спонсор программы — шоу Шепелявых на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: Так, у нас сначала добьем, короче, информацию по М12.
11: Давай,
10: мы тут
11: давай
10: добьем. Немножко в сообщениях заубили со слушателем.
11: Да, небольшой спор возник у нас.
10: И почему небольшой спор возник? Потому что, да, у нас слушатель, естественно, писал абсолютно верно, что официально М12 вот на данный момент времени является скоростной автомобильной дорогой.
11: Ага.
10: В целом, то есть она не является автомагистом. Поэтому и ограничение скорости там 110, например, а не 130. Есть такая история. Но, я так понимаю, в дальнейшем есть у правительства план довести ее. То есть она проектирована по категории 1Б. Если вот они ее доведут до 1А,
11: она там есть нюансы.
10: Да, она вот, и я думаю, что к этому просто идут. Потому что в официальных документах, в некоторых, в том числе и в постановлении правительства, да, она там официально указана действительно как скоростная автомобильная дорога, но в дальнейшем ее все время пишут, что есть планы на то, чтобы ее доделать. То есть они все хотят, поэтому и такая путаница. В общем, спасибо слушателю. Теперь буду знать невероятно сильно. Ну что, а теперь погнали смотреть, про что у нас в России произойдет.
11: Давай.
10: Новогодние выходные 26-27, ну, годов имеется в виду, продлятся 11 дней в итоге. С 31 декабря по 10 января 27 года.
11: Вот, ну, мощные каникулы, ведь.
10: Такие, да, 10 дней. Ну, у нас, слушай, помнишь, у нас было 14 дней, что ли, мы там что-то отдыхали? Какая-то жесть там была вообще.
11: Полмесяца вообще.
10: Да. Ну и получается, единственный момент, конечно, я вот немножечко, да, так вот посмотрю сейчас внимательно. Там так и получится. Да, вот мы 31-го уйдем, получается, четверг, я так понимаю, Новый год. И там, получается, первое число — это пятница. И мы тоже, по факту, 7, ну да, 10 дней. Хотя, по факту...
11: Немало.
10: Понедельник, вторник, среда, четверг. Я так подозреваю, что самая горячая дата корпоративов новогодних в этом году опять выпадет на 25 декабря. Это пятница.
11: Последняя.
10: Самая последняя пятница. 31-го, кстати, тоже получается там четверг. Ну, четверг, но тем не менее.
11: Когда ля классик.
10: Ля классик, да. Поэтому, если вдруг вы там планируете новогодние корпораты, просто наш совет с Фаридом заранее.
11: Заранее, да.
10: Все сильно за... Уже надо было это делать уже в начале сентября, потому что места бронируются максимально быстро. Вот. Ну и ведущих забронировать тоже не забывайте.
11: Не говорим, когда есть профессионалы, забыли.
10: Легкий.
11: Настоящий.
10: Легкий, как бы флёх, легкий намек.
11: Да, а дуэт ведущий какой, ребят?
10: Это вы вообще не представляете.
11: Сказка, песня.
10: Да, это как здесь, только прямо на ваших глазах. Представляете, это что-то, конечно, невероятное.
11: Только еще круче.
10: Без
11: цензуры.
10: Да, кстати, да. Из интересного. Акции российского подразделения «Ашана» передали L.E.V, то есть «Лев Менеджмент», во временное управление. Указ подписал лично Владимир Владимирович. Компания «Лев Менеджмент» получила 99% и, ну, там почти 100%. Там 99,99,858% там процентов долей «Ашана».
11: Получается, «Лев Ашана».
10: Который принадлежал французскому «Сожипару». А также 0,142 долей фирмы Милакер Б.В. ИП Милакер Б.В. Короче говоря,
11: ну,
10: Ашанаш. Теперь такая история.
11: Теперь его надо назвать Ашанаш.
10: Ну, получается так.
11: Ашанаш. А что, как будет? Ашанаш. Классно же.
10: Ну, такая немножко национализация пошла, да? Активов некоторых. Ну, ничего, видите, бумеранг, он как бы, он возвращается всегда, в две стороны работает.
11: Ну что, Макрон?
10: Макарон.
11: Макарон. Санкции, говоришь? Вот тебе санкции.
10: Это, конечно, вообще. Вот тебе санкции. Метод ушла.
11: Метод ушла. Точно. Как скажу?
10: Пишут, у этой компании один сотрудник и доходов нет. Нам пишут.
11: Зато как работает.
10: Да, прикиньте. Ну, я так понимаю, теперь просто вот так, как она не работает, а нужны были вот официально перенести. То есть вот это, я, скорее всего, думаю, что название просто перейдет здесь. Ну, это именно российское название. Да. Ашан, не вот по-английски вот это. Ашан, когда пишут по-французски, если быть точнее. А типа вот теперь официально по документам Ашан принадлежит, я думаю, России. И теперь там просто ждите, скоро, я думаю, появится магазин Ашан.
11: Мы с Альбертом сразу предлагаем название новое. Просто букву «М» берите с конца. Все, Аша.
10: Конечно, Аша и все.
11: Все, тогда все, название, да, кушай. Аша.
10: Обращайтесь. И продукты. Это самое. Какое бы вы название Ашан дали, тоже пишите обязательно.
12: Утро мэны сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Действительно, я тут немножко почитал информации. Тут не только Ашан коснулись, оказывается. Все крупных зарубежных компаний, включая швейцарскую Nestlé.
2: Nestlé?
1: Даже получается остаточная доля французской группы Odeo в бывшей Leroy Merlin.
2: Leroy Merlin, который Лиман Пуро, который...
1: Да. Дело в том, что формально это не полная конфискация или национализация. Короче говоря, просто они теперь лишены правом управлять бизнесом. То есть они не полностью лишены, получается, собственности. То есть право собственности они сохраняют. Но управлять бизнесом они уже официально территорию пока на данный момент не могут.
2: Да, им сказали, вы заходите, если что.
1: Вот. В любом случае, для нас, для обычных покупателей, тут написано, что внешне ничего не изменится, продолжает свою работу в штатном режиме, магазины открыты, текущий менеджмент никуда не денется, так что просто теперь подчиняются все российскому управляющему, а не руководству во Франции.
2: Ну, класс.
1: Они на своих условиях больше активы здесь продавать не могут. Этот механизм, напомню, с 23-го года потихонечку меняется. Там был, например, контроль над российскими заводами Данон, предположим, и даже Карлсберг, да, теперь Балтика в итоге. Вот, в этом, ну, короче говоря, теперь это все в руках наших собственников российских, потому что заводы большие, народу работает много, управление со стороны никому не интересно. Вот, потому что французская группа вплоть до того даже пыталась найти локального покупателя, чтобы как бы цивилизованно выйти из России, но в итоге не успели, государство вмешалось и сказали, так, вам тут никто не даст просто так вот заниматься ерундой.
2: Ну, Россия предлагает Казан, Ашан, Баклажан.
1: Нормально, конечно. Что вместо Ашан Рашан.
2: Рашан.
1: Я бы, говорит, переставил букву Н в начало, и получилось бы наша.
2: Наша.
1: Наша Рашан. Хорошо. Ну, я думаю, кстати, название особо не имеет, потому что торговая-то марка, она мощна, как говорится, и
2: наша, Аша, наша.
1: Наша,
2: Аша, наша.
1: Ну, короче говоря, нам все это дело невероятно сильно нравится. Так, давайте, знаете что? Знаете что? Тут правительство России пока немножечко клюет нас, в хорошем смысле этого слова, да, забирает свое у европейских, в кавычках, коллег. Но мы, вот не правительство России, мы, наоборот, нашим дорогим слушателям все раздаем и раздаем. И сейчас вам напомним о кое-какой вечеринке, об игре, которой давно у нас не было. Так что, дамы и господа, встречайте прямо сейчас.
3: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер. Рок из 90-х. Доставайте старые пыльные косухи. Готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что может помочь вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ — сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Так, ну все очень просто.
2: Все это Альберт прочитал, и как настоящий рокер пошел и стошнил его в углу.
1: Ну это панки, панки.
2: Откуси голову.
1: Я больше по хард-року. Это все вот глэм-рок, это все не мое. Давайте так, друзья мои. Мы задаем вопрос, вы нам отвечаете в Макси. Разыграем 3 пригласительных на вечеринку рок из 90-х, 18+.
2: Так как первый раз, давай первым, вторым и третьим. Вот все.
1: Первый, второй и третий
2: заберут подарки.
1: Ну а прямо сейчас
2: пригласительные
1: будет задавать вам вопросы, так что слушайте внимательно ваши рок-ушки на рок-макушке. Погнали.
2: Внимание, ребята, вот такой классный вопрос. Чем увлекался Виктор Цой помимо музыки?
1: Вариант ответов.
2: Вариант ответов. Первый – резьбой по дереву. Вариант второй – деревым спортом. Вариант третий – разводил голубей на бак.
1: Пишите прямо сейчас, мы прервемся. Будет довольно серьезный перерыв, но вернемся мы с победителями, поэтому не расходимся. Пишем, ждем и кайфуем. Это рок из 90-х!
3: Рок из 90-х на Бим-радио.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: в рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин».
1: Но вернемся мы с победителями, поэтому не расходимся, пишем, ждем и кайфуем. Это рок из 90-х!
3: Рок из 90-х на БИМ-радио.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55.
6: Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30

0: Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Лиавто Канавто. Не оферта.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
2: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.

0: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.
3: Звездная пауза.
5: Рок из 90-х на Бим Радио.
6: Я когда-то пробовал.
7: Что-то из Led Zeppelin вышло?
6: Просто я когда-то хотел заменить солиста AC/DC, там заменили. Оказывается, там английский надо знать. Меня не взяли, прикиньте. Так, мы отвечаем на ваш вопрос. Во-первых, три пригласительных.
7: Ты пил на татарском такой. Highway от ка.
6: Да, типа того.
7: Ой, ой, жмака. Или как там было?
6: Буюл шайтанга. Вот так было.
7: Шайтанга.
6: Как бы это дорога в сторону.
7: Шайтанжула.
6: Итак, ну что, Фарид Эфенди. Ну давайте.
8: Мы с тобой как заправские рокеры.
6: Сейчас подведем итоги и уже расскажем наконец-то, кто был прав. Какой был вопрос, какой правильный ответ. Давай.
7: Да, кстати. Вопрос-ответ. Внимание, ребят. Вопрос был такой. Чем увлекался Виктор Цой, помимо музыки, были три варианта: резьбы по дереву, гиревым спортом или же разводил голубей на деньги. Ну, точнее, разводил голубей, просто разводил.
6: Хорошо.
7: На правильный ответ, друзья, номер один, конечно. Цой увлекался резьбой по дереву. Он особенно любил мастерить японские традиционные фигурки нецке и раздаривал этими миниатюрные скульптуры друзьям и знакомым. Также Цой любил рисовать еще, оказывается.
6: Такое вот было, разностороннее. Жалко, конечно, красавчик, что так рано ушел, но ничего страшного, друзья мои. Зато и осталось, ну, как бы, ничего страшного, я говорю в кавычках, потому что, к сожалению, да, это огромная трагедия. Но как же хорошо, что хотя бы есть музыка, благодаря которой мы можем вернуться к Виктору Робертовичу и получать удовольствие.
7: Мы сейчас... Внимание, победители, те люди, которые получат пригласительные.
6: Ну-ка.
7: Первая была Татьяна, ее номер заканчивается на 5912. Татьяна, поздравляем вас, 5912.
6: Вспышку отправили,
7: Да, вспышку отправил я. Далее, Динар Гильмуддинов. Динар, поздравляем, у нее номер 7507 заканчивается. Тоже вспышку отправили. И наш любимый Ленар.
6: Каждому
7: Ленар,
6: из вас.
7: Ленар номер здесь не указан. Ну, Ленар наш любимый, да, у него вот такая интересная мультяшка там на аватарке.
6: Каждому из вас достается пригласители на одну персону, с чем мы вас и поздравляем. Давайте вместе с вами порадуемся за победителей и немножечко окунемся в тот самый рок из 90-х. Ну и послушаем, конечно, ну, друзья мои, Агату Кристи. Тут, конечно, не знаю, я давно не слушал, так что моя одна из самых любимых песен. Наверное, благодаря режиссеру Балабанову, насколько я помню. В общем, ребята, кайфуем.
7: Давайте подпевать, да.
6: Рокеры!

0: не оферта.
1: Это самый точный прогноз погоды. Мы сейчас быстро его расскажем. Фарид.
2: Поехали. Сегодня, друзья, 18 сентября, переменная облачность без существенных осадков по республике. Ночь и утро местами туман, ветер северо-запада с переходом на юго-запад 4,9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Максимальная температура воздуха плюс 16, плюс 21. В Казани на данный момент, по данным Яндекс Погоды, плюс 14. Ясно, солнышко прогреет до 19, я думаю, даже будет больше. Классно, бабий лет продолжается.
1: Красота.
2: Козларджаи. Ну,
1: да, вполне возможно, что, дорогие мои, это последнее лето теплое. Ой, не по... Это сейчас последнее лето теплое, потом вообще жаркое будет. Ясно?
2: О, тепленько пошло.
1: Ой, ребятоньки, что говорю. Последняя теплая неделька на, в этом году. Прям такая, где плюс 23. Вот это вот все наше, что мы любим очень сильно. Так что, да, дорогие мои, давайте вместе с вами сделаем следующее. Да? Будем радоваться погоде. Ну и почитаем сообщения от слушателей. У нас тут есть.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утро мэны».
5: А я думал, сова.
1: Озвучьте, пожалуйста, обращение к компетентным органам, чтобы навели порядок на перекрестке Закиева-Сахарова.
2: Чего
1: чтобы те парнокопытные, которые пролетают с Сахарова в сторону Минска на Красный, уже поняли, что они бараны. Так что, товарищи бараны, я понимаю, что сейчас вам жарко, вы перегреваетесь там очень сильно, вы очень волосатенькие такие, вас не отстригли почему-то к осени, поэтому не пролетайте, пожалуйста, вот не гневите, пожалуйста, лилию, потому что гнев ее страшен и опасен. Вот, смотрите, пострадайте сильно, конечно. В российских школах, следующая же новость, тем временем, в российских школах предложили сделать среду полувыходным днем.
2: Полувыходной.
1: Инициатива предполагает сокращенное расписание в середине недели, чтобы снизить нагрузку на учеников и помочь им сохранить продуктивность четвергу и пятницу.
2: Интересно, что значит полупроходной?
1: У меня вообще другой вопрос. А вы эту нагрузку, которая и так обильная, что они 6 дней в неделю учатся, вы ее куда распределять будете?
2: Да.
1: Потом, это получается, вы хотите сделать, чтобы они просто к субботе выживали, типа того? Или в субботу, что учитель? Так, в среду полусокращенный день, поэтому сегодня 8 уроков.
2: 8 уроков, да.
1: Чтобы вы нам.
2: С 8 до 20.00.
1: Да.
2: Учимся.
1: Конечно. Мне вот этот вопрос только интересен. Но так это, конечно, забавное предложение, наверное. Не знаю. Я вот, будучи учеником...
2: Ну, что-то придумывают постоянно.
1: По субботам учиться, это, конечно, отвратительно. Но как же было вот хорошо, когда до пятницы учишься, суббота-воскресенье, кайфуешь дома, особенно когда компьютер появился. Ой, вообще замечательно. Так, тем временем у нас...
2: Сейчас что-то постоянно меняется. Вот, вот знаешь, в мое детство, я учился в школе, ничего не меняли. Вот просто вот ты пришел и учишь, все. Вот сказано
1: была
2: так, значит так.
1: Система.
2: Система, все. Тут же каждый год сюда. То какой-то давайте уменьшим, то давайте это. То наверное не с 8, а с 9 учиться. Постоянно такой идет вот штука нужна, елки-палки. У нас было все четко. Все учились одинаково в одно и то же время.
1: Одинаково плохо. Нет, подожди, я шучу. Все нормально. Я к тому, что больше тут, наверное... Ну, без этого, на самом деле, развития не будет. Пусть пробуют, на самом деле. И то, и то. Приоритет. Вдруг что-нибудь интересное найдут. Вот я только, если честно, на это рассчитываю. Тем временем в школе у нас, значит, избирательный участок номер 67 в Казани. Да, очередная школа. Там устроили рейв в стиле мема Six Seven. Включались колонки музыку, школьники просто нам что-то плясали, танцевали. В общем, ребята веселились как могли, как говорится. Вот. И сейчас они разлетелись буквально по всем телеграм-каналам. И думаю, сейчас они очень сильно популярны в интернете. Они сейчас, наверное, радуются за себя.
2: Да, да, ребята, они вдвоем держат большую колонку такие над головой.
1: Six Seven. Она, кстати, у нас нет-нет, да по вечерам звучит.
2: А, да?
1: Да, ну у них такой особый музыкальный вкус. Поэтому, да, ну, дети есть дети, если честно. Вот мы, кстати, такого постеснялись бы делать, да, вот в наше учебное время. Даже я в 2000-е, наверное, постеснялся вот так.
2: Ну, да.
1: Что-то громко, что-то там включать. Эх, нынешним детям хорошо, конечно.
2: Вот, сам верно пишет, я не люблю в субботу учиться. 6 уроков ставят и еще ночью. И еще, говорит, ночью выхожу. Один выходной у нас.
1: Эй, вообще, это что такое? Вообще. Ну-ка быстро сделайте. А никак вот не сделаешь, понимаете? Потому что, опять-таки, надо пересматривать полностью учебный процесс. Надо что-то оптимизировать, что-то давать, что-то придумывать и так далее.
2: Ну, да.
1: С этим очень много, очень сложно. С учетом того, что еще есть там, как там вот это вот... диалоги о важном, какие-то уроки появились, еще вот эти невероятные.
2: Да-да-да.
1: И еще что-то.
2: Патриотическое воспитание.
1: И так далее. Есть вопросики определенные. Но, в любом случае, тем, кто учится, я напомню, что в данный момент вы себе невероятный фундамент строите. Чем лучше вы учитесь сейчас, тем круче вы будете жить в обозримом будущем. Ну и в будущем вам, естественно, захочется дом, а... Друзья мои, дом это не просто построил, да, и ушел. Дом это еще и участок, еще и красивый двор. Но на самом деле у нас есть информация.
2: Надо же как-то во двор заезжать, выезжать же надо еще.
1: Ну, конечно! На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены». Не знаю, зачем я кричал. Да. На спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Зима. Даже не надейся, что мы будем мерзнуть у ворот. Не надейся. Мы... Ухоженный участок, красивый двор. И финальный штрих – это, конечно, ворота. Для гаража или въезда на территорию это стильно, удобно. Это автоматика. Нажал кнопку, ворота открылись прямо из машины или из дома. Холод вам нипочем. Роль ставни добавит защиту уюта, а вам никакой борьбы с осенним холодом. «Стел» профессионально организует комфорт для вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174. Ну, мы вернемся совсем скоро с Анасом, чем расскажем вам, что происходит на казанских дорогах. Утро оки. Что вам спеть? Можете писать уже прямо.
2: Может, чуть роковое?
1: Может быть. Пишите.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим.

0: Все.
1: Это действительно твой выбор?
2: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» Халяль 200 граммов, 159 рублей. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхиддинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
7: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
10: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
11: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ассаляму алейкум, кадрлар радиотыңлаушылар.
3: Здравствуйте. Какой добрый сегодня у нас задач. Что случилось?
2: Да, сходил я, голосовал там.
3: Син посещик или что-то заговорил?
2: Конечно, меня сдали сразу браслет. Сказали вам, проезжу бесплатно, на работу не ходите.
3: Я говорю, на концерт так... приходите, дилер.
2: Я говорю, конечно, на концерт пойду, а на работу не пойду. Я давно на работу, говорю, не хожу. Они говорят, вы безработный? Я говорю, нет, я вообще-то, если что...
3: Пенсионер.
2: Бизнесмен, конечно. Все правильно. Ладно.
3: Она же давно хотела Клаву Коку себе забрать.
2: Нет, она уже все. Она же уже все БУ. Она.
3: Ну да.
2: И Масленников, и до Масленникова там кто-то тоже там.
3: Бутербродов.
2: Там какой-то вот этот был. Но не такое не надо.
3: Кто-то был там, да.
2: Мне такое не надо. Мне бы сейчас где-то 10 соток в центре города. Ладно, значит.
3: На Красной площади.
2: Да. Ну нет, что туда не рискнем. Здесь от Казани есть частный сектор. Там мне бы, конечно...
3: Слушай, почему так много ДТП? Пробок мало, а в ДТП много.
2: Ну, люди неинтересные. Смотрите, значит, проспект Победы, разворот на Аграрную, да, вот этот спуск и в сторону Аграрной, там ДТП внизу этого спуска. Компрессорный осталось перед Халитовым в сторону Дербышка. Осталось, значит, дорожно-транспортное происшествие. Ямашево, когда подъезжаете к Адарашкому, вот если быть точнее, возле... Вкусная точка, и Татнефть, там же есть перекресток.
3: Академика Лаврентьева.
2: В левом ряду, да. Вот в левом ряду тоже ДТП. Дорожные работы сейчас. Петра Виттера до кольца и в сторону, наоборот, авиастроительного. Ибрагимова, переходящая в Копылова, тоже ДТП произошел в сторону отлично авиастроительного. И если вы из авиастроительного едете, вот этот поворот на Воровского, там тоже Порш и трамвай все еще стоят, оказывается.
3: Правый ряд, красный автобус сломался или авария на правом платье написано.
2: Да, вот она. И еще вот, пожалуйста, Вознесенский тракт, переходящий в Амический магистраль, там тоже средний правый ряд, но там как бы пробка нет, но уже немножко есть вопросики. На этом все, наверное, сегодня.
3: Да, был, да.
2: Все, я
3: Зимка,
2: пошел.
3: Зимка.
2: Пора мне отдыхать.
3: Зимка, мабарак был.
2: Понедельник приду, да, еще надо. Тебе тоже так же пожелаем. Давайте всем пока, увидимся на концертах, может быть, не знаю. Мне еще это, картошка в погреб надо убирать, так что Эшбар работал много.
3: Альберта попроси, Альберта.
2: Нет, у него вечно там занят он. То ведет что-то, то озвучивает что-то, то снимается уже. Да, стал мне, вообще не помогает он. Но мне и не должен, он сосед же, у меня же кровные родственники есть же. Дети же есть у меня.
3: Пробные родственники?
2: Конечно,
3: да. Кровные.
2: Пробный период они. Потом они исчезают и появляются перед наследством. Так интересные родственники. Ладно, всем привет, пока.
3: Пока.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Загадочный объект, который пролетел над Татарстаном, который уже там что только не говорили. Это НЛО, это неизвестный объект. Ну, как известно, неизвестный объект, он только для тех, кто не изучает немножечко физику.
3: Все неизвестно, известно.
4: Да, тут, значит, вообще пишут ученые о том, что люди наблюдали... Это полет, ракета стартовала в 18:34, вот... Понимаете, о чем я?
3: Ну да.
4: Да. Вот. Ну, естественно, конечно, все распространение, что это невероятно что-то. Нет, невероятно сильно, очень страшное что-то. В общем, друзья мои, мы с вами почему увидели такой огромный факел, да, вот там же был не просто, да, маленький огонек, а прям гигантская такая история. И это, друзья мои, просто на огромной высоте. На Земле начинало уже темнеть или почти было темно, а на высоте солнечные лучи все еще есть. Потому что Земля, если кто не в курсе, круглая, изогнута она.
3: Да, немножко.
4: Гиперболоид. Короче,
3: но
4: да.
3: Но по мнению Юрия Лозы.
4: Ну, это, да, его мнение, оно граничит с, понимаете, со здоровьем ментальным. Вот. В общем, масштаб явления оказался впечатляющим. Потому что жители Башкортостана, Пермского края, Свердловска, Тюменска, Челябинской областей все это дело увидели.
3: Молодцы.
4: Мы же, короче, мы все с вами увиделись, как в небо поднялся ракет-носитель «Союз-2.1Б».
3: Ракет на взлете просто, ребята.
4: Стартовал он с космодрома Байконур. Главная задача доставить на орбиту виду транспортного грузового корабля «Прогресс» МС-35. В общем, это 95-я миссия по снабжению Международной космической станции. Вот имейте
3: в виду. Ленар предположил, что это Анас Ананасович взлетал.
4: Нет, это Анас Ананасович, когда его что-то очень сильно бесит, и он вот на этой тяге улетает в космос. Понимаете? А вот у него...
3: Ну, турбирует такая, всякая реактивная тоже.
4: Старое сопло борозды не портит, как говорится. Да, действительно. Вот. А что еще из интересного? В Казани, значит, появится памятник Акамбу Нибеле. Это именно памятник учителю. Бронзовую скульптуру разместили в сквере Дом Учителя на набережной Казанки в знак признательности педагогам и их труду. Спасибо большое. Всем педагогам. Это действительно вот без шуток.
3: А смотри, про жирафчиков-то пришло уточнение. Смотри. 8 жирафов. 8. Из Намибии, написано, благополучно добрались до Казанского зообыцада. Это группа из 3 самцов и 5 самок. Ничего в аэропорту встретил мэр Казани Сурбешин.
4: Лично.
3: Ты, их прям толпа целая получается.
4: Это, на секундочку, за 19 лет первая перевозка жирафа в Россию авиасообщением на Ил-76. На
3: военном транспорте самолете. Видео появилось, такие большие коробки, скажем так, такие перевозки.
4: Да, аккуратненько там, чтобы с ними там все было хорошо, нормально. Вот, животные хорошо перенесли дорогу, сейчас потихонечку уже обживаются. Ну, мы ждем, когда
3: обалдевает от холода.
4: Ну, я думаю, не, у них там все классно же, я думаю. Мне кажется, они вот прикинь зимой снег, когда увидят. Вот у них будет удивление сильное, конечно.
3: Ну да.
4: Это, конечно, вау. Они, наверное, такого вообще... Хотя вот тоже мы так говорим, в саванне что, не холодно, что ли, по ночам? Конечно, холодно. Прям морозов, конечно, нет, но там перепады дикие. Днем, может быть, все там 50-60 градусов, ночью 10. Это огромный перепад сзади.
3: Ну да, там тоже бывает.
4: Имейте в виду. Так что
3: о, эти, кстати, оказывается, сегодня у чашечи выступит The Hatters.
4: Да, вот я там буду работать.
3: Бесплатное выступление, оказывается, с 18.30 начнется.
4: Да, вот я там буду как раз работать, так что если вдруг ты там в этом будете, меня вы увидите на больших экранах. Вот,
3: ну, это с этим поговори, сфоткайся.
4: С кем?
3: Музыченко.
4: Молодец, я думал, не вспомнишь. Тебя подловить не получилось. Ну и, может быть, у меня тоже фотография появится. Может быть, опять я буду хвастаться, как ты.
3: Давай-давай.
4: Может, и нет, не знаю. В общем, пока пойдем готовиться мы к поздравлениям и к утроводке. Утроводке в итоге. Что вам пить-то?
3: Да вон написали же.
4: Что писали?
3: Олежка говорит, show must go. Вон, это мы не потянем. Олежка сразу
4: говорим. Это 100%. Нет. Да, ну просто потому, что мы слабы. Фредди Меркьюри,
3: он Альбина Стурнова говорит, смысловые галлюцинации, вечно молодой, вечно пьяный.
4: В общем, ребят, смотрите, есть из чего выбрать. Рок из 90-х их очень много, поэтому ищите. Давайте вот в этом ключе примерно накидывайте варианты. Выберем что-нибудь одно. Поздравления буквально через пару мгновений.
5: Утромены сделают твое утро.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Апастовском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат». Он посвящен реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, который подчеркнул, что данная программа работает в первую очередь для населения, а проекты реализуются исходя из вопросов, поднятых гражданами. При этом особое внимание на форуме уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Синоптики обещают, что на следующей неделе в столице Татарстана наступит бабье лето. Температура достигнет отметки плюс 24 градуса тепла. Согласно информации от главы Минздрава России, граждане могут показывать полис ОМС через сервис МАКС. Помимо этого, платформа позволяет записываться к врачу, управлять записями и пользоваться телемедицинскими консультациями. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Друзья мои, а вы заходили когда-нибудь на сайт bimradio.ru? Вот просто зайти, вот посмотреть, как мы его обновили, посмотреть, как выглядит ведущий, найти какие-то некие контакты, послушать, собственно, эфир прямой именно там. А это можно сделать с превеликим удовольствием и с простотой. Мы специально для вас там же разместили прямо на первой же странице, как только вы набираете bimradio.ru, огромную кнопку под названием
4: «Заказать поздравление».
3: Она на нового нашего фирменного аромата. Оранжевого цвета, вы можете ее найти там легко. Ну, или лососевого там, или икорного его называют еще. Цвет
4: лососевый.
3: Но такой дорогой цвет, да, вы поняли, наверное. Но...
4: Согласен, я бы съел сейчас.
3: Услуга по поздравлению у нас отнюдь недорогая. Она скорее платная, но приятно платная. Ну, знаете, вот
4: говорят... Как обычно любит говорить Альберт.
3: Стоит рубль, понт на лям.
4: Точно.
3: Естественно. Ну, по понт на лям, говорю я, это по поводу эмоционального взрыва, который случится после такого, друзья мои, поздравления, потому что человек почувствует, что очень-очень-очень сильно о нем подумали, о нем позаботились, о том, что вы прямо подумали, как бы вот поздравить так, чтобы человек запомнил. Эта забота, это чувствуется, и это остается с вами навсегда. Ну и человек всегда будет вспоминать. Тем более мы поздравляем не только в прямом эфире, как вы знаете прекрасно, хотя тут и розыгрыши, и веселье, и песни любимые ставим, и общаемся в прямом эфире. Много тысяч человек это слышит. Мы теперь поздравляем и в личные сообщения.
4: Это, да, да.
3: Это аудио,
4: видеоформат, да, да.
3: Уф, какой вообще... Между прочим, в видеоформате появляется «Анас Ананас». Хотите увидеть, как он выглядит? Милости просим, проходите. Ну, а мы тоже, в свою очередь... А, чуть не забыл. 2-930-800. Вот. Это номер, по которому вы можете позвонить, если не хотите заходить на сайты, потому что вас лагает в центре интернет. 2-930-800.
4: Очень просто.
3: Универсальный номер редакции, в котором вы можете заказать рекламу или, например, если захотите песенку в ротацию свою отдать, вы молодой начинающий. Когда-то певица Максим начинала именно с Бим-радио, если кто не в курсе. И стала потом, благодаря нам, звездой.
4: Ну,
3: да. Либо вы можете сказать поздравления. В любом случае, менеджер вам поможет, поддержит, расскажет. И мы сейчас, между прочим, тоже будем поздравлять. И поздравлять будем подписчиков группы ВКонтакте.
4: Да, там есть несколько человек, которые именно сейчас находятся на сайте. Это раз, а во-вторых, у них прямо сегодня день рождения.
3: Давайте тогда начнем.
4: Поехали. Допустим, Мария Радугина, наверное. Или Радугина, не знаю. Как это
3: Радугина, правильно. Пусть будет Радугина.
4: Ирина Боброва.
3: Боброва.
4: Все понятно. Сидим Анжелика Боброва. Александрова. Так. Максим Петров.
3: Так.
4: Санжар Мухамеджанов.
3: Красиво.
4: Вчера тоже был Санжар какой-то.
3: Да.
4: Нелли Батаршина.
3: Да.
4: Рушанья Лазарева.
3: Ага.
4: Эльвира Мухамеджанова.
3: Ага.
4: Николай Крут. А Туктоля, я ж неправильно говорю.
3: Ага.
4: Смотри, я ж дата как раз не поменял. Подождите. Это вчерашние, подождите.
3: Мы всех еще раз поздравляем вчерашних именинников.
4: А теперь нынешних много. Ксения Нестерова, Эльна Хамидуллина, Эльнас Валиев, Галия Новикова, Света Корепанова, Юленька Горшкова, Анастасия Зиновьева, Елена Кузнецова, в скобках Титова, Лисан Алексеева, Лиана Сулейманова, Алексей Наумов, Надежда Сфиулина, Ксения Закирова, Алина Андреева, Евгений Матросов, Настя Малагина, Айдар Галиев и Дмитрий Якимов из Белобезвода. безводного.
3: Из белобезводного. Поздравляю,
4: поздравляю
3: всех,
4: ребят,
3: именинников.
4: Да.
3: И еще раз напоминаем о том, что прямо сейчас мы выбираем песню в утро-оке. Вы можете предлагать любой вариант. Пока мы вроде как остановились на что-нибудь такое роковое из 90-х. Вы нам прислали большое количество песен. Давайте пришлите еще немножечко. Посмотрим, какую песню вы сильно прям захотите. Ее выберем и споем. Вспомните Балабанова фильмы. Вспомните фильмы «Брат-брат 2».
4: Да.
3: На секундочку, да? 18+.
4: Там было много песен.
3: Так что есть из чего выбрать. Ну, а мы с удовольствием вам споем. Только это надо решить буквально за 3 минутки. Время пошло. Пишите.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
8: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
9: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2». Ты красавица, чего не нравится, пойми. Подробности на maximilians.ru.
2: 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Полное имя великого Пикассо состоит из 22 слов. Пабло Диего Хосе Франсиско де ла Паула Хуан Непомусена Мария де лос Ремедиос Киприано де ла Сантисимо Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: А нам-то что напомнили-то сегодня? У нас не только из 90-х рок мы можем выбрать, мы его можем с еще одним очень серьезным праздником объединить
6: но
5: сегодня.
6: Ну, не праздник уж это.
5: Ну, да, я вру, я сказал да. Праздник просто на автомате, потому что мы сегодня обсуждали, естественно, в исторической справке еще утром, обсуждали важные даты.
6: Да, такие. День памяти погибших москвистов.
5: Да, сегодня. Это не праздник, это просто знаменательный день.
6: Знаменательный
5: день. Вот, ну, естественно, самое...
6: Байкерская, которая... роковая, и как раз в памяти о мотоциклисте.
5: И которую все любят, все поют. Так что мы сегодня будем исполнять «Беспечный ангел Ари».
6: Angel.
5: И, конечно, с одной этой стороны, да, мы можем как бы поставить, друзья мои, нечто, что вас сильно удивит.
6: Да, кстати, что... внимание, вот сейчас прямо. Кто-нибудь слышал из вас вот этот трек?
5: Вы знаете, наверное, что вы да? скажете, а что?
6: А что?
5: Ребята, это же Ария, это же «Беспечный ангел».
6: Да.
5: А что, если вы услышите
6: вот это.
5: Песню? I could bet on New Year's Eve, he called me up at night. Да, если кто не знает, друзья мои, это группа
6: Golden Earring.
5: И песня называется Going to the Run.
6: Да, это, друзья, оригинал песни «Беспечный ангел».
5: Кто не в курсе, да, возможно, есть еще те 2-3 человека, которые не знают, ну или вас больше. В любом случае, да, Ария в одно время перепевала такие вот хиты.
6: Да.
5: И там, перепевала там даже, успешно.
6: Там даже текст практически то же самое.
5: Смотри, смотри, смотри.
6: И вот сейчас.
5: Ну, красиво.
6: Он танцевал, как бог.
5: Красиво.
6: Да.
5: Вот такая версия, друзья мои, звучала в США. А теперь ее российскую версию «Ария. Беспечный ангел».
6: Да.
5: Исполним мы прямо сейчас. О, пониже, пониже она.
6: Да.
5: Простите.
6: Под нас специально.
5: Если бы под нас. Будем стараться.

0: Соло!
1: Это сильно, хочу вам сказать.
2: Вообще.
1: Я обожаю.
2: А может, поется уже?
1: Вы просто не представляете, как сложно нам ее петь. Цените! От гитары!

0: названием «Отрамены». Спасибо большое. Друзья, на этом все. Неделя завершена. Мы завершаем. Вы завершаете. Вы сегодня отдыхаете. Но совсем скоро.
1: Нас хвалят, Альберт, нас хвалят. Сказали, песня огонь. Ладно. Исполнители тоже.
0: Ладно, мы знаем, что мы не до всех нот дотянулись, но это не имеет значения, наверное, потому что все-таки эта песня спета от души. Как и все песни, которые поют в караоке. Мы надеемся, что ваши ушки выдержали. Ну, а если не выдержали, то пока ваткой собирайте кровь. А мы вам напомним, что впереди у нас ждет рабочий полдник, естественно. У нас 12 до 3 вечернее шоу «Вечерний Трубим». У нас с вами ждет. Он будет у нас, напомню, с 5 вечера до 8 вечера. Как раз с работы домой поедете и будете слушать. Ну точно. И напоминаю, что слушать нас можно везде. Приложение на Android, на iOS, сайт bimradio.ru и, естественно, колоночки в вашем доме. Умные, которые
1: умные колонки, Лорай.
0: В любом месте, где бы вы ни находились, просто говоришь: «Эй, умная колонка, включи бимрадио и наслаждайтесь происходящим».
1: Альбинчик Смирнов, не обижай, что мы не спели смысловой галлюцинации «Вечно молодой, вечно пьяный». Мы споем ее в понедельник, давай. Ну, специально для Альбина.
0: Ну, ладно.
1: Нет? Не будем?
0: Нет, мне все нравится. Споем, как-нибудь обязательно споем.
1: Я могу быть небо. Я мог бы стать другим.
0: Нормально, конечно.
1: Вечно молодым.
0: Ну, а мы что, давайте попрощаемся с вами.
1: Не говори.
0: Эти коротенькие два дня. Мы вернемся в понедельник. Ровно в 7 утра тем же составом. Мы вас провожаем, мы вас встречаем после выходных. Так что, дорогие мои...
1: Да, я буду в понедельник, потом я удалюсь. Улечу в Алматы.
0: На всю неделю следующую?
1: Да, прилечу 29-го.
0: Мы с Андреем, получается, всю неделю.
1: Мы с Андреем будете, да.
0: Ах, красота какая.
1: Ну и не говорим.
0: Вот, но потом Фарид вернется, и он будет целую неделю. Потом Андрей
1: будет
0: целую неделю.
1: И будет другая красота.
0: Потом я где-нибудь отдохну, или по работе поеду, или что такое. Ну, в общем, ребята, это жизнь. Такое бывает. На этом все. Давайте так, не будьте, пожалуйста, беспечны. Соблюдайте правила дорожного движения.
1: Вот это точно.
0: Всем мотобратьям Фарида привет. Просто у меня нет мота, я вас не могу мотобратьям. Вы меня просто братья. Вам всем тоже огромный привет. Не лихайте.
1: Купишь мота и придешь к нам.
0: Конечно, это случится никогда. Все верно.
1: Почему?
0: Я очень боюсь упасть с мотоцикла.
1: А ты не бойся.
0: Просто падай, ты имеешь в виду?
1: Нет, да.
0: Брат, кто не падал, тот не поднимался.
1: Потому что, Альберт, все байкеры подразделяются на две категории. Те, кто уже падал, и те, кто еще упадет.
0: Ну, что я могу сказать? Перспективы – фигня.
1: Фигня.
0: На этом все, друзья мои. Еще раз всем спасибо за ваше сообщение, за активность. Продолжайте быть такими же активными. Впереди целый день веселья, классности, радости. Это все Бимрадио. Первое в Казани. Всем хорошего денечка. Доброе утро.
1: Всем пока. Альберт Кузьяхмен, кстати.
0: Это меня так зовут. А напротив Фарид Галим.
1: Да, это мы.
0: Все, вот теперь прощаемся смело.
1: Всем пока.
0: Всем пока, друзья мои. Пока.
2: Утромены на Бимрадио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
8: Совпадение? Не думаю.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Dance.ru 18+.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Апастовском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат». Он посвящен реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, который подчеркнул, что данная программа работает в первую очередь для населения, а проекты реализуются исходя из вопросов, поднятых гражданами. При этом особое внимание на форуме уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Синоптики обещают, что на следующей неделе в столице Татарстана наступит бабье лето. Температура достигнет отметки плюс 24 градуса тепла. Согласно информации от главы Минздрава России, граждане могут показывать полис ОМС через сервис МАКС. Помимо этого, платформа позволяет записываться к врачу, управлять записями и пользоваться телемедицинскими консультациями. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Бим-радио.
1: 10:40 в Казани. Всем отличное настроение. Альберт Батанин в студии Бим-радио. Ну, действительно, солнечное. Прекрасное настроение, что ли, бабье лето наконец-то вернул. А вот синоптики говорили, что не будет бабьего лета. Поэтому доверяй, но проверяй. В музыкальном плане нас ожидает мод. Еще нас ожидает Маша и Медведи. Ну и группа Браво. Вот такие музыкальные планы на завершение этого музыкального часа.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
10: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бим-радио.
1: 10:49 в Казани, Альберт Батанин, студия Бим-радио, и я здесь не один. Тут со мной огромное количество, как всегда, детей. 12-я школа, 7-й класс. Привет, ребята!
2: Всем привет!
1: Ну что, один, два, что вы все какие грустные? Как будто завтра в школу, да? А нет, завтра же суббота. Завтра не надо в школу?
3: Завтра не надо.
1: А почему это, подождите, в субботу вы что, не учитесь в субботу, что ли?
3: А мы нет, не учимся.
1: А почему? Вопрос, почему вы завтра не идете в школу? Потому что...
2: У нас шаббат.
3: Еврейские традиции.
1: Ну ладно, так тоже. А я тут думал, потому что выборы сейчас во всех школах, избирательные участки. Ну ладно, в общем, смотрите, сегодня ребята были у нас в студии Бим-радио на экскурсии, позаписывались. Что, кстати, узнали интересного здесь на Бим-радио, необычного? Что вас больше всего удивило?
4: Что наушники, которые ты надеваешь, они очень сильно, во-первых...
1: Мешают тебе говорить?
4: Не в этом дело. Скорее, дело в том, то, что в них ты слышишь просто каждый звук.
1: Да.
4: Самый малый звук.
1: Да.
4: Ты его слышишь.
1: Неудобно, да? Согласись.
4: Да.
1: А вы думали. А вот для этого наушники-то мы и надеваем, чтобы слышать и себя, и все окружающее. Ну, естественно, чтобы слышать шикарную музыку на Бим-радио. Тут ребята назаказывали всякого разного из музыки. Мы попробуем их поставить. Ну что, когда у вас каникулы? Рассказывайте.
3: В конце октября.
1: В конце октября. А первый четверть сейчас идет, да, у вас?
3: Да.
1: Ну, что, какой любимый предмет?
3: Алгебра.
1: Ладно, что ты...
2: Геометрия. Перемена.
1: Ой, вот, правильно, перемена, физкультура, ОБЖ, все такое. Ну что, ребят, давайте, что ли, начнем передавать приветы, потому что я так понимаю, что родители слушают вас?
4: Конечно.
1: А учителя?
2: Возможно.
1: Возможно?
2: Возможно.
1: Кто ваш любимый учитель? Как зовут любимого учителя?
4: Алия Николаевна, вы самый лучший учитель в 12-й школе. Просто
1: Алия Николаевна,
4: обожаю.
1: Какой предмет ведет?
4: Английский язык.
1: Do you speak me? So-so, все понятно, да-да-да. I learn this language in school, все понятно. Ну что, давайте, кому приветы будем передавать? Кто готов, поехали, вот с тебя начнем, поехали. Кому привет даешь?
4: Я передаю привет Алии Николаевне, в первую очередь просто. Вторая, мама, потом... К нам приехала ее подруга Ангелина из Питера. У нее день рождения. Я хочу поздравить ее с прошедшим днем рождения. Я ее очень люблю. Привет тебе большое.
1: Все, супер. Вот парнишка очень тянет руку. Он прям готов. Давай, жги. Кому?
5: Я хочу передать привет своей маме, папе, сестре Наташе, которая сейчас учится в Москве, бабушке, дедушке. Хочу передать и сказать, и пожелать вам хорошего дня.
1: Супер, погнали. А кто следующий, кто готов? Давай, жги.
6: Я передаю привет маминой подруге Юле, она очень любит ваше радио, и передаю привет фрирайдеру Мирону.
1: Поехали дальше.
7: Я передаю привет маме, папе и своему брату Андрею.
1: Так, а к учителям каким-нибудь, директору школы может привет передать? Вот.
8: Я передаю привет Розалии Юрьевне, нашей директору школы.
1: Так, все, еще кто-то? Что-то какие-то скромные. Ну давай, чего вы тянете руки?
9: Передаю привет еще Оскару из 54-й школы.
1: Мальчику красивому.
10: Я передаю привет своему папе.
1: Супер. Так, ладно, с приветами разобрались. Ребят, это мы сейчас, знаете, будем очень долго. Маме, папе. Мы тоже. Ну, давайте, быстренько.
11: Я передаю привет маме и Риане.
1: Все? Давай, брат, ты вот прям очень долго тянешь руку. Ты про квантовую физику уже хотел рассказать.
12: Передаю привет своему маме, папе и, конечно же, своей собаке и кошке.
1: Все, супер.
2: Мы с папой никому.
1: Давай.
13: Я передаю привет своей маме, маме Семена и маме Феде.
1: Это какой-то внутричок.
14: Мама Семена очень просила, чтобы мы ей передавали привет.
1: Мам Семена, вам большой-большой привет от нас. Ты тоже? Ну давай, все, последний привет и поехали.
2: Я хочу передать привет своей семье, двум братьям, конечно же, Алие Николаевне. И хочу передать привет Ване Отцовой, вы уже, видимо, она забыла.
1: Так, ну что, все, ребят, с приветами уже не успеем, это очень-очень долго. Давайте мы сейчас, наверное, послушаем из музыки. Че мы там просили-то, царицу? Я тебя могну, это вот, давайте... Давайте без вот этого. Оставьте нам, пожалуйста, немного на... Федука поищем. Так, царицу просили и Наутилуса, да? Все, окей, Наутилус будет, царица тоже будет, но прежде, прямо сейчас у нас такая важная штука под названием пробки. Давайте про дорожную информацию узнаем, что там.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Вот тут ребят стоят и думают, а как же мы потом добираться-то потом домой будем? Что у нас там в Казани происходит? По данным Яндекс Трибала, местами затруднения, крупнейшие затруднения. Комиссар Габишева от Сафиулина до Риха до Зорги, там примерно 10 минут вы потеряете. Большая Крыловка от Краснококшайской до улицы Серова, там 9 минут. Улица Сафиулина, комиссар от Габишева до Юльса Фучка, ну там по классике, 5 минут. И Копылова от Олега Кашева до Тецовской тоже на 5 минут затруднения. На мостах и дамбах везде по нолям. Крупных серьезных аварий на карте я не наблюдаю, поэтому... А нет, все-таки есть одно ДТП, которое затрудняет движение. Это у нас, получается, вот как раз Большая Крыловка, не доезжая до Серова. Тут есть авария, все бордовое, поэтому в сторону Ленской, если ехать. Поэтому, уважаемые автомобилисты, будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем. Ну и, кроме всего прочего, если кто-то что-то заприметил, где-то какие-то сложности, обязательно нам напишите, мы об этом расскажем. Ну, все, на этом перемещаемся к музыке. Детишки заказывали царицу. Громко, передадим, покричим что-нибудь веселенькое еще.
0: 7-й В легендарный.
1: Да-да-да, 7-й В легендарный. Поехали к музыке.
15: Путевые заметки на Бим-радио.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули предложение не прекращать выплаты на первого ребенка, если женщина ждет второго малыша. Эта мера особенно актуальна для семей, в которых дети появляются на свет с небольшой разницей в возрасте, а один из родителей в этот период не работает. Сейчас маме, которая находится в отпуске по уходу за первенцем и снова ждет ребенка, приходится решать, какое пособие получать по беременности и родам либо по уходу за первым ребенком. Начиная с 2027 года выплата в размере 1 миллиона рублей для матерей героинь будет назначаться в автоматическом режиме. Больше не нужно подавать заявление или собирать документы. Система самостоятельно зафиксирует факт присвоения звания мать-героини на основании указа и оформит выплату. В Госдуме прозвучало предложение обеспечивать школьников к 1 сентября учебниками, школьной формой и канцелярскими товарами бесплатно. Отмечается, что для многодетных семей траты на подготовку ребенка к школе становятся ощутимыми затратами. Такая мера существенно снизила бы финансовую нагрузку на семьи. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим-радио.
1: 11.06 в Казани, Альберт Батанин в студии Бим-радио. Ну, вот такая новость здесь промелькнула, не могу с вами ею не поделиться. Оказывается, 9 из 10 мужчин, ну то есть 90% мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу. Вот, у 38% служебная влюбленность дошла таки до отношений, новый опрос. Женщины осторожнее, 48% стараются не смешивать работу и личную жизнь. Главный страх — расстаться и каждый день видеть в офисе бывшего. Вот, так что присмотритесь, поклонник может где-то рядом. Как вы относитесь к служебным романам? За, против? Напишите, пожалуйста, свое мнение. 92-72-42-102-8.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме. Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
5: Подними стекло и забери вино, оно не помогло.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: До недавнего времени считалось, что самое старое дерево на Земле – это гигантская сосна, растущая на западе Калифорнии, возраст которой превышает 4900 лет. Однако в 2008 году на западе Швеции ученые обнаружили канадскую ель, которая является новым побегом из ствола рухнувшей древней ели, которой уже больше 9500 лет. Таким образом, это сейчас самое старое дерево на нашей планете. Эта ель проросла из семечка еще во времена ледникового периода. Однако до сих пор дает новые побеги.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Любим радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что там наши слушатели пишут по поводу служебных романов. Напомню, тут промелькнула новость, что 9 из 10 мужчин, 90%, подавляющее большинство, хотя бы раз влюблялись в свою коллегу на работе. Вот. Женщины в этом плане, конечно, осторожнее. Итак, никаких служебных романов. Два года назад были отношения с моим руководителем, а когда расстались, она меня уволила, написал Дмитрий. Дмитрий, ну а что вы хотели? А вот что это вы, зачем вы ей там нужны теперь уже, бывшей на работе? Еще такое сообщение. Мне кажется, ничего плохого в служебных романах нет. А где людям еще знакомиться-то? Целыми днями работаешь, нигде не бываешь. Виолетта вот написала. Ну да, Виолетта, я с вами согласен. Целыми днями работаешь, даже на свидание сходить некогда. А тут на работе всегда кто-то есть, кто-то под рукой, под боком. Вот. Еще есть сообщение. Познакомились с мужем на работе. Ездим на работу вместе, с работы вместе, экономим на транспорте. Но, слава богу, работаем в разных отделах. Видимся только в обед и дома пару часиков перед сном. А вот это, смотрите, кстати, мне кажется, секрет, как раз залог отличного служебного романа. Значит, знакомитесь на работе, работаете в разных отделах, на обеде только видитесь и вечером. Вот, все нормально, все здорово, все прекрасно. На подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». Будьте наготове.

0: «Спим радио».
1: Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На связи у нас Рафис. Рафис, день добрый.
2: Добрый день.
1: Как у вас со зрением? Все ли хорошо?
2: Со зрением чуть-чуть ласка.
1: Ой, завидую вам, завидую. Ну, а у меня для вас вопрос. Он тоже будет касаться зрения и Пола Маккартни. Вот, Пол Маккартни, знаете такого, да, из «Битлз»?
2: Знаю, есть такой, был.
1: Да-да-да. Значит, он, говорят, улучшил зрение с помощью гимнастики для глаз, которой научился в Индии. Ну, чуть-чуть подулучшил. Вот. А как называется эта гимнастика? Варианты ответов следующие. Кардио для глаз, тяжелая атлетика для глаз или йога для глаз? Как вы думаете?
2: Йога для глаз.
1: И это правильный ответ. Сэр Пол Маккартни научился упражнениям у индийского йога. Говорил, что ваши глаза — это же тоже мышцы, ваши уши нет, поэтому вы можете, не можете тренировать уши, но глаза можете. Вот. Молодец, молодец, Рафис. Справился с непростым заданием. Кому привет передадим? О, победитель вы наш.
2: Привет всему городу Казани. И близлежащие, кто слышит БИМ-радио, всей Татарии, всему Татарстану. Всем привет! Кто меня узнал, кто меня услышал?
1: Прекрасно, прекрасно. В качестве приза вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире БИМ-радио. Главное — дождаться.
0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
2: Ищите уютное место для дня рождения
3: или теплых семейных встреч.
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну, еще немного творчества от наших слушателей на тему отношений на работе. Напомню, новость промелькнула, что 9 из 10 мужчин хотя бы разочек влюблялись в свою коллегу. Вот каждый 9-й, представляете? Вот. Один только невлюбленный ходит, что-то, не знаю, странный. Так вот, что слушатели нам пишут? Странно, что мужчины такие влюбчивые на работе. Хотя большинство из них женаты, написала Валентина. Ну вот как-то так, Валентина, представляете? Вот доброе сердце просто у мужчин, богатое, открытое. Отношения на работе будут нормальными, только если сотрудники в одинаковых должностях. А если кто-то начальник, то это уже заведомо неравные отношения. Такое вот сообщение прилетело от Игоря. И еще тут где-то было сообщение. Нет, все, вроде как будто бы все прочитал. А, вот еще свеженькое. Добрый день, с коллегой 20 лет, как уже женатый. Айрат. Ну, супер, Айрат. 20 лет — это какая свадьба? Я вот что-то запамятовал.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули предложение не прекращать выплаты на первого ребенка, если женщина ждет второго малыша. Эта мера особенно актуальна для семей, в которых дети появляются на свет с небольшой разницей в возрасте, а один из родителей в этот период не работает. Сейчас маме, которая находится в отпуске по уходу за первенцем и снова ждет ребенка, приходится решать, какое пособие получать по беременности и родам либо по уходу за первым ребенком. Начиная с 2027 года выплата в размере 1 миллиона рублей для матерей-героинь будет назначаться в автоматическом режиме. Больше не нужно подавать заявление или собирать документы. Система самостоятельно зафиксирует факт присвоения звания мать-героини на основании указа и оформит выплату. В Госдуме прозвучало предложение обеспечивать школьников к 1 сентября учебниками, школьной формой и канцелярскими товарами бесплатно. Отмечается, что для многодетных семей траты на подготовку ребенка к школе становятся ощутимыми затратами. Такая мера существенно

0: Любим радио.
1: Ну, еще немного новостей вам накидаю в ленту сегодняшнего дня. Тут ученые нашли новый вид кошек впервые за 100 лет. Значит, новый вид называется тилкайо. Ну, с названиями, с неймингами, конечно, им надо бы еще поработать. Что-то ученые тут сложноватенько. Значит, мужчина подобрал котенка по дороге в Боливии, где и год держал дома, как обычного кота. А потом отнес его в заповедник, потому что подумал, что кошка ну, выглядит действительно не как кошка. Вот, сейчас ДНК показала, зверек отделился от родни примерно 1,5 миллиона лет назад. Вот. Так что приглядывайтесь ко своим барсикам. Может быть, это не совсем кошка. Может быть, это какой-то дальний родственник. Вот. И если, может быть, у наших слушателей какие-то интересные породы кошек редкие, напишите нам, пожалуйста, кого вы там держите? Сервалов каких-нибудь, оцелотов. Оцелотов нет ни у кого? Посмотрите в интернете, как выглядит оцелот. Очень миленькое животное, но опасное.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8843, 230, 30, 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим Радио.
1: Ну что, attention, срочные новости. Россияне, ну все утвердили, все посчитали, россияне будут отдыхать 11 дней подряд на Новый год с 31 декабря по 10 января. Календарь выходных уже утвердили. Так что все, держимся, осталось всего лишь 104 дня. А еще впереди нас ожидает рок из 90-х, тоже держимся, буквально 2-3 песенки. И начнем сразу после дорожной информации.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Вот тут, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Отдыхай с Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

0: на Бим-радио.
1: Со звездными заметками познакомились. Давайте познакомимся с путевыми заметками. Посмотрим, что там у нас на казанских дорогах. 3 балла по данным Яндекса. Местами все-таки есть затруднения. Вот эти затруднения. Улица Лобачевского и Астрономического. От Дзержинского до Правооблачной 9 минут. По 3 с Лумумбы и... От Альберта Камалеева до Космонавтов там 6 минут примерно вы потеряете. Карла Маркса от Гоголя до Лобачевского на 5 минут рассчитывайте. Ямашева от Амирхана до Мусина тоже 5 минут. И улица Бутлерова от Маяковского до Пушкина 5 минут. На мостах и дамбах везде по нолям. Напомню, перекрытие есть на улице Чернышевского от Бурхана Шахиди до Московской улицы. Примерно 300 метров там перекрыто. И вроде бы все, никаких существенных ограничений я больше не наблюдаю, кроме... А, нет, все, здесь вот на Большой Крыловке была авария, но вроде бы уже как будто бы разъехались. От наших корреспондентов и слушателей Бим-радио тоже никаких предупреждений на дорогах я не замечаю, ну, а значит, будьте аккуратнее за рулем. Совсем скоро нас ожидает возможность заполучить пригласительный на игру «Рок», на вечеринку «Рок» из 90-х, так что будьте наготове, буквально через 2 минутки разыграем билет.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечеринку «Рок из 90-х». Доставайте свои косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам и танцевать до утра. Естественно, будем отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Ну там, косуха, рваные джинсы, бандана, на мотоцикле кто-то может... Ну, на велосипеде лучше, наверное. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой приз, как всегда, подарки. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. И прямо сейчас разыграем 3 пригласительных. Вот так вот. 3 пригласительных на предстоящую вечеринку. В общем, 3 победителя у нас будет. Если эти 3 победителя правильно ответят на мой вопрос. Куда присылать правильные ответы? Рассказываю. 9272 42128. В любой мессенджер, который вам удобно. Все вижу, все читаю. Итак, скажите-ка мне, пожалуйста, что же стало толчком к созданию «Сказочной тайги» Агаты Кристи? Что-то там в небе спрятались, звезды пьяные смотрят вниз, вот это все дело. Варианты ответов следующие. Первый. Просмотр фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Это первый. Второй. Поездка на Алтай. Это второй вариант. Или третий. Сюжет просто приснился вот солисту группы Агаты Кристи Самойлову. Жду ваши ответы на номер 91-72-42-128. Мне нужно 3 победителя с правильными ответами. Пусть это будет первый, пусть это будет третий и пятый, правильно ответивший. Итак, посыпались ответы. Итак, начинаем считать. Вот победитель номер 1. Ильнур, мы вас поздравляем. Я в ответ вам вот такой смайлик подмигивающий отправлю. Отлично. Победитель номер 2. Это у нас Альбина. Альбина, мы вам тоже отправляем вот такой смайлик, чтобы вы точно знали, что вы победили. И победитель номер 3. Победитель номер 3 – это Тимур. Тимур, вам тоже вот такой подмигивающий смайлик. Отлично, прекрасно. Ну, а теперь, внимание, внимание, правильный ответ. Ну, а правильный ответ – это, конечно же, клавишник Александр Козлов принес песню в ритме модного тогда Ace of Base. И Глеб Самойлов заметил, что музыка очень похожа на песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Вот так вот. Так родилась идея аранжировки в стиле 70-х. Ну и клип сняли тоже с отсылками к Гайдаю. Да, вот никто не знал, и я тоже не знал, что оказывается толчком к созданию фильма песни «Сказочная тайга» Агат Кристи стал просмотр фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Молодцы победители. Напишите мне, пожалуйста, свои имя, фамилию, номер телефона. Внесем вас в список победителей. Ну и напомню, 10 числа будем рок-н-роллить вместе.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме предложили установить Федеральный день пенсионера. В рамках этой инициативы планируется каждый год выплачивать деньги всем, кто имеет право на пенсию. По мнению авторов предложения, такой подход позволит уравнять поддержку в разных регионах и обеспечить пенсионерам стабильную дополнительную выплату ежегодно. На портале Госуслуги открылась запись на курс по искусственному интеллекту для педагогов. В текущем году обучение смогут пройти 250 тысяч учителей. В Минцифры подчеркивают, нейросети не станут заменой педагогу и не подготовят урок за него, однако способны сделать объяснение материала более ярким и увлекательным. Исследование показало, что для молодежи до 30 лет карьера звучит как что-то формальное и устаревшее. Они предпочитают слова «опыт», «развитие» и «возможности». В 30-40 лет люди строят путь осознанно, ориентируясь на доход и стабильность. После 40 лет важнее становится качество жизни, а не движение вверх по карьерной лестнице. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Рабочий полдник на БИМ-радио.
1: Ну как рабочий, не совсем уж прям рабочий, ну такой, в общем, делающий вид, что он рабочий. Полдник на БИМ-радио, Альберт Ботанин в студии. Всем отличного настроения. Совсем скоро нас ожидает музыкальный пересказ. В этой игре, как всегда, будем разгадывать вот эти все музыкальные возможности ваши для того, чтобы что-то заполучить приятного. Ну и примерно в 12:30 будем поздравлять именинников. Такие планы на ближайшие мгновения из музыки. Что тут у нас из музыки в этом часе? Руки вверх, обязательно, без них никак. А группа «Авария», они тоже нами любимы, да и вами тоже. Ну и Филатов и Кайрос тоже обязательно появятся с новым прочтением песни под названием «Лирика». В общем, давайте, как-то уже надо собраться, доработать этот рабочий день. Ну какой он в пятницу рабочий?
0: Реклама на БИМ-радио.

0: все.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+. Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Все ветряные мельницы вращаются против часовой стрелки, за исключением находящихся в Ирландии. Причина этому до сих пор никому не известна.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

Ну а пока тут Purple Disco Machine All My Life напевают, прямо сейчас советую дозвониться по телефону прямого эфира 292. Мне нужен мальчик и девочка в музыкальный пересказ. Музыкальный пересказ через пару мгновений. Мальчик и девочка, вы мне нужны. 292-102-8.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, понеслась музыкальный пересказ здесь на Бим-радио. И, естественно, есть у нас подарок. В музыкальном пересказе у нас сегодня сертификат на бизнес-ланч в баварской клубный ресторан «Максимилинс». Кто-то получит, а вот кто его получит, пока непонятно. Давайте знакомиться. Первым до нас дозвонился Миль. Миль, день добрый.
2: Алло. Добрый день.
1: Да, добрый день. Ну что, Миль, знакомьтесь, против вас сегодня играет девочка Айгуль. Девочка Айгуль, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Все отлично. Как меня слышно? Все ли хорошо? Все ли нормально? Миль, Айгуль?
2: Слышу.
1: Все отлично, я вас тоже прекрасно слышу. Ну, смотрите, что предстоит нам, ребятушки, котятушки. Я вам буду рассказывать интересные факты об одной очень известной песне. Ваша задача догадаться, что же это за песня. Как только поняли, догадались, громко кричим название песни. Вот. Итак, значит, песня была написана в 1986 году. Моя ровесница Юрием Чернавским на стихи поэта Александра Маркевича. Причем ее первым исполнителем был Сергей Минаев. Вот. А позже мы, естественно, знаем уже ее в исполнении другого очень известного советского и российского певца по имени Валера. Вот, такая первая подсказка. Пока, наверное, сложно, да? Не догадались, да? Ну ладно. В общем, смотрите, название песни созвучно, ну как созвучно, это прям женское имя. Это прям женское имя, очень распространенное женское имя. Очень много раз повторяется это имя в припеве. Значит, прям припев с этой песни и начинается. Пока никаких предположений. Миль, Айгуль?
3: Маргарита.
1: Есть, отлично.
2: Маргарита,
1: как,
2: да?
1: Она это сделала? Как она это сделала? Айгуль, а как вы догадались? Потому что Валера, я сказал, да, ее поет? Валерий?
3: Да, да.
1: Ну все, отлично. Миль, ну видите, Айгуль была чуть-чуть пораньше. Ладно, Айгуль, пока не пропадайте, будьте на связи. Миль, вы здесь с нами?
2: Алло.
1: Да-да-да. Ну вы же знали эту песню, да ведь?
2: Ну да, Леонтьев Маргарита, ну, да, конечно. Я специально, чтобы подарок отдать.
1: Правильно, вы такой джентльмен. Вот слушатели Бим-радио, я всегда знал, что у нас мужчины джентльмены, а девушки это настоящие леди. Ну что, Миль, кому привет передадим?
2: Привет моей семье, сейчас они тоже слушают меня, болели. Жена Алла, дочка вот Самира стоит. Всем, кто меня узнал, Бим-болталки, Автохелп Казань, ну и всем, кто меня знает.
1: Спасибо вам большое, Миль. Звоните обязательно еще, выигрывайте. Я уверен, что вы выиграете. Вы все знаете, вы все знаете. Ну, Айгуль, мы вас поздравляем. Вы умничка, справились с заданием.
3: Спасибо.
1: За вас кто-нибудь болел там?
3: Да, конечно.
1: Ну, рассказывайте, кому привет и будет передавать.
3: Привет большое моим коллегам.
1: Угу. А коллегам это где? Где? Что за коллеги? Что за работа? Что за организация?
3: Налоговая.
1: А, все, понял. Больше вопросов не задаю лишних. Не надо, не надо, не надо будить. Айгуль, мы вас поздравляем. Вы справились с заданием. Напомню, в качестве приза вам достается сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилинс». Или еще кому-то привет не допередали. Алло, Айгуль.
3: Привет, да, я слушаю. Привет всем моим близким, друзьям. Я очень рада, что дозвонилась до вас. Спасибо большое за подарок.
1: Вам спасибо, Айгуль. Трубочку не кладите. За эфиром расскажу подробнее, как забрать свой приз. Вот так легко и просто. Даже никаких особых фактов-то про песню. А вы в курсе, кстати, дорогие слушатели, что текст песни явно намекает на персонажей романа Булгакова «Мастер Маргарита». Ну, мне, по крайней мере, как будто бы намекает.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: You are my fire. Ой, не-не, давайте все-таки Маргариту послушаем.

0: Рабочий полдник на БИМ-радио.
1: Кстати, песня «Маргарита» в 1989 году лидировала в телевизионном конкурсе «Песня 89» и даже возглавляла хит-парады в СССР. А были, кстати, в СССР хит-парады? Ну, наверное, были, да? Я что-то не припомню, я тогда еще маленький был. Не особо следил за музыкальным. Мне что включат, я под то и танцевал. Так, ну что, у нас сегодня 18 сентября, на календаре отмечается день ответственного... Это мы не... Забавный праздник, но не надо, наверное, все-таки про это самое. Так, тут, значит, такая новость промелькнула, что нейросети официально заменили врачей, ну, по крайней мере, в формате распознавания снимков. С вероятностью 99% нейросети теперь лучше распознают фотоснимки, а еще... подделанные подписи. Вот такая вот история. Ну, в общем, я всегда знал, что нейросети, вот ничего хорошего от них ждать не надо. Зато от нас хорошего ждать точно стоит. Уже совсем скоро будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. У нас первый тост на подходе примерно в середине часа.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Может, до весны подождем?
7: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга-Вканавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волгофинанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
11: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
12: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 74.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: 54.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: деньги всем, кто имеет право на пенсию. По мнению авторов предложения, такой подход позволит уравнять поддержку в разных регионах и обеспечить пенсионерам стабильную дополнительную выплату ежегодно. На портале госуслуги открылась запись на курс по искусственному интеллекту для педагогов. В текущем году обучение смогут пройти 250 тысяч учителей. В Минцифры подчеркивают, нейросети не станут заменой педагогу и не подготовят урок за него, однако способны сделать объяснение материала более ярким и увлекательным. Исследование показало, что для молодежи до 30 лет карьера звучит как что-то формальное и устаревшее. Они предпочитают слова «опыт», «развитие» и «возможности». В 30-40 лет люди строят путь осознанно, ориентируясь на доход и стабильность. После 40 лет важнее становится качество жизни, а не движение вверх по карьерной лестнице. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Именинники, двигайтесь ближе, сейчас будем вас поздравлять, чествовать, именовать. Ну что, как всегда, в нашу группу ВКонтакте «Бим Радио Казань» заглядываем. Кто же там у нас сегодня? Кто же там у нас сегодня счастливый, довольный? Валентина Опарина, мы вас поздравляем. Алина Маврина, тоже именинница сегодняшнего дня. Лисан Алексеева, Светлана Карипанова, Мария Пенкина, Лисан Курашова и Галия Закирова Каямова. Вот такие замечательные барышни свой день рождения отмечают. А, нет, чуть не все. Барышни Дина Давлеева и еще Алина Андреева. Вот. Теперь список всех девушек оглашен. Парни, ваша очередь. Сергей Пшеничников тоже отмечает свой день рождения. Дмитрия Якимова мы с удовольствием поздравляем. Миша Миханов, Трофимов. Зан ЛБН. Вот так вот написано. Ну, как бы как написано, так мы вас и поздравляем. Собственно говоря, с днем рождения вас, именинники. Давайте заглянем в календарь. Кто же еще из менее важных, конечно, для нас людей, но все-таки чуточку более известных. Джада Пинкетт Смит отмечает свой день рождения. Американская актриса, продюсер. Это жена Уилла Смита. Джейсон Судейкис, американский комедийный актер и сценарист. Ну, комедийный, да, действительно. В основном он, конечно, в комедиях снимался. Мы помним его по фильму «Мы Миллеры». Да и во многих других комедиях тоже он где-то там промелькивает. Экзибит, да-да-да, тот самый, который прокачивает вашу тачку. Американские рэперы и телеведущие. Лэнс Армстронг, американский велогонщик, семикратный победитель Тур де Франс. С 99 по 2005 он 7 раз подряд забирал Тур де Франс. Петр Столыпин, русский государственный деятель. Я думаю, что с ним все знакомы. Так, кто тут у нас еще? Виктор Талахин, советский летчик, герой Советского Союза. Эдвин Макмиллен, американский физик, нобелевский лауреат. Ну и, собственно говоря, все. Да, я тут посмотрел, вроде как будто бы никого не забыл. Именинники, с днем рождения вас. Всего вам самого замечательного, прекрасного. В общем, нажелайте там вы себе чего-нибудь, а мы договорились. Все должно исполниться.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме предложили установить Федеральный день пенсионера. В рамках этой инициативы планируется каждый год выплачивать

0: любим радио. Первое в Казани.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5 875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Миа Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
4: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
12: Люби. С Бим-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Что там происходит на казанских дорогах? 3 балла. По данным Яндекса, местами затруднения. Улица Сибирский тракт от Мира до Журналистов на 13 минут рассчитывайте. Улица Чистопольская от Абсалямова до Декабристов 9 минут. Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной там на 8 минут растянулось затруднение. Ямашево проспект от Амирхана до Мусина 7 минут. И Журналистов от Халитова до Арбузова тоже на 7 минут. На мостах и дамбах везде по нолям. Никаких серьезных аварий, затрудняющих движение на карте города, я тоже не наблюдаю. Ну, хотя, конечно, вот здесь на проспекте образовывается пробочка. Это если ехать от Южного в сторону горок, туда в сторону Горкинско-Аметьевского леса. Вот на проспекте Победы, не доезжая до Родина, тут есть небольшое ДТП. Где это, в каком ряду-то? Ну-ка, что тут мне показывает? Это у нас средний ряд. Ну, вот здесь вот все становится красненьким. Пока не бордовое, конечно, но красненькое. Это в районе Южного. Напомню, со стороны Азина в сторону Горкинско-Аметьевского леса, не доезжая до улицы Родина по проспекту Победы. Все, будьте аккуратнее за рулем, пожалуйста.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучала инициатива выплачивать родителям средства за воспитание ребенка до 7 лет. Размер выплаты предлагают установить на уровне не ниже 1 МРОТ. Сейчас пособие по уходу за ребенком предоставляют только до 1,5 лет, а после этого финансовая поддержка сокращается, из-за чего женщине зачастую приходится либо возвращаться на работу, либо решать вопрос с устройством малыша в дошкольные учреждения. В России выдвинули инициативу освободить ветеранов и многодетные семьи от уплаты взносов на капитальный ремонт. Кроме того, предлагается повысить размер компенсации для некоторых групп пенсионеров и людей с инвалидностью. Льготные условия будут действовать в отношении взносов, начисляемых исходя из площади занимаемого жилья. По мнению экспертов, осенний ювелирный гардероб можно выстроить вокруг нескольких камней. Гранат с его винным оттенком – один из самых уместных выборов для сезона. Рубин станет эффектным решением для тех, кто предпочитает сдержанные цвета в одежде. Он сделает образ ярче и выразительнее. Черный агат удачно дополнит любой осенний образ. Он сочетается и с пастельной палитрой, и с насыщенными оттенками. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник на BIM Radio.
2: Рабочий полдник на BIM Radio продолжается. Всем отличного настроения. Альберт Ботанин по-прежнему в студии BIM Radio. Сегодня в середине часа поговорим о серьезных вещах. У нас будет рубрика «Помощь адвоката». Ну, там все по-взрослому. Ну, а еще я вот тут заглянул в календарь. Сегодня, оказывается, отмечается День рыжего кота. Если у вас рыжий, усатый, полосатый. Психологи считают, что рыжий цвет самый позитивный. Потому что цвет радости, оптимизма. Вот. А яркий рыжий кот – это еще олицетворение тепла и уюта в доме. Вот. Главное не забыть покормить, а то они же вот это все начинает с утра. Мяу-мяу. Даже не с утра. Вообще, в целом, котики всегда не против поесть. Так же, как и я. Но вы не берите пример с меня. Из котиков я лично много двигаюсь, а котики просто любят поесть. Так, а что еще из музыки нас ожидает в этом часе? Филатов Карес, Time Won't Wait. Еще здесь нас ожидает Мистер Президент. Была такая группа давно-давно, в 90-х. У меня даже где-то кассета есть этой группы. Я, Коко Джамбо. Что еще из музыки? Группа Кино, конечно же, появится Баст и Полина Гагарина с их новинкой под названием «Феникс». Ну, не буду долго болтать. Сразу к музыке поехали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет. 30 сентября. Группа «Воровайки».
2: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
1: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Брэду Питту с 1997 года запрещен въезд в Китай из-за его роли в фильме «Семь лет в Тибете».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани. I've been watching you. I like-

0: Рабочий полдник на БИМ-радио.
1: Так, ну что, я нашел, значит, научное исследование. Все как положено, все ученые тут посчитали, протестировали о том, как составить идеальный режим для человека. Оказывается, нужно всего лишь поесть, потренироваться и поиграть, ну, в компьютерные игрушки, например. Значит, игры, еда и качалка ученые назвали идеальное комбо для здоровья. Исследователи выяснили, что видеоигры в сочетании с нормальным питанием и физической активностью могут помогать сохранять когнитивные функции. У тех, кто играет хотя бы 5 часов в неделю, ну, по часику в день, в будний день, да, в среднем лучше показатели внимания, памяти и скорости реакции. Поэтому ученые советуют не отказываться от игр, а сочетать их с тренировками и полноценным питанием. По-моему, это вообще идеальная идея. Ну, то есть ты проснулся, позавтракал, поиграл в игрушечку какую-то свою любимую, сходил в спортзал, там железо покидал или побегал, что-нибудь поделал, грушу поколотил. Потом пришел опять домой, поел, может быть, еще во что-нибудь поиграл, и все, лег спать. Классно! Идеальный день, на мой взгляд. Напишите, пожалуйста, а как бы, из чего бы состоял ваш идеальный день? Мне вот интересно, из чего состоял бы идеальный день слушателя БИМ-радио? Что в него обязательно должно входить? 92, 72, 42, 102,8. Будем составлять свои рейтинги.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.
5: Спонсор шоу «Утро Мэн». ООО «Стел МС».

0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Thank you.

0: Ну что, господа, как и обещал, совсем скоро поговорим на серьезную тему. У нас на подходе рубрика «Помощь адвоката», так что присоединяйтесь, двигайтесь ближе, доставайте блокнотики, можете записывать, будет очень интересно и полезно. Но прежде выпуск новостей на Бим-радио.
1: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучала инициатива выплачивать родителям средства за воспитание ребенка до 7 лет. Размер выплаты предлагают установить на уровне не ниже одного МРОТ. Сейчас пособие по уходу за ребенком предоставляют только до 1,5 лет, а после этого финансовая поддержка сокращается, из-за чего женщине зачастую приходится либо возвращаться на работу, либо решать вопрос с устройством малыша в дошкольные учреждения. В России выдвинули инициативу освободить ветеранов и многодетные семьи от уплаты взносов на капитальный ремонт. Кроме того, предлагается повысить размер компенсации для некоторых групп пенсионеров и людей с инвалидностью. Льготные условия будут действовать в отношении взносов, начисляемых исходя из площади занимаемого жилья. По мнению экспертов, осенний ювелирный гардероб можно выстроить вокруг нескольких камней. Гранат с его винным оттенком – один из самых уместных выборов для сезона. Рубин станет эффектным решением для тех, кто предпочитает сдержанные цвета в одежде. Он сделает образ ярче и выразительнее. Черный агат удачно дополнит любой осенний образ. Он сочетается и с пастельной палитрой, и с насыщенными оттенками. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: Помощь адвоката. Просто о сложном.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Ну что, господа, давайте поговорим о серьезных вещах. У нас в студии Ольга Викторовна Камалединова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Альберт.
4: Ну что ж. Что нас ожидает сегодня в плане юридическом?
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что не переключились. И то скажете, что ну вот уйдет, потом снова переключимся на любимого Альберта.
4: Нет, это важно, важная очень тема.
5: Да, мы на прошлой неделе с Камилой обсуждали вопрос наследования при наличии супружеской доли. И я говорила, какая это мина замедленного действия, когда наследство, получаешь наследство и выясняешь, что вот наследодатель расторг брак 15 лет назад, имущество не поделили, и появляется, например, первый супруг или супруга и претендует на это. Вот об этом мы говорили. А сегодня мы тоже поговорим. Это, наверное, даже не мина замедленного действия, а гром среди ясного неба,

0: Когда человек, обрадовавшись, что наследодатель как бы вот имуществом своим не распорядился и по наследству переходит это имущество ему, оказывается и узнает о том, что у него есть долги.
1: Так, давайте мы проясним для наших слушателей. Наследодатель – это у нас кто?
0: Умерший. Наследодателя мы называем умершего, у которого имеется имущество, имеются наследники либо по закону, либо по завещанию. И они будут отвечать по долгам наследодателя в рамках того наследства, которое они получили. То есть по стоимости. Они не могут свыше стоимости имущества, которое перешло им в порядке наследования, отвечать. Они не обязаны будут платить.
1: То есть, например, если у наследодателя было долгов на миллион, а имущество у него было на 500 тысяч, то просто 500 списывается. Все.
0: Совершенно верно. Ну, там уже каков порядок будет, это уже другой вопрос сейчас. И банки отслеживают, вступили в наследство или не вступили. Я о конкретном случае хочу рассказать, как у нас и каким образом так получилось, что в обход наследника, в первую очередь дочери, вступил в наследство брат. Наследник второй очереди. Вот именно из-за долгов.
1: А можно еще про пояснение? Вот наследники первой очереди, это кто? Если...
0: Родители, супруг, переживший супруг и дети.
1: И дети.
0: И дети.
1: А если... остальные родственники, это уже
0: второй. Они уже там, да, там у нас до 9 очередей, поэтому там уже в зависимости от того, если нет наследников, предыдущие очереди вступают наследники последующие. Это по закону. Есть еще завещание, это отдельная тема, поэтому не будем на этом останавливаться. Сегодня я как раз хочу рассказать, почему у нас право на наследство перешло к брату умершего именно при наличии долгов умершего наследодателя. Итак, два собственника, два брата, имеется квартира, у одной второй, доли определены. Умирает брат, сособственник. И выясняется, что у него остаются долги. Потребительский кредит в размере 800 тысяч, если мне сейчас память не изменяет. Есть законный наследник в первую очередь, дочь. Дочь не изъявляет волю на вступление в наследство.
1: А можно отказаться?
0: Ну, она просто не обращается к нотариусу в установленный законом срок шестимесячный. А можно и отказаться. Да, это тоже отдельная тема. То есть отказ нотариально оформляется от вступления. Там не было. Она просто фактически не вступает в наследство, зная о долгах.
1: А, то есть это заранее задуманный ход.
0: Она, да, то есть она прикинула, видимо, что одна вторая доля в квартире в райцентре, даже не в райцентре, ну, в деревне районного центра, да, в районе, может быть, не стоит того, но, тем не менее, она не вступает. Что делает мой доверитель, брат умершего? Он начинает оплачивать кредит, имеющийся, существующий кредит, посоветовавшись со мной как с адвокатом, потому что я сказала, если вы будете оплачивать кредит и выяснится, что никто не вступал в наследство в течение 6 месяцев, не обращался к нотариусу,
1: тогда вторая доля...
0: по истечении, тогда мы сможем обратиться в суд и признать его принявшим наследство, фактически принявшим наследство, потому что он нес расходы на оплату коммунальных платежей по всей квартире, в том числе одна вторая умершего, и плюс принял на себя долговые обязательства по кредитному договору. Прошло 6 месяцев, мы дождались этого времени, и действительно выяснилось, что наследственное дело не открывалось, нотариусу никто не обращался, и мы обратились в суд с признанием, принявшим наследство, то есть с иском о признании, принявшим наследство. Те основания, которые были указаны, как я только что сказала, это расходы на имущество наследственное, оплата коммунальных платежей, содержание наследственного имущества и оплата кредитов. Все это было представлено.
1: А если бы дочь приняла бы на себя обязанности по выплате кредита, тогда бы это одна вторая осталась?
0: А если бы она приняла и обратилась к нотариусу, безусловно, она стала бы законным наследником, одна вторая перешла бы к ней по закону. В данном случае. И могло быть так, потому что 6 месяцев все-таки длительный срок. Оплата кредитных обязательств началась практически сразу после смерти. То есть он говорит, я буду платить все-таки. он тоже был бы защищен, если бы она в течение 6 месяцев все-таки обратилась и вступила в наследство. То есть ту сумму, которую он заплатил, брат,
1: у нее бы списали. Как,
0: он бы обратился уже с иском о взыскании к ней. То есть это право у него было, и я это объяснила, что в данном случае денежные средства можно будет взыскать. Но это было, опять-таки, его волеизъявление, что он оплачивал кредит. Он мог этого не делать, потому что он не являлся наследником. И одна вторая доля не была в залоге. То есть если переживали по поводу того, что ну, вот она же в залоге, и тогда были сложности с тем, что было бы обращено взыскание на залоговое имущество. И у сособственника тоже было бы нарушение прав в том, что ну, вот его одна вторая. Здесь квартира осталась сохранена за ним, соответственно, полностью, потому что он вступил в наследование одной второй доли. И там уж как они с племянницей решили, тут уже их личные взаимоотношения, будут ли каким-то образом они продолжать, если он будет продавать квартиру, передаст ли он какие-то денежные средства, это его уже дело.
1: Ну, будем надеяться, что там все миром разрешится. У меня еще сразу вопрос возникает. А если, например, есть долг у наследодателя, этот долг могут ли разделить между собой наследники первой линии?
0: Ну, не только в первую очередь. То есть наследники, да, все наследники, кто есть, кто вступает, да, в первую очередь, вдруг там нет ни...
1: А это никак не регулируется законом, что вот наследники первой линии должны вот столько-то процентов?
0: Нет. Все равно. И в том имуществе. Вот смотрите, если даже по завещанию, предположим, передается имущество одному квартира, другому...
1: автомобиль, например.
0: Автомобиль, предположим, третьему дачный участок, и оказался есть долг. Пропорционально. Вот здесь уже пропорционально будет взыскиваться. То есть наследники будут нести все совместно, но долги будут распределяться пропорционально, опять-таки, тому имуществу, которое было передано по завещанию.
1: Это имущество будет как-то подсчитано, условно говоря, стоимость квартиры и стоимость это все по, как это называется, по рыночной цене?
0: По рыночной.
1: А кто занимается оценкой? Ну, если с квартиры еще можно по кадастровым, наверное, каким-то документам понять, да? Или как это делается?
0: Ну, в любом случае, оценка делается, даже если эксперт не... может воочию, да, в офлайне увидеть это имущество. В любом случае, по документам. Ведь к нотариусу, когда обращаются наследники, обязательно на основании правоустанавливающих документов на имущество. Какое есть имущество? Квартира, машина. Предположим, значит, на квартиру право собственности должно быть обязательно зарегистрировано. А на машину машина должна быть поставлена на учет в ГИБДД, чтобы было понятно, что это наследственное имущество. Если... допустим, каким-то образом не оформлено имущество было при жизни наследодателя, ну вот, допустим, кооперативы жилищные. Возможно, помните, раньше это было очень распространено, и право собственности не регистрировали. Вот они были собственниками и были, им выдавали, допустим, справку о том, что они взнос внесли и так далее. И право собственности у них там возникало не с момента регистрации, они были собственниками. Умирает наследодатель, вот в этом случае необходимо признавать право собственности в суде в порядке наследования, что это имущество действительно принадлежало собственнику на праве собственности, то есть умершему на праве собственности.
1: Сразу еще возникает вопрос. Вот даже в том случае, в том примере, в котором вы рассказали, когда ваш доверитель взял на себя обязанности по выполнению вот этих вот кредитных обязательств, а если бы, например, дочь сказала, а я тоже хочу платить за него кредит?
0: Так, пожалуйста.
1: Тогда в этом случае... то есть
0: она,
1: они как-то...
0: она бы была наследником, безусловно. И вот смотрите.
1: А для банка кто важнее? Ну, а если они оба начнут платить?
0: А для банка важнее, чтобы деньги поступали,
1: это-то
0: чтобы
1: понятно.
0: Исполнялся кредитный договор.
1: Это понятно, да.
0: Но в данном случае, если было бы двойные платежи, имеется в виду, пока не было бы разрешено, не был бы разрешен вопрос о наследнике, ведь деньги поступали еще до вступления в наследство в официальном порядке, до 6-месячного, до истечения 6-месячного срока.
1: И если бы она обратилась тоже,
0: да,
1: то тогда...
0: Да, конечно. В данном случае здесь уже спор бы возник о том...
1: Кто наследник первой линии, а кто наследник второй линии.
0: Кто вступает в наследство, конечно, бы вступала дочь в данном случае, потому что она была законным наследником.
1: А я еще знаю, что если, например, по наследству вам переходит, условно говоря, какая-то квартира, то в течение какого-то времени вы не можете ее продать.
0: Три года,
1: да?
0: Да.
1: А на что еще нужно обратить внимание при вступлении в наследство? Какие еще очень важные такие моменты?
0: Ну, наверное, это можно разделить на несколько эфиров даже, да, любую тему в любом случае. Ну, на что обратить внимание? На то, что если есть завещание, например, так сходу могу сказать, если имеется завещание, это еще не значит, что не будут другие наследники, потому что у нас есть такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Угу. Допустим, это нетрудоспособные родители, дети и иждивенцы, которые могут претендовать на обязательную долю в наследстве при наличии завещания.
1: Как все сложно. То есть, получается, надо на всякий случай всегда иметь телефон юриста, чтобы вот даже где-то что-то... жизнь, она же ведь непредсказуема. Всегда нужно во всяком случае с родственниками договариваться. Кто, что, где,
0: вот,
1: как.
0: Вот, это верно. Еще, да, я всегда говорю. И разрешать, наверное, если мы уже говорим о такой печальной сфере жизни, как уход из жизни, раз это наследство, да, то здесь призываю разрешить все вопросы...
1: В досудебном порядке.
0: При жизни, чтобы потом у наследников, близких и родных не было споров.
1: Ой, непростая история, согласен. Тут, конечно, надо разбираться. Но немножечко мы копнули, конечно, да. Вот эту ямку сложности юридической. Ну что, напомню, что у нас в гостях был адвокат Ольга Викторовна Камалетдинова. Может быть, пожелания какие-то есть у вас для наших слушателей?
0: У меня всегда для радиослушателей одно пожелание, чтобы был мир в доме, порядок в мыслях. Если будет порядок в мыслях, и будет все хорошо, значит, будет порядок и в делах, и в документах.
1: Вот, порядок в документах. На рабочем столе. Уберитесь сегодня на рабочем столе, проверьте сегодня все свои документы. Вдруг что-то просрочено там у вас. Это была рубрика «Помощь адвоката», друзья.
0: Всего доброго.
2: Помощь адвоката. На БИМ-радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2 930 800

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну а теперь давайте посмотрим, что же происходит на казанских дорогах. По данным Яндекса 4 балла, местами затруднения. Сейчас я еще раз обновлю страничку, чтобы быть максимально точным. Итак, вот эти затруднения. Ну не то чтобы уж прям пробки, но затруднения. Сибирский тракт от Муль от улицы Мира до Журналистов. Там на 17 минут все это дело растянулось. Улица Большая Крыловка от Краснококшайской до Серова на 12 минут. Улица Чистопольская от Абсалямова до Декабристов на 8 минут рассчитывайте. Также на 8 минут рассчитывайте на проспект. Проспект Имашева от Амирхана до Мусина. И улица Маршала Чуйкова от Адорадского до Амирхана. Там примерно на 6 минут. А что там происходит на квартале? Что-то мне интересно. Там что-то дорожные работы. Аварий никаких не вижу. Странно. Ну да ладно. На мостах и дамбах везде по нолям. И крупных аварий, которые серьезно затрудняют движение, я тоже не наблюдаю. А, нет, вообще-то все-таки есть. Это, напомню, вот Крыловка, Большая Крыловка, не доезжая до Серова. Есть ДТП, и, судя по всему, тут собирается пробочка. Это если двигаться в сторону... от Кировского района в сторону Московского. Вроде бы все. Я больше ничего не наблюдаю. Да и слушатели наши Абим Радио нам не сообщали ни о каких затруднениях на дороге. Аккуратнее, пожалуйста, за рулем. Все правила дорожного движения соблюдайте. Помните, вас где-нибудь ждут.
0: Путевые заявки на Абим Радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В 2026 году более 5500 студентов Татарстана получат рабочие специальности. Обучение организовано на площадках вузов и колледжей по всей республике. Особенность программы – возможность сразу использовать полученные навыки. Ребята включаются в работу в составе отрядов. Особенно популярны направления, связанные с промышленностью, сельским хозяйством, строительством и сферой услуг. В России появилась инициатива менять подход к расчету отпуска. Предлагается не включать в его продолжительность выходные дни. По мнению авторов предложения, нынешняя практика фактически сокращает время отдыха. Исключение выходных из расчета позволит людям качественнее отдыхать, удобнее планировать путешествия и заниматься семейными делами. Если закон примут, он начнет действовать с 1 марта 2027 года. Эксперты рассказали, чем ценно рисование для ребенка. Оно прививает привычку завершать начатое. От задумки и эскиза до финального рисунка с подбором материалов. Также творческие задачи развивают гибкость мышления. Ведь правильного ответа тут может не быть, и ребенку приходится анализировать возможные решения и объяснять, почему он остановился на одном из них. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Бим-радио.
1: В Казани. Всем отличного настроения. Через пару мгновений здесь у нас вновь появятся дети. И совсем скоро познакомимся, поговорим с молодежью, о чем сейчас думает молодежь, о чем они сейчас разговаривают. А, кстати, словарь поколения Альфа. Так, родители... Родители, прямо сейчас узнаем. Чего, подождите, пока дети, вы пока еще не в эфире, я вас еще пока не объявил. Родители, если у вас есть вопросы к поколению Альфа, вы же поколение Альфа, да, все правильно, вот, задавайте свои вопросы, мы у них уточним все вот эти их непонятные слова, эти всякие Six-Seven, Черемша и прочее, прочее, прочее.
0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: За открытие пчелиного языка австрийскому зоологу Карлу фон Фришу в 1973 году была присуждена Нобелевская премия. Оказалось, что пчелы общаются друг с другом с помощью сложнейшего языка танца. Посредством множества замысловатых движений пчела-разведчица сообщает не только о расстоянии до ближайшего нектароносного участка, но и с удивительной точностью указывает направление к нему.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Бим-радио.
1: Ну что, господа, берегитесь, снова дети в эфире Бим-радио. Давайте знакомиться с этим. Держите их крепко. Цепь не отпускайте, пожалуйста, клетку тоже не выпускайте из клетки. Привет, дети!
2: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
1: Один ребенок, здравствуйте! Так, ну что, у нас 107-я гимназия, в гостях 6-й П-класс. П – это профильный.
4: Нет.
1: А каким профилем вы отличаетесь? Что за профиль у вас?
2: Английский.
1: Английский. Прям вы учите английский специально?
2: Прям да. Учим английский.
1: А еще какие профили есть у вас в школе, кроме там английского? Что еще? Какие есть классы?
2: Татарский.
1: Шестой Т получается?
2: Э.
1: А почему Э?
2: Татарское Э.
1: Странно. Ладно, хорошо. Английский, татарский. Еще какие профили есть у вас?
4: Инженерный вроде.
1: Вот, там уже поинтереснее. Что там инженеры изучают?
2: Да в целом ничего, такой же класс, как и все.
1: Ну, просто буквы вам интересные раздали, а так вы... Английский, судя по всему, вы не знаете, да?
4: Да.
1: Да, не знаю.
2: Поэтому мои профили.
1: Молодцы. Ну ладно, ребят, у меня, смотрите, тут нас в основном, конечно же, слушает взрослое поколение. И у меня сразу возникает вопрос. Вы используете какие-то такие словечки, которые непонятны вашим родителям? Ну, ваш внутренний сленг.
2: Да.
1: Ну, например, какие словечки?
5: У меня родители используют больше слов непонятных, чем я.
1: Да? Ну, смотрите, вот есть такое слово полиэстер. Молодежь говорит, нет, не знаете, что такое?
4: Есть.
1: Есть? А что значит полиэстер?
4: Это материал.
1: Это понятно, материал. А в сленге что это означает?
4: Ничего, просто.
1: Ну, как же, смотрите, полиэстер – это что-то низкого качества, обыденное, искусственное или ужасно банальное. Но когда делает человек какую-то вот несмешную шутку, пошутил, и такой, что ты какой полиэстерный. Вот, запомните, поехали дальше. Ларп. Что такое ларп, знаете?
4: Шар.
1: Ну, это же ваш словарь поколения
4: Альфа. Типа ларп это пишут в комментариях, когда подшарил, короче.
1: Подшарил? А что такое подшарил? Ну-ка, по-русски.
2: Типа знаешь.
3: Узнал.
4: Типа узнал,
1: смотрите,
4: что-то поздно.
1: Нет, смотрите, это когда ты в сленге обозначает человека, который изображает что-то, чтобы влиться в компанию. Например, девочка такая говорит, слушайте, я так люблю футбол, хотя на футболе не разбирается. Это называется ларпить.
2: Это после чемпионата мира.
1: Так, поехали. To mog, что означает? Это не могнуть, другое. Тоже не знаем.
4: Да я тебя лучше, типа нет.
1: Не-не-не-не-не. Это называется... Ладно, до свидания, проехали. Что тут у нас еще интересного? Так. Это вы тоже не знаете. Глейзер, что такое, ребята? Не используете такое слово?
2: Нет.
1: Что-то у нас какие-то разные словари, что ли? А есть какое-то слово, которое вы часто используете вот в общении с друг с другом?
2: Могну.
1: Ну, ладно, что ты вы с этим могнуть-то, господи, все, могнуть забыли.
2: Черемша.
1: Это все. Черемша, Инба. Объясните нам, взрослым, что такое черемша?
2: Черемша, это, короче, такой мем, там.
1: Ага.
2: Этот, французская группа, она совмещает животных или растения животных, и так и? Получилось, то, что они совместили зайца или лицо льва. И получилось...
1: И назвали это черемша.
2: Нет, и потом это подхватили русский брунет, и просто подписали черемша. И? После этого первая волна этого мема прошла, появилась вторая волна этого мема. Там говорили про советский, типа... Типа в Советском Союзе все было тихо, не спеша, не шиша, не дыша, не черемша. Что в Советском Союзе в стены вкладывали черемшу и так далее. И просто... А еще черемша – это трава. Вот.
1: Так, ну, в общем, черемша, нам вообще надо запоминать это, или это все пройдет уже через какой-то...
2: Это старый век.
1: Это все уже, все непонятно, неинтересно. Ну, ладно, ребят, у вас, получается, 6-й П-класс. Никаких особенных профильных предметов у вас не будет? Ну, что-то, может быть, необычное вы изучаете?
2: Нет, слава богу.
1: Хорошо, а какой бы предмет вы хотели бы, чтобы появился в вашей школе? Там, робототехника, может быть, какая-нибудь, интернетознание, мемология.
2: Мемология, да.
1: Прям изучать вот это все дело.
2: Прям изучать каждый мем.
1: Хорошо. Девочки, а у вас, может быть, есть какие-то предпочтения? Что бы вот хотели? Ну, парням понятно, что-нибудь в интернете поковыряться, посмотреть. Девчонки, вам что интересно? Что бы вы хотели?
6: Не знаю, может быть, предмет, как научиться краситься.
1: А, научная косметология, что ли, или как это называется?
6: Да, наверное, да.
1: То есть,
6: да,
1: успокойся ты своим 6-7, все уже, прошел этот про 6-7 свой, это уже никому не интересно, уже даже взрослым не интересно. То есть, смотрите, девчонки, вы приходите на какой-нибудь, а как бы назывался этот предмет, где вас учили бы краситься?
0: Косметология.
1: Нет, не, косметология, это прям что-то с медициной связано. А тут вот, вы же, это же все-таки не медицинская история, а именно связанная с...
6: Красотология.
1: Красотология. Во, отлично, мне нравится. Красотология, хорошо. Что там вы изучали на красотологии?
6: Не знаю. Может быть... Интересное.
1: Мы пока еще сами не знаем, как быть красивыми, но очень хотим, да? Вот что-то из этой серии. Ладно, хорошо. Кому привет передадим? Сейчас быстренько привет передадим.
4: Можно, пожалуйста,
1: сразу...
4: моя... Привет налоговой.
1: Ты молодец, ты прям шутник, конечно. Давайте, давай, привет, у тебя какие-то были?
2: Можно, пожалуйста, привет копицентру Копик, пожалуйста. Моему брату Давиду.
1: Передал?
2: И Сереге, который этот владелец презентера, совладелец.
1: Молодец, молодец. Это не информация на правах рекламы была. Так, девчонки, есть кому привет? Давай, действуй.
6: Я хочу передать привет своему папе, его компании. Хочу передать привет всем родным, всем, кто меня знает. Всем большой привет.
1: Ну, еще два привета. Вот, с тебя привет и с тебя привет. Ты первая. Давай.
3: Привет своим родителям. Привет своим друзьям из другого города, из города Казани. И привет всем своим знакомым.
1: Все, ну и давай, жги, у тебя прям записано же что-то. Ты же прям стихи сейчас будешь, частушки?
7: Сейчас.
1: Очень долго, брат. Давай, еще 2 секунды, я подожду и к музыке. Успеваешь, не успеваешь? Ну?
7: Привет, Искандер, как дела? Я на Вимрадио. И еще привет, пап, и всей твоей компании на стейдж.
1: А все, супер, все, брат, привет. Все, уже не успели, уже не успели. Бежим, бежим. Из музыки мы же сейчас слушаем какую группу? 3-4?
2: Добро.
1: Отлично, все, это была 107-я гимназия. Ребятки, я вас отпускаю.
8: Так даже интересней. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
4: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
5: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Ну а вот и возможность узнать, что же интересного происходит в нашей Казани, куда же сходить, чем себя развлечь, потому что у нас в гостях уже появилась Русина Семененко, сити-блогер. Русин, наверное, да? Сити-блогер или как это вот называется?
2: Сити, все верно.
1: Человек, который разбирается во всем, что происходит в нашем Казани. Ну, расскажи, куда нам себя сегодня нести и чем себя развлекать?
2: Ну смотри, всем привет, во-первых. Если честно, я сейчас просто прибежала из Казанского зообоцада. Меня практически оторвали из объятий 8 жирафов, которые ночью прибыли в наш чудесный город, и совсем скоро их можно будет увидеть в зооботсаде, который находится на Хади Такташ, река Замбези. Если это можно считать каким-то поводом сходить в зоопарк,
1: конечно,
2: я считаю,
1: конечно,
2: что это
1: да.
2: Отличный повод. А так, в целом, у нас очень много мероприятий в городе. Вообще, сегодня у нас стартует фестиваль «Время молодых» на Чаше. Уже в 14.00 он стартовал. И лекции, и мастер-классы.
1: И возможность познакомиться с кем-то.
2: И возможность познакомиться, так как, конечно же, фестиваль называется «Время молодых». Различные презентации проектов, спорт-интерактивы. И хедлайнерами сегодня выступает группа «The Haters». Вот я, кстати, не знаю, что это за группа.
1: А вот мы сходим и узнаем.
2: Да.
1: Вот мы сходим и узнаем.
2: Так,
1: что-то на молодежном, наверное.
2: Ну, что-то на молодежном, да.
1: Да-да-да.
2: Еще хочу зафиналить уж этот фестиваль, да, «Время молодых», так как начала о нем говорить. Он завершится 20 сентября, в воскресенье, и у нас просто будет звездопад на Чаше, хоть на Хади Такташ, река Замбези. Если это можно считать каким-то поводом сходить в зоопарк,
1: конечно,
2: я считаю,
1: конечно,
2: что это
1: да.
2: Отличный повод. А так, в целом, у нас очень много мероприятий в городе. Вообще, сегодня у нас стартует фестиваль «Время молодых» на Чаше. Уже в 14.00 он стартовал. И лекции, и мастер-классы.
1: И возможность познакомиться с кем-то.
2: И возможность познакомиться,
1: да, да, да,
2: так как, конечно же, фестиваль называется «Время молодых». Различные презентации проектов, спорт-интерактивы. И хедлайнерами сегодня выступает группа «The Haters». Вот я, кстати, не знаю, что это за группа.
1: А вот мы сходим и узнаем.
2: Да.
1: Вот мы сходим и узнаем.
2: Так,
1: что-то на молодежном, наверное.
2: Ну, что-то на молодежном, да.
1: Да-да-да.
2: Еще хочу зафиналить уж этот фестиваль, да, «Время молодых», так как начала о нем говорить. Он завершится 20 сентября, в воскресенье, и у нас просто будет звездопад на Чаше.

0: Мы сходим и узнаем.
1: Так,
0: что-то на молодежном, наверное.
1: Ну, что-то на молодежном, да.
0: Да-да-да.
1: Еще хочу зафиналить уж этот фестиваль, да, «Время молодых», так как начала о нем говорить. Он завершится 20 сентября, в воскресенье, и у нас просто будет звездопад на чаше. Татьяна Куртукова, Мии Бойко, «Отпетые мошенники», «Кармен».
0: О,
1: вот это мое,
0: стой,
1: это
0: да.
1: Наше просто, да-да-да.
0: Чао, бомбина. Сейчас «Кармен» поставим, кстати, потом, попозже.
1: Приходите тоже, с 14.00 начинается, и также много будет активности, будут и также наши татарские, известные певцы, именитые Салават Фатхетдинов, конечно же, тоже будет. Поэтому запоминаем, сегодня стартует фестиваль «Время молодых», на чашу уже можно приходить, вход свободный, единственный нужен браслет проголосовавшего.
0: А, ну то есть нужно будет сегодня сходить, ну, либо сегодня,
1: ну,
0: или...
1: Ну, ну да, да, в любой день, то есть для этого он и проходит 3 дня, чтобы ты мог в любой день проголосовать и в любой день сходить на фестиваль. Абсолютно свободный вход.
0: А до скольки там сегодня эта вся движуха-то будет? До 10?
1: Ты мне все время задаешь каверзные вопросы, которые не могу ответить. Все.
0: Приходите и сами узнаете, до скольки все это будет.
1: Я думаю, что до 22.00.
0: А, ну завтра же выходной. Завтра же никому никуда не надо.
1: Ну, в целом, как бы шуметь, греметь нельзя. А, вот, я нашла. До 21.00.
0: До 21.00, да. Молодежь-то молодежь, а вот режим...
1: А вот нужно ложиться вовремя, да, все
0: верно. Согласен.
1: Так, сегодня у нас 18 сентября на Кабане сыграют электронную музыку. Я правда люблю то, что делает на нашем озере Кабан. В 17.00 локальный диджей устроит вечер эмбиент у воды. Я загуглила, что же такое эмбиент. Это медитативные меланхоличные ритмы. Ну, а-ля что-то типа такое. Вот мне представилось, что это какие-то круги на воде, да, и под эти вот круги на воде будут какие-то ритмы.
0: Ну, это, знаешь, это такая музычка, она непонятная. Она вроде как электронная, вроде как и не электронная. Танцевальная, ну, и не танцевальная.
1: Знаешь,
0: да.
1: Я знала, в какой эфир это сказать. Да, в 17.00 начало. Встречаемся на Салимжанова возле Ивы у красных скамеек. Я четко в голове знаю, где это находится. Вот объяснить...
0: Красные Ивы я тоже знаю, да.
1: Нет, не красные Ивы, красные скамейки у Ив.
0: А, ну да. У меня даже фотка есть на этих скамейках.
1: Да, и я там тоже обедаю частенько, потому что такие, ну, как бы удобные скамеечки. Это напротив, получается, Сувар-Плаза, чуть по диагонали.
0: Ближе к Алтыну даже, я бы сказал.
1: Да, ближе к Алтыну, все верно. То есть вот приходите туда, вход абсолютно свободный, в 17.00 сегодня можно послушать вот эту, ту самую необычную музыку, о которой говорит Альберт.
0: Точно, вам понравится, классная музыка. Она такая медитативная, действительно. Не, вот. Не то, чтобы прям прет под нее, но она такая, задуматься заставляет.
1: Но она необычная, да. Хотя бы стоит сходить, чтобы узнать, что же это такое. Также сегодня в 18.30 в парке Елмай покажут мультфильм «Головоломка». О. Вход абсолютно свободный, без возрастных ограничений. Я вообще в целом люблю вот эти вот мультики, показы, потому что они супер объединяют, мне кажется, семью. Ты приходишь с ребенком, он у тебя попрыгал, побегал в Елмай, ты его посадил вот там на пуфике, он тебе посмотрел мультфильм, ты на обратном пути его с ним обсудил. Дома смотреть мультики — это не то. Вот честно,
0: согласен,
1: мое мнение.
0: Согласен, интересно.
1: Тем более сегодня такая классная погода, просто 100% нужно совершить этот семейный выход из дома.
0: Ну и опять же, да, семейный выход из дома. И опять же, у вас ребенок не просто сидит на диване, а он как-то двигается, бегает. Это же физкультура на свежем воздухе, все
1: да,
0: прекрасно.
1: То есть он немножко посмотрел мультик, бегал, поиграл и...
0: И познакомился с другими детьми, возможно, и такое тоже.
1: Да, в целом, не буду больше задерживать ваше внимание. Мероприятий достаточно много, но вот я бы сконцентрировала вот именно вот поход к чаше, и можно в парке Елмай прогуляться, к озеру Кабан.
0: И про жирафиков не забывайте.
1: Не забывайте, да, про наших милашек.
0: Прекрасные. С именами пока еще не разобрались. Видимо, будут давать 8 жирафов тут. Да, 8 жирафов.
1: Да.
0: Ничего себе. Ну ладно, спасибо большое, Русина. Это была рубрика «Казань интересно» здесь на Бим-радио. Спасибо большое. Мы двигаемся дальше. У нас тут впереди еще немножечко полезной информации.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: 1000 студентов Татарстана получат рабочие специальности. Обучение организовано на площадках вузов и колледжей по всей республике. Особенность программы – возможность сразу использовать полученные навыки. Ребята включаются в работу в составе отрядов. Особенно популярны направления, связанные с промышленностью, сельским хозяйством, строительством и сферой услуг. В России появилась инициатива менять подход к расчету отпуска. Предлагается не включать в его продолжительность выходные дни. По мнению авторов предложения, нынешняя практика фактически сокращает время отдыха. Исключение выходных из расчета позволит людям качественнее отдыхать, удобнее планировать путешествия и заниматься семейными делами. Если закон примут, он начнет действовать с 1 марта 2027 года. Эксперты рассказали, чем ценно рисование для ребенка. Оно прививает привычку завершать начатое. От задумки и эскиза до финального рисунка с подбором материалов. Также творческие задачи развивают гибкость мышления. Ведь правильного ответа тут может не быть, и ребенку приходится анализировать возможные решения и объяснять, почему он остановился на одном из них. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
1: Моя любимая!

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В 2026 году более 5,5

0: самая любимая песня.
1: Uno, два, tres, cuatro!
2: Вот такую вот любимую песню вы можете заказать, например, здесь, в рубрике «Моя любимая песня». Для этого прямо сейчас звоните 292-102-8, передадим привет и музыку любимую послушаем.

Ой-ой-ой, что это происходит? Телефон прямого эфира свободен. 292-102-8 для любимой песни. Вот прямо сейчас можно дозвониться, ну и привет и заодно передать.

0: моя любимая песня.
1: А вот и возможность высказаться здесь в эфире БИМ-радио. Моя любимая песня. У нас Дмитрий на связи. Дмитрий, день добрый.
2: Да, добрый день.
1: Ну что, рассказывайте, как там погода? Что там интересного происходит вокруг вас?
2: Как я говорю обычно, это погода-помба. Буквы не меняю, первые две буквы.
1: Mm-hmm. Ну, ладно, мы...
2: Это просто, ну, не описать словами, не описать.
1: А где вы
2: я
1: там?
2: Я не ожидал от этого.
1: Не ожидали от погоды чего такого?
2: Да там плюс 20, я шорты, я на обед ездил домой, я шорты одел, вы представляете?
1: То есть вы рекомендуете сегодня куда-нибудь на пляж прям позагорать?
2: Я не рекомендую, я просто принуждаю.
1: Ладно, Дмитрий, кому приветы будут?
2: Я, во-первых, передаю привет своей семье.
1: Mm-hmm.
2: Во-вторых, это все Казани, наверное, всему земному шару. В-третьих, это болталки знаменитой.
1: Mm-hmm.
2: Это пока небольшая семья, да, наверное, уже большая. В-четвертых, ну, это, конечно же, всем ведущим БИМ-радио.
1: Спасибо.
2: Ну и всем отличного настроения. Я не рекомендую, я принуждаю. Вы поднимите свои пятые точки и идите гулять.
1: Полностью присоединяюсь, Дмитрий, к вашим пожеланиям. А из музыки мы послушаем для хорошего настроения чего?
2: Мы послушаем Баста, да, Феникс.
1: А Баста и Полина Гагарина, Феникс. Поехали!
2: Да, именно So Why.

Хонжу в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах, когда не видно солнца.

0: Бим Радио.
1: И я снова не один. Я снова сижу, значит, думаю, новости вам какие-то рассказать интересные. А не все так просто. Оказывается, тут у нас вновь появились дети. Дети, здравствуйте, дети!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Но эти уже чуть-чуть это поспокойнее. Тут постарше. 8-й Б-класс, 188-й лицей. Все правильно?
2: Да.
1: Так, слушайте, мне тут рассказали, что у вас, получается, совсем новая школа. Буквально вот 5 лет. В каком году, получается, в 21-м, да, году?
3: Да.
1: Открылась школа. И мне рассказали, что там вот сколько, 14 этажей, 18 скоростных лифтов, вертолетная площадка, бассейн. Правильно я все говорю или нет?
3: Да.
4: Почти.
1: А что вы такие скромные? Где я ошибся, расскажите?
3: Ну,
1: бассейн-то есть? Этажей. Бассейн есть?
3: Есть.
4: Бассейн есть.
1: Так, все, с бассейном понятно. Вертолетная площадка?
5: Нет.
1: Нету?
3: Может, нет.
1: Ну, понятно. Понятно. Слушайте, ну, мне рассказали, что у вас какой-то особенный, как называется, гуманитарный уклон, да? А что это значит? Или просто назвали вот гуманитарный уклон, а какие-то особенные предметы у вас, может быть, есть, нет, в школе? Молчат партизаны. Все понятно. Ну, ладно, что у вас было сегодня на экскурсии? Расскажите, что вы узнали про радио-то интересного?
3: Сколько лет Бим-радио?
1: Сколько лет Бим-радио? Ну-ка, дети, скажите.
3: 32.
1: Умнички, молодцы. Что еще узнали интересного на экскурсии?
3: Кто дольше всего у вас работает?
1: Кто дольше всего у нас работает? Громко 3-4. Зовут его...
3: Махмут
1: Аракаев. Махмут Аракаев. Есть Махмут, ты нас слышишь. Вот про тебя дети знают. Все про тебя дети знают. Ладно, хорошо. Что-то, может быть, еще какие-то интересные факты про радио?
3: То, что к вам на эфиры приезжали не только российские звезды, но и с других стран.
1: Ну, все, супер, здорово. Ладно, а кто, ну, самый простой вопрос, дети, вы же, наверное, это должны знать, кто радио-то придумал?
3: Александр.
1: Вот,
3: да?
1: Умничка, молодцы, все. Вот легко и просто, оказывается, все это вы знаете. Ладно, дети, у нас еще осталось совсем немножечко минут для того, чтобы передать. Давайте, кому мы будем передавать привет? Наверное, директору школы, да? Потом, кто у вас завуч по воспитательной работе? Что-то в этом духе. И классным руководителям, да, всем? Как зовут директора школы? Ну-ка, 3-4.
2: Эльвира Калимова.
1: Молодцы, какие умнички, все знают. Директор надо знать, да. И бояться. Завуч, как зовут по воспитательной работе? А вот тут вот, конечно, нет. Мимо, ребята, провал. Вас, вы смотрите, их много?
3: Много.
1: Много заучей. А любимая это кто? А кто самый добрый учитель у вас в школе?
3: Раиса Рашидовна.
1: Да? А почему она добрая? Когда кого-то нет в классе, она такая, ну ладно, поставлю, что было
3: она
1: из этой серии.
3: Она в столовой
1: серии.
3: Нам все продает.
1: А вам в столовой вкус?
3: Ну, кого?
1: Ну а что-то про столовую мне... Подождите, что-то про столовую вы говорили, что-то так столовая, что-то не фуагры там нету, ничего такого. А сосиска в тесте-то есть?
3: Есть.
1: Ну все, а что вам еще надо? Достаточно этого. Ладно, хорошо. Ну и классным руководителям, наверное, приветы передать. Как зовут классных руководителей? У вас один же это все класс?
3: Да.
1: А теперь громко, 3-4. Как зовут классного руководителя?
2: Ирина Александровна.
1: Умнички вы мои. Какой предмет Ирина Александровна ведет?
3: Технологии.
1: О, вы прям разбираетесь в этом деле, да, похоже?
3: Угу.
1: Ну ладно, хорошо. Напомню, что у нас в гостях был 8-й Б-класс, 188-й лицей. Вот так вот забежали к нам на экскурсию. Мы им все рассказали, показали. Вы тоже можете, в принципе, быть на их месте. Так, ребят, что из музыки послушаем? Что вам поставить такого? Ну ладно, сейчас вы пока будете думать. Мы сейчас что-нибудь определимся. Мио Бойку вам поставлю. Нормально?
3: Да, конечно.
1: Чё-то скромные какие-то ребята. Ну ладно, в общем, заканчиваем разговор, как говорил Карлсон. И это еще не последний день сегодня. Готовьтесь!
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане разрабатывают программу поддержки молодых ветеринарных специалистов. Начинающие ветеринары, готовые трудиться в сельской местности, смогут получить единовременную выплату 500 тысяч рублей. Претендовать на подъемные вправе специалисты до 35 лет, которые устроятся в государственные ветеринарные объединения в сельских населенных пунктах. Ежегодно такую поддержку планируют предоставлять 6 молодым профессионалам. Все больше людей после 40 лет учатся, чтобы сменить профессию, побороть выгорание и расширить карьерные возможности. Эксперты видят в середине жизни не ограничения, а точку роста. Рынок труда и отношение к возрасту подталкивают к переосмыслению карьеры. Психологи называют выгорание одной из главных причин обучения. Новые знания помогают выйти из застоя и наметить новые траектории. Дистанционное консультирование способно снизить уровень тревоги на приеме у психолога. Для части клиентов адаптация к незнакомому месту, даже к уютному кабинету, становится дополнительным стрессом, поэтому им комфортнее общаться онлайн. Как отмечают специалисты, такой формат помогает преодолеть скованность и легче раскрыться в разговоре. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Реклама на Бим-радио.
1: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
3: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Я

0: Дим Радио.
1: Всем привет, это Алина Поспелова, и проведу я с вами ближайшие 2 часа. Кстати, впереди у нас игра «Смотри на мир ярче», так что совсем скоро разыграем что-то интересное, поэтому буду ждать ваших звонков. Так, еще о чем вам рассказать. А лучше вы мне расскажите, как вы проводите эту пятницу? Быстро неделя так пролетела, и вообще весь сентябрь почти пролетел молниеносно. Очень интересно, как у вас дела, давно с вами не слышались. Делитесь тем, как проводите это время, что будете делать на выходных. Всем хорошего дня.
2: Отдыхай с Бим Радио.

Друзья, но я прерываю эту прекрасную песню «Мохито» этим летом, потому что совсем скоро, буквально после этой песни, у нас будет розыгрыш сертификата в развлекательный центр от компании «Офтальмологии Смотри». Поэтому звоните нам на студийный номер 292-102-8, будем разыгрывать сертификат. Прямо сейчас звоните и в прямом эфире попытайте удачу и выиграйте сертификат в развлекательный центр. Номер телефона, по которому нужно звонить, 292-102-8. Жду ваших звонков. I'm

0: Ярче с Бим Радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — это офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Клиника Смотри» — это короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Итак, а у нас уже есть первый дозвонившийся. Алло. Алло, алло, алло. Слышно? Не слышно? Алло.
2: Алло, алло, да.
1: Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Иван.
1: Иван, как меня слышно? Все хорошо?
2: Да, нормально.
1: Как у вас дела?
2: Все хорошо.
1: Так, вот как? У нас тоже все хорошо. Давайте-ка мы с вами поиграем и разыграем для вас подарочный сертификат, если получится. Вы готовы?
2: Да.
1: Отлично. Итак, внимательно слушайте наш вопрос. Поехали. Вероника Сейдер попала в Книгу рекордов Гиннесса за феноменальное зрение. Что же она такое могла делать своим зрением? Вариант А. Видеть в полной темноте. Вариант Б. Различать лица на расстоянии более 1,5 километра. Или вариант В. Читать мысли на расстоянии. Вот такой вопрос. Могу повторить еще раз. Вероника Сейдер попала в Книгу рекордов Гиннесса за феноменальное зрение. Что именно она могла делать? Помните варианты ответов?
2: Думаю, два.
1: Думаете,
2: второй вариант.
1: А это какой у нас? Что там было у нас?
2: Вдалеке видит.
1: Да, вы представляете? Это правильный ответ. Вы прям с первой попытки, с первого раза угадали. Я вас поздравляю. Аплодирую вам. Вы молодец. И вы у нас получаете подарочный сертификат в развлекательный центр. Это очень здорово. А еще, может быть, вы хотите передать кому-нибудь приветы?
2: Привет всем. Всем казанцам, кто слушает. Диджеям Бим Радио.
1: Отлично, спасибо. Ну тогда оставайтесь на линии, мы с вами обговорим то, как вы получите сертификат. Ну а мы продолжаем дальше слушать хорошую музыку. Всем хорошего дня.
0: Смотри на мир ярче с Бим Радио.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 54.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
2: Мое любимое радио – это BIM Radio.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане разрабатывают программу поддержки молодых ветеринарных специалистов. Начинающие ветеринары, готовые трудиться в сельской местности, смогут получить единовременную выплату 500 тысяч рублей. Претендовать на подъемные вправе специалисты до 35 лет, которые устроятся в государственные ветеринарные объединения в сельских населенных пунктах. Ежегодно такую поддержку планируют предоставлять 6 молодым профессионалам. Все больше людей после 40 лет учатся, чтобы сменить профессию, побороть выгорание и расширить карьерные возможности. Эксперты видят в середине жизни не ограничения, а точку роста. Рынок труда и отношение к возрасту подталкивают к переосмыслению карьеры. Психологи называют выгорание одной из главных причин обучения. Новые знания помогают выйти из застоя и наметить новые траектории. Дистанционное консультирование способно снизить уровень тревоги на приеме у психолога. Для части клиентов адаптация к незнакомому месту, даже к уютному кабинету, становится дополнительным стрессом, поэтому им комфортнее общаться онлайн. Как отмечают специалисты, такой формат помогает преодолеть скованность и легче раскрыться в разговоре. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Бим-радио.
1: А вот и наши слушатели уже пишут свои сообщения. Вот Кирилл пишет. Добрый день, Алина. Желаю вам отличного эфира. Спасибо вам большое, Кирилл. Желаю вам такого же отличного дня. Ну, точнее, его завершения. На выходных все пойдут на выборы, пишет Кирилл. Это точно. Спасибо, что напомнили. Вот, расскажите, кто уже сходил, кто только пойдет. Я вот собираюсь пойти, наверное, числа 20-го тоже. Вот ответственный гражданин своей страны. Пойду голосовать. Вот. Что он еще пишет нам тут, Кирилл? Вот такую новость он прочитал. Теперь за 10 рожденных детей можно получить 1 миллион рублей. Вот такая вот новость. Я не знаю, правда это или нет, я еще не уточняла где-то на других ресурсах, но будем верить Кириллу или не верить. Ну, если что, перепроверим. А вот Антон, слушатель, пишет. Вау, мой любимый пупсик, здравствуй. Вот этот Антон, слушатель, постоянно называет меня пупсиком. Я уже думаю, даже нужно, наверное, переименоваться. Диджей Пупсик. Вот так, как вы думаете, подойдет мне такое название или нет? А что, с моей фамилией созвучно, да? Поспелова, Пупсик, есть и П, и С, поэтому, наверное, да, с этого дня называйте меня Диджей Пупсик или Диджей Пупсиковна. Вот так вот, интересно. А то, что меня так все время называют и называют, пора уже что-то с этим делать. Ну вот, давайте я еще вам кое-что скажу. Я в эту субботу уже предупреждала, говорила, но и еще раз напомню, что... Сегодня будет концерт в Казани возле Чаши, где будет выступать группа The Hatters. Может, вы знаете их песни, может, не знаете. А может быть, вам сейчас нужно прогуглить их песенки, послушать, понять, что вам очень нравится, и пойти. Потому что концерт этот абсолютно бесплатный. И начнется он в 18:30. И поэтому приглашаем всех на этот прекрасный концерт. А почему бы не провести вот так замечательно пятницу? Я, кажется, два раза сказала слово «замечательно». Мне нужен словарь прилагательных. Пойду куплю быстренько. Ну, а я предлагаю вам послушать музыку замечательную. Элтон Джон и Дуа Липа. Cold Heart. Надеюсь, прочитала правильно. Ну что, поехали. Поехали.

0: «Золотые нулевые». Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru. Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Дорогие друзья, а я тут не одна. К нам пришло кучу школьников, которые сейчас с нами будут в эфире что-то говорить и что-то вот делать, рассказывать. Но, Альберт, я бы хотела вас попросить помочь, потому что я не помню, как включаются микрофоны для всех остальных людей. Быстрее, быстрее, на помощь! Так, вот, все, нам включили, ребята, дайте звук. Алло.
2: Всем привет.
1: Привет. Девочки, подвиньте к себе поближе микрофончик и, пожалуйста, голос свой прекрасный изъявите в эфир. Поздоровайтесь.
3: Всем привет.
1: Отлично.
4: Всем привет.
1: Так, ребята, а это у нас 86-я школа, 9-й Б-класс. Ну что, ребята, готовы к ОГЭ или ГИА, как у вас
5: да.
1: называется?
5: Нет,
3: да,
5: страшно.
3: Да, готовы.
1: Да, а скажите, пожалуйста, а вы уже решили, кем хотите стать, когда вырастете?
6: Да.
4: Еще нет.
7: Нет.
3: Да.
1: Да, а, смотрите, у вас прям отвечают 2-3 человека. Может, кто-то еще хочет ответить. Стоите там возле стеночки. Давайте, давайте, пообщаемся.
6: Мама, привет, это Радмир.
1: Отлично, здравствуйте, мама. А она сейчас слушает вас?
6: Да, она уже... Час ждет, пока мы выйдем в эфир.
1: Отлично. Так, ребята, расскажите, ну вот реально, кем хотите стать, когда вырастете? Уже определились, какие предметы будете сдавать, что делать?
6: Ну, я думаю сдавать общество и информатику и идти в 11-й, а после поступать на менеджера по продажам.
1: Отлично. А еще какие у кого планы на поступление?
3: Я буду сдавать биологию, географию, но пойду в 11-й.
1: Отлично, а после 11-го куда, на кого, кем?
3: Еще не определилась.
1: Понятно, ну я тоже на самом деле все еще не определилась, кем хочу быть, поэтому вот пока тут сижу. А может у вас есть вопросы какие-то действительно?
3: Ну, какие предметы вы сдавали?
1: Я сдавала географию. А, стоп, а где именно, на ЕГЭ или на ОГЭ?
8: И там, и там.
1: А, так, на ЕГЭ русский литература, а ОГЭ... Татарский. У вас есть татарский?
8: Да.
6: Да.
1: Да. География и что-то еще. Ну, я, честно, не помню. Ну, и эти все, естественно, математика, туда-сюда. Как?
9: Помогло
1: тебе? Абсолютно нет.
3: Вы вот. Сейчас учитесь где-нибудь?
1: Нет, мне уже 40 почти. Очень, я уже взрослая женщина, мне уже работать... Ой, да, я работать только должна, не учиться. Но я хочу, конечно, еще учиться.
5: А сколько вы тут работаете уже?
1: Я здесь работаю пару месяцев всего лишь. Вот так вот, ребята. Ну, так, еще кто-то хочет сказать?
10: А кем вы работали до этого?
1: Я училась на актрису, ребята. И вот какое-то время работала по этой профессии. А вот сейчас здесь нахожусь. Может, кто-то из вас тоже хочет стать актером?
4: Да, Зарина.
1: Зарина! Отлично, отличное желание. А может быть, вы хотите, ну, вот прям все, а кто-то из вас хочет стать ведущим?
4: Аюна, скорее всего.
1: А где это она?
11: Вот.
1: А может быть, скажешь что-нибудь по ведущински? Давай, давай, давай, давай, скажи. Всем привет, в эфире Бим Радио, и я с вами его ведущая. Давай.
12: Всем привет, и с вами Бим Радио. Я его ведущая, Аюна Федотова, и это наше шоу.
1: Отлично, а какое шоу?
12: Опрос. С 9-м Б.
1: А, ребята, а у нас, кстати, время подходит к концу. Вот, да, завершаем же, Альберт?
6: Блин.
1: Ну да, вот. У вас есть пару секунд, чтобы передать всем приветики, попрощаться и...
12: Мама, папа,
6: мама, привет, я тебя люблю, мама!
1: Отлично! Это у нас, ребята, были школьники из 86-й школы, 9-й Б. И все, мы закончили!
0: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Заинском районе на форуме «Работаем на результат» подвели итоги реализации народной программы за последние 5 лет. Обновлены 190 дворовых территорий, капитально отремонтированы более 80 километров дорог, благоустроены набережная, городские парки и площади. Участник мероприятия, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, отметил, что успехи муниципалитетов во многом стали возможны благодаря слаженной работе всей команды республики. «Татарстан работает как единый слаженный механизм», подчеркнул он. В Татарстане возможен первый снег уже в октябре. Такой вариант не сбрасывают со счетов. По оценке синоптиков, шансы на это примерно равны, а детальный прогноз появится позже, когда сроки станут ближе. Интересный факт. Сейчас цвет египетских пирамид почти неотличим от окружающего пустынного пейзажа, но в древности они были ослепительно белыми. Их покрывал слой известняка. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Реклама на Бим-радио. Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
1: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья? Всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
8: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
9: Что? Он жив?
8: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
10: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
2: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
0: Что? А, ничего, показалось.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: рок из 90-х на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и открываться по полной. 10 октября. Ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана, все, что может стать главным рокером этого вечера. За самый крутой образ, конечно же, сюрприз. За атмосферу вечера будет отвечать главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. А подробности на Максимилианс 18+. Максимилианс.ру. Итак, сейчас прямо в этом прямом эфире мы разыграем две проходочки на эту рок-вечеринку. Надеюсь, что вы готовы. И сейчас задам я вам вопросик. Очень простой, по-моему. Ну, для любителей рока это будет самое простое, что только можно было бы придумать. Надеюсь, что вы готовы. А ваши правильные ответы можно будет присылать к нам в МАКС по номеру 8-92-72-42-102-8. Если хотите проходочку, готовьте телефончики и давайте с вами начнем игру. А вот и вопрос, собственно. Как называется культовый альбом группы «Кино», вышедший в 1989 году? Группа «Крови», «Звезда по имени Солнце» или «45»? Жду ваши ответы. Итак, еще раз называю вопрос, а ваши ответы жду в МАКСе по номеру 8-92-72-42-102-8. Итак, еще раз вопросик. Как называется культовый альбом группы «Кино», вышедший в 1989 году? Группа «Крови», «Звезда по имени Солнце» или «45»? Вижу ваши ответы. Выберу два случайных победителя, которые верно ответили на этот вопрос. И еще жду варианты. Давайте, друзья. Жду вас. Очень-очень простой вопрос. Итак, тем, кто побеждает, я буду ставить реакционное сообщение. И вот у нас уже есть победители. Поздравляю, это же, конечно же, «Кино», «Звезда по имени Солнце». А мы завершаем эту игру. Поздравляю всех победителей.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Финляндии диагноз «интернет-зависимость» является причиной для освобождения от службы в армии.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «КанАвто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «КанАвто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «КанАвто». Не оферта.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
7: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
8: Запрещено для детей. Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Заинском районе на форуме «Работаем на результат» подвели итоги реализации народной программы за последние 5 лет. Обновлены 190 дворовых территорий, капитально отремонтированы более 80 километров дорог, благоустроены набережная, городские парки и площади. Участник мероприятия, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, отметил, что успехи муниципалитетов во многом стали возможны благодаря слаженной работе всей команды республики. «Татарстан работает как единый слаженный механизм», подчеркнул он. В Татарстане возможен первый снег уже в октябре. Такой вариант не сбрасывает со счетов. По оценке синоптиков, шансы на это примерно равны, а детальный прогноз появится позже, когда сроки станут ближе. Интересный факт. Сейчас цвет египетских пирамид почти неотличим от окружающего пустынного пейзажа, но в древности они были ослепительно белыми. Их покрывал слой известняка. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Стрим радио.
1: А я вот такую новость вычитала, что Counter-Strike 2 и Dota 2 решили предложить и включить в школьную программу. А Госдума даже поддержала эту идею. Комитет по просвещению не против добавить такие игры в дополнительные занятия. Депутат Михаил Берулава поддержал инициативу. И вот что он говорит по этому поводу. Я считаю, что на уроке факультатива можно ввести и игры. Это должны быть игры, которые влияют на творческое развитие. Интересно, конечно, как стрелялки влияют на творческое развитие. Очень интересно. Ну, ладно. А пока что, конечно, это нововведение еще рассматривается. Но вот у меня сразу же такой вопрос. То есть для мальчишек придумали Counter-Strike и Dota 2, да, они там будут заниматься, а девочки что будут делать? Тоже стрелялки играть? Ну, как-то, ну, непонятно. То есть опять женщины что это? Короче, на женщин опять забили. Это что такое? А почему? Мы что, какое-то меньшинство? Почему здесь Dota 2, Counter-Strike? А где, например, Барби, да, игры для девочек? Почему не рассмотрели? Почему не рассмотрели, к примеру, Sims игру? Или там Гарри Поттер, или что-то такое? Почему только о мальчишках подумали? Это что за дискриминация такая? Я требую поднять этот вопрос. Ну, ничего себе. Вот и все. Вот что нужно знать о нынешнем мире. А мужчины думают, а про женщин вообще никто не думает. Но, девушки, я про нас подумала. Вот предлагаю внести для девчонок игру, например, вот Барби, да, и Sims, если уж для мальчишек Доту введут. Ну, интересное нововведение, интересное. Что думаете по этому поводу? Можете писать нам в свои. То есть не в свои, а в наши сообщения. Жду их. Бим-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
5: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Этот цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Это действительно твой выбор?
8: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
9: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Я тут произнесла, прочитала новость о том, что в России в школах рассматривают такую идею, как ввести Dota 2 и Counter-Strike в школьную программу, чтобы детишки и ребятки играли. И вот тут сообщение на эту тему немножечко приходит. Вот Кирилл написал: на самом деле CS и Dota — это детские игры. Нужно играть в нормальные игры, например, в Dark Souls, Elden Ring, то есть в игры, где есть прохождение. Я согласна. Вот эти игры, они более как-то интересно влияют на мозг, потому что ты думаешь, а как здесь, что здесь, а какая, что за загадка, куда сейчас повернуть, какие-то нейронные связи создает. А что эти стрелялки? Это не то что-то. Так, а еще, знаете, хочется рассказать вам интересный факт, вычитала, да? Послушайте, какой интересный. Когда европейцы впервые увидели жирафа, они назвали его верблюдопардом, решив, что это гибрид верблюда и леопарда. Вот так. Интересно, я никогда в жизни об этом не думала. А еще вот интересно, да, на поверхности обычного смартфона обитает в разы больше микробов, чем на сиденье унитаза. Так что, дорогие радиослушатели, обязательно не брезгуем и не ленимся протирать наш телефончик, дорогой любимый, спиртовыми салфеточками или антисептиком, потому что столько там бактерий, мы вот тут что-то подержали в метро, в автобусе, потом телефон взяли, потом к лицу поднесли, потом еще и прыщи от бактерий на лице. Ой, сколько всяких проблем может быть от этих гаджетов, поэтому обязательно нужно их протирать. Я вот так делаю, да, один раз в год примерно. Ничего, организму тоже нужно, да, немножечко закаляться. Вот такие интересные факты. Так, у нас тут еще сообщение. Я должна почитать. И сейчас, секундочку, вот тут смс-очку нам писали. Вот. Бимчик-любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Вы самое крутое радио на земном шаре. Вы слышали? Какое серьезное, великое, что слово забыла. Ой, ну все, надо слова вспоминать. Словарь мне нужен очень сильно. Великое рассуждение, я бы сказала. Привет фирме «Консультант Плюс», особенно всем менеджерам. Вот, заранее нас благодарит Валентин Юрьевич. Вот, передаю привет «Консультант Плюс» всем вам, дорогие слушатели и работники. Вот такое вот сообщение у нас прислал Валентин. Спасибо вам большое. Ну, а мы продолжаем дальше. Дальше у нас там песенки, вот, всякие разные интересные. И, в общем-то, давайте-ка я уже пойду, да, а то уже какую-то пургу несу.
0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Ну, а мне с вами уже пора прощаться, потому что дальше будет шоу «Вечерний Трубим». Кстати говоря, скоро новолуние, а это значит, что сейчас растущая луна, и самое время подстричь волосы, чтобы они быстрее росли, или постричь ногти, чтобы они тоже быстрее росли, или наоборот, дождитесь убывающую луну, чтобы волосы и ногти росли короче, длиннее, то есть дольше. Вот, поэтому, друзья, это реально рабочий совет. Знаете же энергию отливов и приливов лунных. Это все, это научно доказано. Ну, а я пойду выть на луну. А дальше, собственно, такая песенка. Всем пока-пока!

0: Сейчас начнем. Дождите.
1: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
2: Не ори, ты не дома, и дома не ори. Ты сначала подумай, а после
3: говори. Оторущий ведущий всем вам.
0: Твой гимн, что ли?
3: Нет, а знаешь, люди пишут, она все время орет в эфире, а сами слушают эфиры.
4: Не ори, ты не дома.
3: А я дома, кстати, не ору, у меня сил уже не остается. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Сегодня Альберт Ботанин с Жанным. Сегодня я уже его обняла, чуть почискала. Тебе нравится, когда тебя тискают?
0: По-разному.
3: А, и плюс 7972-42-102-8.
0: Мы же не представили тебя. Самая орущая ведущая.
3: Орущая ведущая, поющая ведущая. Не пьющая, за самое главное, не пьющая ведущая. Мне кажется, это важнее всего вообще.
0: Ты молодец, хвалю тебя за это, умничка. Спортом занимается.
3: Матом не ругается.
0: Ну как, в основном, да. Что ты там, на батутах прыгает она, значит, рыба на рыбалку уходит. За грибами она ходит. Какие у тебя еще плюсы-то есть?
3: Да у меня много плюсов. Два маленьких минуса вот есть прям вот совсем. Но это все поправимо. Пластическая хирургия, и все,
0: не,
3: и все.
0: Ну почему? Может быть, кому-то даже такое этого достаточно?
3: Зиверт поет песню, там что-то достаточно, недостаточно. Мы, кстати говоря, за эфиром с Альбертом разговаривали, тут в офисе тему подняли. Давай свет выключим, а?
0: Да ладно, сейчас я. Давай, мы начнем, я потом схожу выключу. Темно, господи.
3: Короче, мы разговаривали просто за эфиром, выясняли. Вот бывает же лицо там у женщины, которая выглядит, ну, вот прям стервозно, например, да?
0: Такая.
3: И кажется, что она прям в отношениях будет, ну, прям такая вся. Ну, лучше к ней не подходить, например. А на деле быть она может быть вообще...
0: Так обычно и бывает. Чем девочка стервознее выглядит, тем больше вероятность, что вы с ней подойдете и познакомитесь. Скорее всего, она адекватная. Потому что вот с таким стервозным лицом...
3: Скорее всего, она даст вам обратную связь?
0: Ну, не знаю, по обратной связи. Угу. Тут как бы все зависит от вас. От ваших способностей.
3: Ваши харизмы.
0: Да. А вот то, что с ней никто не знакомится, потому что боится вот такого ее внешнего состояния.
3: Меня многие боятся, а ты сказал то, что я не стервозная на лицо.
0: И нет, не стервозная,
3: а какая
0: конечно.
3: Я на лицо?
0: Ну, чуть-чуть с прибабахом, но
3: на
0: это...
3: На лицо.
0: А, ты про лицо? Да, оно там сразу видно.
3: А я вот тоже, Альберта, в свою очередь, ну, как женщина спросила, а как определить, что мужчина, вот он с большим жизненным опытом.
0: С потенциалом, так сказать, да?
3: Ну, да, с высоким потенциалом.
0: Семейным потенциалом.
3: Да. Ну, то есть, как, в общем, по внешнему виду человека определить его характер? Возможно, это как не ошибиться вообще? Есть ли какие-то лайфхаки, быть может быть? Ну, там большой нос говорит о том, что человек просто больше воздуха вдыхает, например, mm-hmm. да?
0: Значит, кровообращение у него хорошее,
3: кровонасыщение. Большие пальцы на руках, значит, что он пианист просто, и все.
0: Не, пианист — это если длинный, а если просто большие, то, скорее всего, он, ну, копает хорошо, там, ручной труд, все дела, руки такие мощные, сильные, вот.
3: И в ванной сидит по часу не просто так.
0: Там по-разному.
3: Большой
0: бывает.
3: Нос надо долго промывать.
0: Да, если уж заболел, то там будет этого. Да, добра. Ну, вообще, большой нос ни о чем
3: а
0: не
3: вот
0: говорит.
3: А вот человек, который мне написал, что я все время ору, теперь мне пишет, что я золотце.
0: Типа утечки.
3: Да.
0: Ну, золотце, конечно, из тебя, честно говоря.
3: Какое? Ну, да никакое.
0: Такое.
3: В общем, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Во-первых, оцените, пожалуйста, вот по внешности, у меня стервозное лицо или нет, кто там меня видел. Мне просто интересно даже уже стало. Ну, и Альберт Ботанин, может быть, девчонки, тоже у вас какой-то вот образ сложился того, какой вот Альберт по характеру, например, следа его внешности. И, может быть, какие-то черты лица, они говорят...
0: Слушай, а давай пусть нас прям хейтят, пусть нас рассказывают по нашей внешности,
3: ой,
0: что о нас
3: зайди на
0: думают,
3: Яндекс,
0: да?
3: Там на Яндекс можно зайти, там много хейтят, да.
0: Да? Тоже, да. А я даже не захожу, там что-то
3: два
0: про тебя пишут?
3: Да,
0: много. А про меня что-то пишут, нет? Там?
3: Нет, кому ты нужен?
0: Ну, действительно, вот именно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Одессе.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
2: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
10: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
13: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
2: Я за узкие волосики заправляю.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Всем еще раз здравствуйте, добрый вечер. Альберт Батанин, Ярослава здесь. Вечернее шоу Трубин. Пятнично, это значит, что сегодня можно хулиганить. Тема у нас для эфира тоже есть.
1: Есть, мы любим есть, особенно я. Че там, микрофон у тебя упал?
0: Это у тебя.
1: Не-не, у меня ничего никогда, все нормально, не переживай. Так, ребятушки, смотрите, мы о чем решили вас спросить. А по каким признакам, значит, внешним, по лицу, по поведению, по походке, может быть, да, там, по одежде, можно определить...
0: По моей мужской походке.
1: По твоей, да, ты следы большие оставляешь.
0: Сердце. На сердце.
1: Не знаю. На снегу точно, если по грязи ходишь, там...
0: Главное, не желтые.
1: Не, они не желтые, но большие. Бигфут.
0: Ну, хоть что-то должно быть у меня большое.
1: Так, зато да. Плавает хорошо.
0: Да, и как мажу только иногда с правой.
1: Ну, в общем, по каким внешним признакам вы можете определить какие-то черты характера у человека? Например, стервозность у женщины, да, например?
0: Да,
1: или,
0: да, да.
1: Ну, большой потенциал у мужчины. Или как это? Или это... А, подожди, вот это же абьюзер он или не абьюзер?
0: Ой, давай про абьюзеров не будем,
1: не
0: потому что вообще весь эфир могу про это говорить. Евгений пишет, а у меня гнильцу по лицу не видно. А мне кажется, видно. Все равно у вас что-то скользкое есть, Евгений. Павел пишет, визуально не определить характер. Павел вот так считает. Мне кажется, все равно бывает что-то отталкивающее в человеке. Кстати говоря, мы тут решили подурачиться. Альберт говорит, я хочу дурачиться. Короче, берем песню, заменяем слово «любовь» на «свекровь». И давайте посмотрим, что у нас получится. Можете, кстати, с нами похулиганить.

0: коротаем. Все, закончились песни?
1: Ну, еще было. Не знаю, надо еще, что ли, продолжим, пожалуйста. С икрой, ну, похожая. Вот тут нам предлагают.
0: Сон со свекровью. Тебе снилось когда-нибудь свекровь?
1: Зачем мне солнце? Нет, это не то. Короче.
0: Короче.
1: Сообщение у нас есть. Сейчас я не могу жечь огни земли. Она была в прошлом часе. Вот я с Ярославой знаком, не сказал бы, что по лицу можно сказать, что она стервозная. Наоборот, очень добрая, скромная, стеснительная девушка вне эфира.
0: Стеснительная?
1: Это не та, которая вытесняет, если что.
0: Пошел ты стеснительная?
1: Да.
0: Ну, ладно.
1: А вот несколько раз встречал, простите, у которых на лице написано, что она...
0: А, не очень интеллигентно одаренная? Что, интеллектуально?
1: Ну, битая, скажем так.
0: А, битая.
1: Да, и это подтверждалось в приличном общении. Здесь, кстати, нам еще предлагают. Вот она пришла, свекровь, как
0: паранойя. Вот это хорошо, да, это прикольно.
1: Ну, это прикольно, да, если давайте продолжим какой-нибудь такой формат, прикольно же. Так, хорошего вам вечера. Почему, где вы Петра пропили?
0: Не пропили, отдыхает человек просто, надо же человеку отдохнуть и денег заработать.
1: Вот я завтра в Калининград уеду, а ты когда будешь отдыхать? Да никогда!
0: У меня скоро отпуск, скоро отпуск.
1: И день рождения. У Альберта Батанина день рождения 27 сентября.
0: Спасибо.
1: Я даже никуда не подглядывала, смотри, я просто знаю.
0: Ты запомнила, что ли?
1: Ну да.
0: Ничего себе, так приятно, так приятно. Да-да-да.
1: Так, идем дальше. Добрый вечер, я диспетчер. По Ярославе это «иди сюда, и сама сделаю». По Альберту можно было и так поступить, в принципе.
0: Чего это?
1: Ну, это вот Дмитрия спроси.
0: Да, мне почему-то не отображается. Где это ты все читаешь? Это что это? Где это вообще происходит? Так, что тут? Я свекровь тебя до слез. Вот Алекс предлагает. Нормально. Я свекровь тебя до слез.
1: Так. Привет,
0: Что там? Антон пишет.
1: А тут Макс спрашивает, что он проездом и хочет квартиры снять.
0: Слушай, тут Антон пишет, по похожие можно определить женственность.
1: По походке, наверное.
0: А, по походке. Ой,
1: а я милого узнаю, да по походке.
0: Moves like Jagger. Антон, расскажите, а что там с походкой? Как определять? Куда должно качать?
1: Куда вилять, да.
0: Куда вилять, да. Как семенить ножками или широкими шагами? Носки врозь внутрь. Расскажите, раз вы... разбирайтесь в этом деле. Так, лучше не свекровь, а про тещу. Вот предлагает Расим. Салям, салям.
1: Ну, про тещу надо подумать.
0: А есть какая-то песня про тещу?
1: Нет, но мы можем что-то придумать. Я вообще-то будущая теща в Кубе, поэтому мы будем хорошо придумывать.
0: Ты будешь теща, конечно, да. Не, мне кажется, ты это скажешь. Все, и забирай, и это с глаз моих долой. Забирай их, чтобы больше я их не видела, да. Раз уж ты ее выбрал, женился на ней, все, сам разбирайся, домой не возвращать. Все, не, это невозвратный товар. Вот из этой серии
1: да, проверь со всех сторон там, не знаю, все такое. Фу, даже шутить так не хочется. В общем, да-да, стесняшка, мы подтверждаем, очень-очень добрая и неразговорчивая.
0: Она неразговорчивая? Я вас умоляю. О, вот у Сектора Газа, говорю, есть песня про тещу, Ильяс. Мы потом послушаем, Ильяс, потому что...
1: Да что ты вот смеешься?
0: Не факт, а чего?
1: Ну, чего вот ты смеешься? Люди так про меня пишут. А почему ты не смеешься, когда они говорят, орущая ведущая?
0: Я еще больше смеюсь, я прям ржу в голос.
1: Ты же всегда меня защищаешь, тем не менее.
0: Ну, ты же орешь, ну, вот как бы, ну... Мне просто нравится, как ты орешь, вот все.
1: Ну, так на тебя даже не ору еще.
0: На меня нет. А как на меня можно орать? Посмотри, какой я хороший.
1: Нет, когда на Альберта злишься, он... Вот скажи, как ты говоришь.
0: Ну, она просто, когда начинает злиться, вот что-то ругаться, я ей говорю, ну, типутички, это кто тут ругается?
1: Да, и за щечки меня так вот...
0: Хомячок такой.
1: И за щечки меня так осторожно, Альберт, вот и так уже все предположили, что...
0: Не-не-не-не-не-не, упаси Господь. Я такое не вызову.
1: Не вывезу.
0: Не вывезу, да.
1: Никто не вывезет. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Это наши мессенджеры. Мы сегодня говорим на тему того...
0: Как по внешности определить характер. Например,
1: можно
0: стервозность.
1: Можно ли вообще?
0: Да. Или мужские черты какие-то можно определить по внешности?
1: Черты лица, лицо, черта.
0: Нет. Ну смотри, например, будет ли он каким-то добытчиком, да? Или, например, будет он ленивым лежать на диване?
1: Ну вот я, например, не смогла определить в человеке...
0: Не смогла.
1: Как это сказать, как жестокий вот человек. То есть я, например, вообще профан в этом деле. Я ошибаюсь в людях.
0: Тиран ты имеешь в виду,
1: да,
0: такой прям?
1: Да.
0: Арбузер?
1: Ну да.
0: Арбузер?
1: То есть я вообще не различаю. И как-то хочется понимать.
0: И получается
1: или, например, что вот девушка, она легкодоступная, например. Ну, легко даст свой номер, например. Mm-hmm. Ну как вот, когда люди знакомятся, они же на что-то все равно рассчитывают, там, на общение какое-то. И как понять, что вот эта девчонка, она с тобой захочет общаться?
0: Ну, сейчас тебе напишут про легкодоступность. А тут у нас все профессионалы, мастера в этом деле. Сейчас тебе сразу накидают высоту юбки, что там еще, высоту каблуков.
1: Да нет, вот я именно вот по лицу почему-то многие думают, там, ну, я так же и про меня
0: думают.
1: Как по
0: лицу можно определить легкодоступность? Я вот, интересно, какое лицо должно быть, чтобы можно было посмотреть?
1: Легкодоступное.
0: Это точно, стопудово, прям все. Вариант. Антик 100%. Это какое лицо должно быть? Я же не представляю.
1: Ну, тебя тоже смотришь и думаешь, ну, не семьянин.
0: Ну, я вообще... Нет. Я пытался поступить в институт семьи. Как это называется? Но меня не взяли. Институт семьи меня не взяли. Так, внешность бывает так манчево, Расим. Это мы знаем. Но все равно же какие-то есть определенные вот черты. Невозможно, вот опять же, Альбиночка. Вот все невозможно. Да что такое?
1: По горбатости. А что по горбатости?
0: Как-то же... Так, любишь ты свекровь? Любишь больше ты свекровь, больше, чем меня. Это смешно.
1: Что, продолжаем? А у нас переводилка совсем скоро.
0: Да попозже. Ладно, переводилка. Подожди, девушка начинает выеживаться, сразу видно стерва. Марсель вот написал.
1: Нет, а что значит выеживаться, вот, вашим пониманием мужском?
0: Не хочу, не буду.
1: Если он такой, а пошли прям, я с тобой прям в подъезде, прям вот. И она такая, не хочу. Не, ну что ты выеживаешься? Так, что ли, как?
0: Я не знаю, Марсель сейчас нам напишет.
1: Это я вам как стесняшка сейчас говорю, вас спрашиваю. И вообще, давайте на эту тему порассуждаем, как по внешности определить характер. Можно, нельзя.
0: Ну, или не обязательно по внешности, может быть, по каким-то, там, по одежде, например, да, по критериям каким-то внешним.
1: По отсутствию одежды. Добрый вечер. А мне тоже нравится Ярославушка, когда орет. Понятно?
0: Ну, все понятно. Арина, вот здоровья, пожалуйста.
1: Вот ради таких слушателей я прихожу на работу.
0: Ари, давай. Ари, давай. Знаешь, из Шрека?
1: Короткое.
0: Рычи,
1: нет, давай рычи.
0: Рычи, давай.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.

0: Может, до весны подождем?
1: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
2: «Волга-Вканавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга-Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Метевск, Казань. Все это сегодня у нас в программе. Пожалуйста, мужчина, я просто забыла, как вас зовут.
1: Да давай, включи мне уже, господи. 19 сентября завтра у нас переменная облачность без существенных осадков по Татарстану. Зато точно. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Значит, максимальная температура по Татарстану до плюс 23. И вот как раз набережные Челны, Мензелинск, Елабуга, Нижнекамск до плюс 23 завтра. Ясная погода без осадков. Альметьевск, Казнакаево, Бугульма 19-21. В течение дня тоже без осадков, переменная облачность. Нурлат, Аксубаево 22 градуса выше нуля, без осадков, прекрасно. Буинск, Тетюши, Апастово 19-22. Ну и Казань на день завтрашний тоже переменная облачность, без осадков, плюс 19, плюс 21. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
3: Переводюга на БИМ радио.
4: Сегодня у нас переводилки.
5: Баска в Коле.
4: Баска в Коле. Без шарманки, но как есть. А что вы хотели? Инфляция?
1: А это ты будешь орать? Ну, у тебя получается, да. Сейчас будет громко.
6: Басков Коля!
1: Ей только дай порать, да. Басков Коля!
7: Звоня по телефону, попадая на занятую линию. Говорят, по телефону теряю рассудок. Никогда-никогда не пойму. Кажется, ты далеко, за тысячи миль. Протяни мне руку. Просто доверься сердцу, не раздумывая. Я вглядываюсь в ночной город. Я вижу твои глаза среди городских огней.
4: Алло, Москва вызывает.
8: Не дразните меня.
4: Москва вызывает.
8: Что происходит?
4: Москва вызывает.
5: Все линии заняты.
4: Агрессивнее. Москва вызывает.
1: И я продолжаю без перерыва.
4: Да,

0: Где вечеринка, вечеринка, теряю рассудок. Ночь зовет меня, но я сжимаю трубку. У меня нет выбора. Ни кофе, ни пива, ни сигарет запрещено. Кстати, линия по-прежнему занята. Оператор на том конце. Мне нужен твой голос. Мне нужно услышать твой голос. Мне нужно услышать твой голос.
1: Басков, Коля!
2: Не дразните меня!

0: Волков, Коля. Я продолжаю без перерывов. Я телефонный маньяк.
1: Я телефонный маньяк.
0: Че, третий куплет будем? Ей понравилось.

0: Что там, все еще линия занята?
1: Подожди, подожди, проигрыш, соляга идет, соляга! Вау!
0: Какой салага?
1: Соляга.
0: Какая фляга?
1: Риф, риф. Когда я слышу твой голос, я готов целовать телефон.
0: Целуй.
1: Я хочу вознаграждение за неделю ожидания. Мне больше некому звонить. Я хочу сберечь все для тебя, но звонок не проходит. Я продолжаю набирать твой номер. Я чувствую, что готов сломать телефон.
0: Какой ты психованный, боже мой!
2: Оператор, оператор, не дразните меня.
3: Маска в кола.
2: Оператор, что, черт возьми, происходит?
3: Маска в кола.
2: Пип-пип, линия занята.
3: Маска в кола.
0: Все, короче, мы нарались, нам хватит.
1: Я телефонный маньяк. Че, классная же песня.
2: Я

0: как перебить женщину, которая поет?
1: Деньгами.
0: Легкое движение.
1: Лучше деньгами. Или едой.
0: Одной руки.
1: Бросаешь в нее еду.
2: Трубим.
0: Ну, она вылезла, не должна была, но что-то...
1: Ну, потом попоет. Давай, читай, что там нам написали, мы сейчас будем комментировать.
0: Ты напомнишь, что вообще тут происходит, если слушатель еще с нами вообще остался?
1: Происходит вообще форменное безобразие, понимаете? Мы тут орем песни, шутки шутим, иногда танцуем. Ну, я танцую в основном. Вот, Ярослава не может, она кнопочки
0: нажимает. Ну, потому что пилона здесь нет.
1: А, тебе пилон-то давай. Да ты шо?
0: Ну, конечно.
1: Да, а если пилот будет? Дальний авиапил. Ну, можно, да, пожалуйста. В общем, а нам еще за это деньги платят. Вот за то, что мы тут дуримаемся, понимаете? Работа мечты просто всем вот так.
0: Ну, знаешь, так тоже. Я-ау! Тоже надо смочь.
1: Это надо уметь,
0: вот
1: да.
0: Вот ты сделай так. Я-ау!
1: А вот это вот, как ты там делаешь у этого, у Эминема?
0: Вчера Павел тоже с нами делал, да.
1: Так, ладно. Ну, давай, почитаем. Напомним давай тему, что у нас сегодня как по внешности определить характер мужчины, например. Ну, то есть, какой он вообще сам по себе. Надежный, ненадежный, гулящий, не гулящий. И как по характеру, вернее, по внешности определить...
0: Только если он гуляет на улице, наверное, все-таки гулящий.
1: Ну, не факт. Может, он по помещениям ходит. Сауны всякие.
0: А если
1: там
0: он на скамейке сидит? Вот и когда он гуляет,
1: ждет,
0: он гулящий.
1: Ждет.
0: Ждущий?
1: Ждущий, да.
0: Сидящий.
1: Сидящий.
0: А если он на зоне? Сидящий.
1: Там тоже можно ждать.
0: То есть надо уточнять. Ну, я сижу где?
1: А окончание срока. Понимаешь, мужчина везде может загулять. И на скамейке.
0: Я по жизни загулял.
1: Словно в темный лес попал. Это вот. Давай, почитаем тут сообщение.
0: Читай, миленький.
1: Так, значит, Басков в поле.
0: Басков в поле.
1: Слушай, а Басков в поле-то... Ну, ладно, давайте мы сейчас не будем, а то тут там сейчас шаман на Байкале нам этот. Басков в поле. Мы не про это. Бимчик-любимчик, привет. Вот смотри, если губы тонкие, то жадный человек, пишет Лариса. Это прям гадалки не ходи.
0: Да.
1: А если еще нос большой и картошкой, то, скорее всего, склочный и гневный. У меня вот большой картошкой нос.
0: Да ты себя преувеличиваешь. Нет? Просто.
1: Маленький.
0: Да. Ты мне пальцы уже свои показывал, Лариса. Я говорю, давай наглядный пример, чтобы было вообще вот, ну, сопоставить.
1: Обойдись.
0: Сказал нет, как вот я должна доверить?
1: Ари давай! Вот, ари давай! Ари давай! Это по-японски.
0: Может,
1: Дмитрий.
0: Ари Дедерчи не дописал.
1: Нет, это
0: просто.
1: Дмитрий по-японски с тобой разговаривает.
0: По поводу тонких губ.
1: Угу.
0: А, я тоже слышала, что человек жадный.
1: Не, Ярослава не жадная. Простите, все.
0: По-моему, одному тебе так смешно.
1: Не, все нормально, все прекрасно. Ярослава последний отдаст, все.
0: Я тебе каждый раз тебя чем-то подкармливаю.
1: Да, вот
0: что
1: я
0: ты
1: и говорю,
0: говоришь-то?
1: Вот я и говорю, она очень добрая.
0: Что, дети, короче, не доели, доедать дома некому, я всю альмерту приношу.
1: Да.
0: Так, ну нет, на самом деле слышала, что люди жадные, но сталкивалась с тем, что действительно, если тонкие губы у мужчин, он жаден. Это не значит, что он мне все подряд не покупал. Ну, просто он жаден.
1: Жадина, говядина. Марсель пишет, общается как быдло или ведет себя как будто выше тебя по статусу. Это вот не нравится Марселю. А вообще, глаза человека говорят много о нем. Я не знаю, как другие люди, но я всегда при встрече людей считываю по глазам и никогда не ошибаюсь. Вот.
0: Я читаю по глазам. Не лги мне, не.
1: У тебя на любую фразу есть песни, да?
0: А кто поет эту песню?
1: Не
0: если
1: знаю.
0: Нечего сказать.
1: Мне кажется, ты ее выдумала, эту песню.
0: Другие
1: сейчас
0: радиослушатели, кто поет? Не лги мне, не лги, я читаю по глазам.
1: Ладно, пока вы вспоминаете эту песню. Значит, здравствуйте, любимые. Такое сообщение. Наверное, еще нужно уточнить, кто она по знаку зодиака. О, начинается, господи.
0: Давай.
1: Иногда, но это о многом говорит. По крайней мере, характер уже будет понятен. Ну... Вот все говорят, что не любят скорпионов, да?
0: Ну.
1: Что они какие? А я люблю скорпионов.
0: У меня... Иди, люби, у нас Катя скорпион.
1: Она замужем. У меня все девушки бывшие были скорпионами. Прекрасный
0: вот, знаете,
1: знак,
0: это
1: обожаю.
0: Это прям вот эти знаки зодиака. Это прям мужчина приходит в одинокую темную спальню такой, открывает фотку скорпиона. И давай! Ну нет, серьезно, какая разница, как кто по гороскопу
1: конечно,
0: человек, когда
1: конечно
0: у него нос картошкой.
1: И губы тонкие.
0: Губы тонкие. Сейчас мы соберем портрет.
1: Так, что тут еще?
0: Нос не картошкой тебе пишет Лариса Николаевна.
1: Ой, спасибо вам большое, Лариса.
0: Кстати, нормальный нос, зря ты вот на себя наговариваешь.
1: Да?
0: Да, ты вообще в целом симпатичный.
1: Ничего, пойдет, да?
0: Ну, в целом симпатичный.
1: А я мужчина хоть куда, в самом расцвете сил. Так,
0: ну ладно,
1: Павел,
0: уж не преувеличивай.
1: Ну ладно, сам себя не похвалишь. Павел пишет, определить действительный характер, даже пообщавшись в соцсети, невозможно. Это могут быть совершенно разными типами по характеру, харизме и по энергетике, понимаете, вот.
0: Да, ну вот, Павел, возьмем вас. Вы, когда пишете в бим-болталке, кстати, у нас есть бим-болталка, вступайте обязательно в Максе. Вы там тоже так прям яро выступаете за права мужчины, что женщина там все вам мужчинам должна и так далее. Когда вы вчера в студию пришли, вы совсем по-другому рассуждали. Вот тоже, где она правда-то в итоге?
1: Какой? Дипломатичный Павел.
0: Да, но если бы вот я читала «Бимболталку», я думаю, какой неприятный Павел. Когда пришел, подумал, нормальный, приятный Павел.
1: Вполне себе адекватный. Да. Как, вот, как это,
0: губы вроде даже
1: как
0: не
1: это тонкие. Двуличная Лариса Сергеевна вот из этого мема, помнишь, да? Так, Марат пишет. Добрый вечер, Бим-ведущий. По внешности не определить. Только с годами понимаешь, какой человек с тобой рядом. Кстати, сегодня пробежала инфа про вашу свадьбу, ведущий. Тоже на нее есть, вот как шутники ваши коллеги.
0: Да ладно, пошутят, нам не
1: я
0: жалко.
1: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт, но никогда...
0: Главное, вот заметьте, когда не первый раз уже мне тоже в личку пишут, что Ярослав, вы, наверное, с Альбертом Ботанина, ну, что-то такое. Я, причем, меня это вообще не трогает. Ну, Альберт почему-то все, как будто я Квазимода какая-то,
1: да нет, нет, я просто характер твой не вывезу.
0: Так ты не вывози, тебя это очень непросто, оно мне не надо. Но ты просто, ну, не знаю, как ты можешь тебя польстить, это должно.
1: Что польстить мне? Что тебя прочит мне в жены?
0: Да, да, ну, ты же знаешь, что это неправда. Ну, ты такой, спасибо, конечно, но нет. А ты, ой, я не вывезу там, и все девчонки хорошие, приличные. Приличные девчонки сейчас такие, блин, меня, наверное, тоже не вывезет тогда. Ну, что ты сам себе, я тебе помогаю.
1: Да?
0: Я тебе друг.
1: Нет, все нормально, не переживай, у меня с девчонками все в порядке есть. Я так вот что ж боюсь.
0: С такими пальцами вряд ли.
1: Они же меня пальцы...
0: С таким носом тоже.
1: Нормально же нос, мне сказали, все нормально. Добрый вечер, Бим Лебедущий, по внешности... А, ну это все, это мы уже читали, да? А вот смотри, кстати, вот, пожалуйста, вопрос. А вот по фото я какой, спрашивает человек с ником А. Ну-ка, зайди-ка, посмотри-ка. Давай-ка, оцени-ка. Человек по фото. Вот смотри, у него есть фото. Он в зеркало
0: подожди,
1: сейчас сфотографировал.
0: Сейчас,
1: в футболке стоит. В белой футболке. Футболка белая, чистая. Значит, опрятный. Не совсем поглаженный,
0: конечно. Ой, вы похожи
1: конечно
0: на моего первого парня.
1: Пути-пути. Ярослав одобряет.
0: Я не могу приблизить. Слушайте, а что-то у вас там... В карманах тут наложено впереди.
1: Это прям у него треники просто, они немножко растянуты. Он, понимаешь,
0: экономный. Прям растянуты, да? Вот прям посередине они растянуты. Зачем они
1: значит,
0: растянуты?
1: Значит,
0: что это значит?
1: Что-то да значит, я не знаю. Ты разбираешься, мужчина.
0: Плюс 7, пошла, рассмотрю. +7 972 42 102 8. Можно ли по внешности человека определить его характер?
1: Характер, да.
2: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
4: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
9: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Астане 131. 230 30 30.
10: Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
11: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
12: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-339-244-7441, 16+.
14: Сponsor шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 74-174.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: А? Хотели, просили? Ну, я хотела.

0: родился.
1: Короче, уговариваю Альберта Ботанина станцевать танец.
2: Газманова? Ну, ты сравнила колени Газманова и мои колени.
1: Коллеги Газманова.
2: Коллеги Газманова.
1: Я пропал! Когда его не станет, кто-то должен будет его заменять.

0: Погнали, встаем. Давай встаем, что сидишь?
1: Что делать-то надо?
0: Хэ! Ну ты что, забыл, как это делать? Танцуем в прямом эфире.
1: Что надо делать?
0: Ты помнишь, как он там отбивает ногами? В лесу, гордо голову несу. Нет, подожди, рано, рано. Давай, подожди. И прыг! Погнали! Давай! Топай громче, тебя не слышно.
1: Как что?
0: Да, я снимаю. Ладно уж, не переигрывай.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

0: трубим.
1: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. И мы сегодня говорим про внешность.
2: Как по внешности определить характер? Стервозность, например, или, может быть, какую-то ненадежность, ну, мужскую,
1: вот если,
2: да?
1: Мешки под глазами. Это же не значит, что человек устал. Просто ему можно сделать блефолопласт.
2: Нет, просто например. Мешки, это же всегда удобно. В них можно что-нибудь складывать. Карманы не нужны.
1: Это кружки. Дети ходят на секции кружки.
2: А у меня под глазами мешки, да?
1: Да.
2: Нормально. Нет, ладно. Мешки ни о чем не говорят. Это, скорее всего, говорит о том, что...
1: Мешки вообще не разговаривают, Альберт, в принципе.
2: Мешки? Мешки Гамми разговаривали.
1: Мешки Гамми разговаривают. Очень смелые разговоров-то было. Здравствуйте, любимые ведущие. Можно еще много по мимике сказать о человеке.
2: Ну-ка.
1: Это все?
2: А как? Подробности? Давайте подробности.
1: Это законченное предложение от Ильдара.
2: Это только начало предложения, Ильдар. Давайте подробно, что там по мимике,
1: вообще,
2: где, куда.
1: Вообще, я тоже слышала, что когда человек там глаза отводит, значит, он врет, ну что тут такое. Ну так, знаете, всех подозревать вообще можно, ни с кем не общаться. Ты показал указательный палец, ты тычешь в меня.
2: Так же ты сидишь в закрытой позе, да?
1: Ты
2: вот
1: что,
2: это?
1: Закрылся от меня?
2: Слушай, смотри, тут пишет Лилия. Ну и что, что Ярослав орет? Зато так смешно это делает, что пусть дальше орет, вот. Да мы только поддерживаем, Лили.
1: Я вообще от всей души, между прочим.
2: Мы вообще с кайфом обожаем. Как только она забегает, что-нибудь поорать, мы
1: слушай,
2: такие,
1: меня когда нет в 16:30, ты мне уже названиваешь. Ты где?
2: Да, вот ты именно. Я начинаю беспокоиться.
1: Я соскучился, ты где?
2: Ну, так нет уж, конечно.
1: Ну ладно, я чуть добавилась.
2: Ярослав обычно просто приходит, ну, за час, за 40 минут.
1: За полтора часа.
2: За полтора часа заранее, там что-то подготовится, что-то она готовит, я не знаю, что она готовит.
1: Ты сказал, ты пышный омлет готовишь, я сказала нет.
2: Ну, все,
1: это не значит, что я вообще не готовлю.
2: Не готовит, да.
1: Просто тебе нет.
2: А тут, представляете, 5 минут до эфира, а Ярослава нет. Я думаю, что такое? Куда же это же? Я же начинаю беспокоиться. Мне же придется остаться работать.
1: Алекс пишет, по внешности можно понять, да или нет?
2: А
1: это Света же поет об этом.
2: А вы, может, нет, а может, да, а может, это все слова. Алекс, а вот как понять, когда да?
1: А это Алекс из Мадагаскара? Люблю больших, люблю попасты.
2: Это мото-мото, я вот полностью с ним согласен. Полностью мото-мото вот действительно выражает.
1: Слушай, я не орала, у меня просто была вот, ну...
2: Ладно, в общем, смотри.
1: 20 секунд.
2: Алекс написал, когда да, напишите, Алекс, как понять, когда да, подробно.
1: Альберт, очень надо.
2: Мне, всем надо, что такое? Пожалуйста, мы с удовольствием.
1: Мне не надо.
2: Ну, тебе не надо, мне потом отдашь. Все, 20 секунд закончились?
1: Будешь поднашивать?
2: Что там?
1: Бэушка.
2: Эти новости дорожные, да?
1: Да.
2: Давай.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
1: Итак, по данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 5 баллов. Движение плотное. 5 из 5. Давайте посмотрим крупнейшие пробки. Сегодня пятница? Пятница. Крупнейшие пробки. Улица Чистопольская от Меридиана улицы до улицы Декабриста. Время проезда 13 минут. Улица... Так, нет, не улица. Ленинская дамба. Улица Декабристов от улицы Бадурин до Чистопольской улицы. Время проезда 11 минут. Улица... Нет, не улица. Проспект. Улица. Ты что-то добавить хотел?
2: Ты так просто смешно. Улица, улица московские,
1: спасские, петровские. Петра сегодня нет. Проспект Альберт Камалеева, улица Тулпар до улицы Академика Сахарова. Время проезда 8 минут. Ситуация на мостах и дамбах здесь у нас интересненько. Ленинская дамба в центр 0 баллов, из центра 7 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 3 балла. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Наши дорогие радиослушатели, если вам тоже есть чем поделиться. Вот как раз-таки Евгений пишет. Стоим минут 5 под Ершова на Вишневского в сторону квартала. Не двигаясь! Сейчас мы вам музыку включите хотя бы.
2: Потанцуете, да,
1: подрыгайтесь.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: А для тех, кто стоит в пробках. 18.01, что ты тут это...
1: Запаздываешь?
0: No. Так, двигаем кресло, чтобы все было удобно.
1: 5, 6, 7, 8!
0: Да!

0: час вечернего шоу «Трубим». Альберт Ботанин, Ярослава, мы по-прежнему здесь. Тема у нас все та же. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Мы говорим сегодня о лица черта...
1: Физиогномика. Черта... Какая это называется? Физиогномика, по-моему, когда ты по лицам черта пытаешься определить характер человека. Ну, такая себе, честно говоря, наука. Я с этим не очень согласен. Но вот смотри, ну, честно говоря, нам никто каких-то особых рецептов не подсказал, кроме тонких губ. И что там еще было? И что-то по глазам там можно было определить.
0: А мне песню, кстати, никто не вспомнил же.
1: Нет, ладно, потом мы песню вспомним. Давай еще раз напомним, о чем мы сегодня говорим. Как по внешности, мужской и женской, определить черты характера? Насколько человек стервозный? Насколько человек надежный? Насколько человек умный?
0: Смотри,
1: может быть?
0: Смотри, есть же вот профайлеры, например. Да. К нам приходит Лейсан Бедрединова, она профайлер. И она мне тоже говорила, что вот я вчера фотку показала, там, например, да? Но, но она мне почему-то сразу стала вот такие там...
1: Не
0: ну,
1: твое.
0: Почему не
1: мое? Тебе не понравится, да, она сказала?
0: Местами.
1: Местами, да. Фрагментами.
0: Да.
1: Фрагментарно не твое.
0: Деталями.
1: Деталями.
0: Да. Частично. Детальками.
1: Детальками даже, да?
0: Да.
1: Ага, ага. Вот. Ну, это, как говорится, надо пробовать, надо смотреть.
0: Ну, сейчас
1: надо
0: еще.
1: Мерить.
0: Нет. Харизму. Привет, Бимрадио, привет, Альберта и Ярослава. Никак нельзя определить характер человека по внешности, если только ты не психолог экстра-класса.
1: Слушай, тут где-то было сообщение будь о том, здоров. Что человек водитель такси и говорит, у меня жена психолог, говорит, а я иногда лучше, говорит, даже чем она, определяю людей. Я-то потерял это сообщение. Вот такое вот было. Ну, кстати говоря, да, водитель такси, они, знаешь, какие психологи? Это называется бытовая психология, они разбираются в людях. Серьезно. Так, что тут у нас еще? Вопрос Ярославе. Вот, пожалуйста, Расим пишет. Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной?
0: Верю и очень не люблю, когда это лицемерная дружба.
1: А как это лицемерно? Это как это? Вот когда что-то от кого-то надо,
0: когда,
1: да?
0: Когда из дуры делают идиотку. Вот так вот не люблю, когда...
1: Ты прям сейчас объясняешь как-то не очень понятно.
0: Кто понял, тот понял.
1: Ну ладно, ну ладно. Так, что тут у нас еще из непрочитанного? Вот смотри. Добрый вечер. По фото можно понять многое. Но мне проще, мой характер и интеллект заставляет абьюзеров сразу на меня агриться, пишет Артем Патрин. Так я их вычисляю.
0: Как на вас можно агриться, Артем? Вы же такой милашка.
1: Ну, утипутечки прям.
2: Утипутечки. Вы же приходите к нам в студию, Артемка Патрин. И хочется вас прям вот из осечку, из животик вас хочется пощупать.
1: Вкусненько готовит потрогать. Еще, оказывается, Артемка Патрин. Он там такую вкусняшку тогда приготовил.
0: Я расстроилась, что мне не досталось просто.
1: Там был так вкусно, Ярослава, прости, мы просто не сдержались. Там такая вкусняшка была. Да, если что, обращайтесь к Артему, он вам что-нибудь приготовит. Вкусненькое, наверное. Так, а что у нас еще тут по внешности?
0: Все, кто меня видит первый раз, Зульфия, пишут, думают, что я высокомерная. Кстати, про меня точно так же думают.
1: Подожди, а где? Давай мы посмотрим на Зульфию.
0: Душа компании. Ты душа компании.
1: А где Зульфия нам написала?
0: А там зеленая картинка, там нет фотографии.
1: А нет фотографии. Зульфия, скиньте нам фотку, пожалуйста, мы посмотрим на вас.
0: И добрейший души человек. Ну, все мы думаем, что мы классные. Да, ну я, например, ты вот можешь про себя сказать свой прям минус какой-то стрёмный?
1: Минус? Я ленивый. Это прям мой минус, да, я знаю. А так больше минусов нет. А еще скромный. Добрый вечер, бабай.
0: Подожди.
1: Да, давай.
0: Зульфия еще пишет. Вокруг меня всегда коллектив объединяется на вечеринках. Я клоун.
1: А позитивный человек, классно же, это здорово, да. Я вас полностью поддерживаю, Зульфия. Надо веселиться, пока есть возможность. Бабай вот пишет, добрый вечер. Вас двоих сегодня в утроменах женили. Вы в курсе? Да, в курсе, в курсе.
0: Нам же, кто нас женил? Расскажите, как это было. Мы хотим
1: тоже
0: знать.
1: А что там было, да, кстати, на свадьбе?
0: Мы ничего не поняли вообще.
1: Кто гулял на нашей свадьбе?
0: Да, а кто дрался? Расскажи.
1: Что было? Есть фотки?
0: Да.
1: Фотки?
0: Да, покупать не будем. У нас все в семью, все в дом. Дайте нам просто посмотреть фотки со свадьбы нашей.
1: Ну, ладно, что, женили.
0: Ярослава не орет. А поет так, красивым голосом. Разница же. Я бы позавидовал.
1: Вот, видишь.
0: Не завидуйте, приходите, будем петь вместе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 на нашей свадьбе. С Альбертом, конечно.
1: Не, мы можем провести свадьбу.
0: С гостями?
1: Ну да, тебе микрофон, мне микрофон.
0: Смотрите, в прошлом часе Альберт Ботанин меня не вывозил, а в этом вывозит. Еще час.
1: Ради денег я готов потерпеть.
0: Еще час, и я тебя вывезу. У меня, кстати, трое детей.
3: Черни трубим.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Встречайте!
6: Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
7: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
8: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
3: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
4: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБР 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Портал на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня, давай.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: можно определить женщину? По манере... Не по горлу, по горлу.
1: Подожди,
0: ты другой.
1: По манере разговора, наверное, можно определить.
0: Вот
1: да.
0: По песне.
1: Ну, она тут делает вид, что она такая манерная девка. На самом деле нет. Я же тебе говорю, чем больше по девочке, по внешности ты думаешь, что она какая-то стервозная, тем, скорее всего, она более прикольная и интересная.

0: Ну что, господа, давайте продолжим наше с вами общение на тему того, как по внешности определить характер или черты характера. Чего ты там смеешься? Что случилось?
1: Да, ничего.
0: Ладно, зайдете потом, посмотрите в бим-болталку. Ты же бим-болталку скинул, да, я надеюсь?
1: Нет, я в группу ведущих скинул. Так, ладно, подставила коллегу.
0: Подожди, тут Алекс пишет по поводу внешности. Если много морщин в молодости, значит, много думает. Значит, тупой.
1: Или еще тупее, еще хуже.
0: Не помогло.
1: Если еще тупее.
0: Да-да-да. Арта Монстр нам пишет. Чисто по лицу не узнать. Надо, чтобы хотя бы пару слов сказал человек. Ну да, наверное.
2: Это самое.
0: У меня минус один, говорит, я ворчун. А в этом ничего плохого нет.
1: А ворчунов минусуют, что ли?
0: Нет. Ворчун — это человек, который старается предвидеть будущее. Вот ты ему что-то говоришь, и он такой, ну, ты знаешь, вообще-то вот тут...
2: Вообще-то я к старости готовлюсь.
0: Да-да-да, вот он заранее все предсказывает. Это, знаете, ворчуны, на душнилах и ворчунах держится мир, я хочу вам сказать, на таких, как нас. А, значит, невесту украли, пишет Расим. Так, как... А, это про нашу свадьбу?
1: Не знаю, меня никто не крал.
0: Ну вот, подожди, нас не было на этой свадьбе. Без нас же женили нас.
1: Ну, потому меня никто и не крал.
0: Чё-то не было, да. Так, Лариса Николаевна написала, еще так можно определить, кто рассказывает мне о других, имеется в виду сплетни, тот рассказывает другим обо мне однозначно. Ты любишь сплетни?
1: Вообще нет. Я считаю, что лучше какая-то такая проверенная информация. Просто, чтобы удостовериться, надо спросить у кого-то. Ну, как ты узнаешь, что она правдивая? Ты вот, например, ты на свадьбе, например, гуляешь, а мне надо у тебя кое-что узнать. Я пошла... А правда, что... Альберт, обделался. Правда.
0: И тебе прям сразу скажут.
1: Это прям сплетни, что ли?
0: Ну, это такое, да, не очень. Смотри, Диан пишет. Добрый вечер. По внешности можно понять все, насколько он умный и насколько щедрый. Ко мне часто боятся подойти и говорят, я стервозная. Особенно частая фраза у тебя взгляд, как будто тебе, я тебе денег должен. Так, Диан, сейчас посмотрим мы на вас.
1: Нет, ну вообще вот
0: красивый,
1: смотрите,
0: взгляд, подожди.
3: Внимание, знатоки.
0: Скандал, интриги, она, расследования.
3: Она смотрит из-под лобья. Она скалится, когда улыбается.
0: Да нет, красивый взгляд у вас,
3: Я
0: Диана.
3: Не про Диану, я вообще в целом она, это она.
0: А я про Диану. Все замечательно.
3: Как понять, что она нормальная, добрая девчонка? Без этих всяких. Нормально, вот. Я девчонка.
0: Вот этих вот, которые, эти самые. Ну, вот эти, которые, вот те самые, да?
1: Нет, а действительно, а как вот, ну, просто, может быть, ну, ну, такое лицо. Может, она... Я не про Диану, говорю в целом про девушку.
0: Ну, что она недовольна жизнью, да, например?
1: Ну, вот на меня там тоже многие смотрят и думают, что я какая-то там высокомерная. А я, между прочим, котяткам помогаю.
0: Ути-путечки, да.
1: Да, ути-путечки.
0: И котяток смотришь. Я тебе скидываю все время, ты лайки.
1: И да, но тебя-то я проклинаю в этот момент. Насколько добрый, я пока еще не поняла.
0: 64 рилса, да, про котят?
1: 67, сексон.
0: Так, Зульфия вот продолжает. Обожаю, говорит, молодежь. Так, что тут где-то тут было? Обожаю молодежь. Я в теме, на теме, в движе, и молодежь меня любит. Вот, Зульфия.
1: А сколько вам лет, Зульфия?
0: 55. Вот она тут написала.
1: Вот я тоже хочу так в 55.
0: Круто, круто. Это здорово, сохранять молодость в душе, Зульфия. По вам не скажешь, что вам 55, Зульфия. Давайте честно, я вот посмотрел вашу фотку. Вы не выглядите на 55. Вот.
1: Чтобы вы понимали, вы так мало женщин сегодня пишете, что Альберт Ботанин вынужден гуглить каких-то чужих женщин, показывает мне в купальниках. Там мукой друг другу что-то они делают, пирожки пекут, почему-то друг на друге теле. Почему-то непонятно.
0: Это не я, это мне просто интернет подкидывает вот такие видосы.
1: Да, поэтому, дорогие женщины, давайте как-то поактивнее сегодня вы будете писать нам, потому что я устала смотреть. Моя самооценка, она уже где-то болтается внизу на уровне колен Альберта.
0: Подожди, тут бабай, я, говорит, требую продолжения свадьбы. А второй день был, нет?
1: Расскажите, мы ничего не... Мы так хорошо гуляли.
0: Нам даже интересно стало, что-то.
1: Да, что там было-то? Расскажите, что было на свадьбе.
0: Ну, скиньте фотку, да, что там было. А конкурсы были дурацкие вот эти?
1: Яичную, за которые стыдно.
0: Яичную свадьбу. А кто вы разбирается?
1: Скиньте кто-нибудь фотку нам с нашей свадьбы с Альбертом. Вообще интересно.
0: Напилите нам вы фотки. Классно.
1: Я знаю, что в бим-болталке есть люди, которые шарят в этом во всем. Добрый день. По характеру человека однозначно можно судить по тому, улыбчив ли человек, улыбается ли он в ответ. Такие люди открыты к общению, характер сносный. Если человек улыбается редко, то часто он и ходит как бука. Это нелюдимый, угрюмый человек. Да и характер сложный. Способность улыбаться выдает мимические морщины. Александр, вы вот меня видели. Я нормально же, сносная, нормально?
0: Как у нее с мимическими морщинами?
1: Вот, про это не надо говорить.
0: Выдают у нее мимические морщины?
1: 7-9-2-7-2-42-102-8. Совсем скоро, кстати, будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». И тему обсуждаем, как по внешнему виду можно ли вообще определить характер человека.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Самая крупная кость в организме человека – бедренная. Она крепче бетона и может выдержать вес более 1,5 тонн.
2: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы – ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
11: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30.
12: Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
13: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
14: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
15: Все, что я делала правильно.
16: 2-92-102-8, звоните, будем играть в игру. «Ты мне зубы не заговаривай». Мальчик, девочка, эби, баба, это вообще не важно. Главное, разнополые. 2-92-102-8. А что?

0: Джак Канавта. Джак Канавта – новый официальный дилерский центр Джак в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже Джак РФ8 и Джак Т9. В честь открытия действует специальное предложение на автомобиле Джак. Выгода до 300 тысяч. И зимняя резина в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8843-230-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями Джак. Оценивайте, не обесценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Кстати говоря, о подарках на кону, у нас сертификат в семейный парк активного отдыха.
1: Активнейшего отдыха. Слушай, я забыл тебе на бумажечку написать. Будем с экрана читать. Ладно? Я тебе прям экранчик сюда передвину. Смотрите.
0: Чего?
1: У нас все нормально.
0: Безответственный.
1: Согласен, абсолютно безответственный. Нельзя на мужчин подоложиться. Но у нас есть...
0: Тогда
1: два...
0: нет, под него не надо ложиться.
1: Согласен тоже. Два претендента на победу. Первой до нас дозвонилась барышня по имени Альбина. Альбина на связи. Альбина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А у вас есть вот какие-то вот характеристики по внешности? Вот вы смотрите на человека и точно можете сказать... Нет, подожди, про себя это мы потом. И точно можете сказать про этого человека, что вот у него какой-то такой особенный характер. Какие-то подмечаете у него особенности?
2: Да.
1: Ну, например?
2: Улыбчивый, обаятельный.
1: Что-что еще раз? Альбина?
2: Улыбчивый, обаятельный.
1: Улыбчивый, обаятельный. И что это значит?
2: Значит, добрый, веселый.
1: А, ну ладно, не буду вас огорчать.
0: Это флирт у тебя был?
1: Да. Есть второй претендент на победу. Давайте знакомиться. Его зовут Марк. Марк, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Марк, подожди.
1: Смотри, какой голос,
0: а вы кем-то работаете с таким голосом, Марк?
3: Я кем-то работаю.
1: Кем-то? Загадочно.
0: Кентом работает.
1: Ну да, он очень такой загадочный.
3: Мы организуем разные фестивали, мероприятия, корпоративные мероприятия.
1: Не хотите рассказывать, все понятно.
0: А
1: ладно.
0: Вы скажите, Марк, подождите.
3: Ну вот фестиваль был в Болгаре мечтателя?
0: Был.
3: На выходных.
0: Так это вы.
1: Он что?
3: Очень приятно, организатор фестиваля.
1: Круто.
0: Очень приятно, Альберт Батанин, Ярослава. Что нужно будет сделать сегодня, Марк и Альбина? У нас 10 слов у каждого. Не на листке сегодня!
1: Я подвину тебе
0: безответственный
1: экранчик.
0: Коллега. Вот почему так мужчины?
1: Зато
0: когда я
1: написал,
0: за все отвечаю,
1: все придумал.
0: У нас все готово. Когда мужчина отвечает, у нас не готово
1: за
0: ничего.
1: За это мы тебя и любим, что ты ответственная.
0: Любите? Ну
1: да,
0: ладно.
1: Да.
0: Хорошо. В общем, 10 слов ровно по одной минуте у каждого игрока. Наша задача не называть однокоренных слов. Это бывает очень сложно. Альбина, вы дозвонились первой. С кем будете играть?
2: С вами.
1: Все.
0: С вами это...
1: Это с кем, да?
0: С нами?
1: С нами, а с обоими?
0: Ты что думаешь, я настолько хорошо вижу?
1: А я подвину тебе, не переживай. В общем, тебя...
0: Там шрифт, я не знаю, там...
1: Нормальный шрифт.
0: Как родинка.
1: Сейчас я...
0: Самая маленькая на теле. Вот есть родинка, Марк? У вас есть родинки?
1: Ты давай, не раскрывай.
3: Были когда-то, я постарался удалить.
1: Ух ты.
0: А вот это вот удаленные ваши, они теперь на экране у нас.
1: Сейчас, погоди.
0: Очень маленькие.
1: Давай напомним, тема у нас сегодня внешность. Я тебе вот сюда поставлю экран, все ты увидишь. Выбирай любое, все нормально. Так,
0: Собери
1: Альбина,
0: мужика называется.
1: Альбина Ярослава, у вас ровно одна минута, 10
0: не слов. Не командуй тут нам.
1: На тему внешность,
0: да.
1: Ярослава попробует, не называя накоренных слов, объяснить вам эти слова. Запускайте таймер, пожалуйста.
0: Вы готовы, Альбина?
2: Да, готова.
0: Отлично, только слушайте внимательно и говорите громко, хорошо?
2: Хорошо.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
0: А над губой у мужиков такие жиденькие бывают они?
2: Усы.
0: Да, а бывают очи, как по-другому называются?
2: Рода.
0: Очи! Где? Два их. Мы ими...
2: Глаза.
0: Да, а женщина наносит утренний какой-нибудь там или дневной, вечерний.
2: Макияж.
0: Молодец. А вот вы сказали, что вот обаятельная она на лице должна быть.
2: Улыбка.
0: Да, а еще у бабулек бывает на лбу, например, там они... Ладно, у меня тоже есть мимические...
2: Мартины.
0: Да, а вот боты, туфли, это что в целом одним словом, как называется?
2: Обувь.
0: Да, а еще вот бывает мужская такая она, бывает джазовая, бывает она, бывает женственная она. А я милого узнаю.
2: Голос.
0: Нет, а я милого узнаю по...
2: По походке.
0: Да, а вот у меня такой красивый, эротичный...
2: Голос.
0: Да, а еще у меня красивая 90-60-90 она.
2: Фигура.
0: Да, а еще длинные на руках бывают... Короткие
2: перчатки.
0: Бывают. Нет, ну на руках они бывают. И на ногах тоже. 10 их всего. Ну.
2: Пальцы.
0: Да, конечно.
4: Ты мне зубы не заговаривай.
0: На пальцах было вообще обидно просто продуть. Боже.
1: А что, 9 слов?
0: 10,

0: 10 у нас? Да,
1: а где 9?
0: Почему 9?
2: Ну ладно, ладно, 10, ладно. 10 чем, же? Чем бы мелочиться?
0: Ты нам еще балл накинь, я вообще слова не видела. Я в таких условиях работала. Марк, вы поняли, что нужно делать? Альбина, кстати, я вас хвалю, вы большая умничка.
3: Хорошо.
0: Все.
1: Ну что, Марк, сейчас мы с вами серьезно, все быстренько все 10 слов угадаем, все как репетировали. Я же вам вчера скидывал все 10 слов, вы выучили же, да?
4: Да, да, спасибо.
1: Все, отлично, да. Тогда поехали.
0: А везде Блад, вот мечтатели, конечно. Ты на шаре летал,
2: естественно.
0: И я не летала, ничего не знаю. Ваши минуты.
4: Надо было приехать.
1: Мы приедем в следующий раз, мы приедем.
0: Да.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Итак, Марк, у меня на, значит, этом, внизу вот есть усы, а еще тоже растет вот эта пышка.
4: Борода.
1: Отлично. Я вот ими сейчас говорю, это что у нас?
4: Губы.
1: Ага. Вот смотрите, помада, тушь, тени, это все вместе как называется?
4: Косметика.
1: Ага. Говорят, а что ты их нахмурил, они у тебя над глазами такие?
4: Брови.
1: Ага. Это вот я когда беру эту такую фигню, чтобы волосы свои привести в порядок.
4: Расческа.
1: Нет. Что я этой расческой делаю?
4: Ну, прическу.
1: Прическу. А, у меня их 32. Это сколько? А что это они? Белые.
4: Возраст.
1: Нет,
4: зубы.
1: Вот
4: зубы.
1: Все проговорился,
0: да,
1: уже
0: вот
1: практически.
0: Ты же на,
1: ну что такое, ладно. Ладно, а вот про женщину говорят, что она такая, вот у нее такой характер, и она такая нехорошая какая-то.
4: Стерва.
1: Угу. Я чем дышу?
0: Насморком.
1: Угу. А если у меня на голове нет волос, то я надеваю...
4: Парик.
1: Ага, а еще говорят, у него такой приятный, от него так пахнет вкусно, это...
4: Парфюм?
1: Ну, пусть будет парфюм.
4: Да. Одеколон.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Лошатами Кантаре.
2: Не проговорился, да.
0: Альберт Бадами.
1: Не, ну подождите, может быть суперигра?
0: Да хватит, какая ты там... Суперигра. Слушай, давай так, у тебя запах пахнет, это все как бы, ну потом расческа, чесать.
1: Да я уже там даже не старался потом после этого. Я понимал, что мы продули, но ничего страшного. Но мы почти все угадали. Ну, кроме вот парфюм последнего. А так все угадали.
0: Ну, там расческа однокоренная была.
1: Расческа и прическа – это однокоренное?
0: И запах там что-то у вас пахнет.
1: Ну, это потом уже после расчески было.
0: Мало ли что у нас было в этой жизни.
1: Ну, что, суперигра, Альбин, как думаете?
0: Да нет, она же победила.
1: Ну, суперигра же. Ну, суперигра.
0: Я ему ничего не сжала, чтобы вы понимали. Альбина?
1: Альбина, вы с нами?
3: Да,
4: ну, давайте сыграем, приз Альбине отдадим.
1: А, вот. Ну, ради интереса, давайте сыграем, а приз Альбине, да? Вот так, всех все устраивает.
0: Альбина, слово за вами.
1: Альбин соглашается. Все, Альбин согласилась.
0: Итак, супер игра. Да. Альберт Ботанин вам начинает объяснять слово. Альбиночка, давайте как-то поближе к телефончику. Вы, конечно, уже все равно победили. Ну, как-то приятно же будет чисто по-женски, да? Поэтому да. Альберт сейчас объясняет слово. Кто быстрее назвал, Альбина и победила.
1: Да, все просто. Смотрите, это слово французского происхождения. С французского переводится как приветствие или поздравление. Но в нашем языке это все-таки воспринимается как определенная форма похвалы, выражение одобрения, уважения.
4: Комплимент.
1: Вы молодец, просто Марк, аплодирую вам. Вы такой умничка, справились с заданием и, естественно...
0: Марк, а какой самый необычный комплимент вы делали женщине в этой жизни?
4: Самый необычный? Я даже так, наверное, Ярослав, и не вспомню.
1: Ну,
4: я так давно их вообще делал последний раз.
1: А как же ваши любимые?
0: Как вы живете? Да, как вы выживаете в этом мире без комплиментов?
4: Нормально живем с тремя детьми, хорошо.
1: Я уже один раз сказал, да, что люблю. Все. Ничего не поменялось,
0: что-то поменяется,
1: я скажу. Да, я сообщу, если что-то поменяется.
0: Хорошо, Марк, кому приветы будете передавать?
4: Ой, я даже вот от этого вопроса всегда теряюсь.
0: Троим детям.
4: Ну, всем...
1: Прекрасно
4: любимым.
1: Всем,
4: кто узнал, детям, жене, родителям, да.
0: А
4: всем участникам наших фестивалей, гостей. Он у меня... Вообще всего у меня детей пятеро.
1: Mm-hmm.
4: Вот. Но маленьких трое когда осталось.
0: Хорошо, вы головой маленьких думаете.
1: Вы молодец. Многодетный отец.
0: Да, большой молодец. Звоните еще обязательно, участвуйте. Будем поздравлять Альбину. Альбина, мы вас поздравляем!
1: Альбина!
0: Альбиночка, вы здесь?
3: Спасибо. Спасибо за поздравление. Спасибо большое.
0: Альбина, к вам такой же вопрос. Какой самый необычный комплимент вам делали, раз уж мы тут... И когда последний раз вам делали комплимент?
3: Вчера.
1: Угу. Классно.
0: Вчера.
1: Почему вчера? А сегодня что такое? Что это он сегодня этот пропускает, филонит?
3: Вчера ярче улыбалась.
1: А-а-а.
0: Исповедовались, не
1: слышали? Вчера ярче улыбалась.
0: А.
1: Вчера был, видимо, комплиментушка.
0: Привет, а кому будете передавать, Альбина?
3: Привет всей Казани, всем гостям столицы.
0: Спасибо огромное. Трубочку не кладите за эфиром. Альберт Ботанин вам на улыбке расскажет, как забрать подарок. А игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется к нам. А, уже без меня вернется. Я завтра в Калининград.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: все.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Это действительно твой выбор?
4: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127739243474416.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Недели халяль в Ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
2: В Ленте!
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Итак, ситуация на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, в Казани 4 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки сейчас с вами рассмотрим вместе. Красно-Кокшайская улица, улица Большая Крыловка от улицы Гладилова до улицы Вахитова. Время проезда 12 минут. Улица Чернышевского от улицы Нариманова до Профсоюзной улицы. Время проезда 8 минут. Улица Пушкина от улицы Островского до улицы Дзержинского. Время проезда 7 минут. Улица Комиссара Габишева от улицы Софиулин до улицы Кулгали. Время проезда 6 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 6 минут. Ситуация на мостах и дамбах везде 0. Единственная Кировская дамба в обе стороны 1 балл. Ну и продолжать сегодняшнюю тему внешности.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Вечерний Трубим.
2: Обыкновенный. Привяжи будущего жениха к себе.
3: Исправь свою внешность быстро. Слушайте, вот смотрите, вот что про Ярославу не говорили, она действительно добрая. Я вот ей весь вечер ныл, что я есть хочу, с утра ничего не ела. Она где-то мне нашла колбасу, сыр, печеньки.
2: Я вспомнила, что у меня осталось, причем я обычно на работе не оставляю сейчас еду. Во-первых, есть шоколадки от Павла, спасибо, Павел, большое. Но Альберт говорит, я еду хочу. Я вспомнила, что у меня колбаса, сыр, и какие-то хлебцы.
3: И все, меня накормили. Я сижу чуть-чуть довольный уже. А, хорошо, улыбаюсь. Это прекрасно. Ну что, давайте дочитаем сообщение от наших слушателей, там немножко количество сообщений. Адель вот пишет: «Салют, лучшие. К сожалению, никак по внешности не определить».
2: Про меня как говорит... бы ни старался, никак! Никак, никак, никак.
3: Про меня говорят: грубый, жесткий хулиган. А я вообще романтик, эмпат. И люблю очень людей. Я люблю людей. Есть такая песня. Адель, ну вот согласен, иногда по внешности думаешь, ну...
2: Нет, ну а неужели есть люди, которые про себя... Вот неужели какой-то абьюзер вот подойдет сразу и скажет: я абьюзер? Ну нет, я так про себя говорю, чтобы люди ко мне просто не подходили. Я говорю: я абьюзер. У меня дети говорят: мам, ты главный абьюзер в семье. Я говорю: да.
3: Вот смотри, помнишь, Диана нам писала, что
2: да.
3: Про нее говорят, что у нее такой какой-то взгляд очень стервозный. Больше, говорит, одной минуты никто не может смотреть мне в глаза. Но, а еще, говорит, я думаю, что чем больше человек улыбчив, позитивнее, значит, он ранимый души человек. Защитная маска, так скажем. Только, говорит, не закидывайте меня камнями. Также я считаю, что если человек делает какие-то хирургические вмешательства, пластика без надобности, это закомплексованность.
2: Ну, вот. У меня есть один вопрос только к Диане. Один, единственный. Еще раз, начни читать все сообщения, пожалуйста.
3: Не закидывайте, говорит, меня камнями.
2: А, да.
3: Я считаю,
2: дальше.
3: Что если человек делает какие-то хирургические...
2: Нет, выше.
3: А, что...
2: Минута, что-то там.
3: Больше одной минуты никто не может в глаза смотреть.
2: Вот я просто представила, подходит, вот он, встречается человек на улице, просто смотрит на Диану и в глаза. Она такая: стоп, э!
3: И задает ему какие-то вопросы.
2: Нет, она отсчитывает, что вот минута пошла, и он ей смотрит в глаза. А как вы понимаете, что он минуту не продерживается, я не понимаю. Не, ну мужикам вообще, в принципе, трех минут...
3: Она секундомером стоит просто так.
2: Ну вот, мне интересно.
3: Давай, сколько ты можешь? Минут протянешь?
2: А вы во всем считаете вот минуты, которые, ну...
3: А минуты достаточно вам, Диан?
2: Все, что вам может Альберт предложить. Все, будем... Закрываем, короче, тему сегодняшнюю. Ярослава вообще
3: завидная. Подожди, тут, да, Ярослав завидная невеста. Не понимаю, почему до сих пор не нашелся. Марат, да,
2: жених.
3: Вперед, так сказать. А смотри, подожди, он на фотографии, он на пляже, вот он там стоит.
2: Марат женатый человек.
3: А, женатый человек?
2: Вы забыли, у меня принципы с женатыми вообще даже нет.
3: Ну вот, не судьба, Марат.
2: А Расим тут говорит, уже вся Россия знает, что Ярослава уезжает в Калининград. И я говорю, зато вся Россия, если вдруг Ярослава пропадет...
3: Встречайте в Калининграде,
2: вся
3: ребят.
2: Россия будет меня искать. Я буду фоткаться, вы будете знать там приметы. Где-то у меня тут морщина была, помнишь, сегодня показывала? Видишь?
3: Нет, не вижу. Нет у тебя морщин?
2: Вот ты, ты не морщина. Покорми мужчин и сразу прекрасно,
3: да,
2: становишься.
3: Так...
0: Вечерний Трубим.
2: А для кого это у нас песня?

0: Второй выход.
1: Опа-опа-опа-па. Отдыхаем хорошо. Ты про это?
0: Нет.
1: А что там? Какой мой выход? Выход с тиганочкой.
0: Вот.
1: Опять танцевать заставишь?
0: Нет, можешь кудахтать там, не знаю, петухи. Как петухи делают?
1: Не знаю, с петухами не знаком.
0: А с козлами?
1: Бывало, бывало. Ну, мне рассказывали, я сам-то нет, конечно.
0: Вечернее шоу «Трубим третий час» по-прежнему здесь. Альберт Батанин, Ярослава. Я потеряла, что-то там искала. Что-то
1: мысль
0: я.
1: Потеряла. Ушла?
0: А в Калининграде она уже, ищемся всей России.
1: В Калининграде
0: там.
1: Дожди.
0: Да, в этом часе мы, во-первых, будем разыгрывать пригласительные билеты. Ну, помогаем.
1: Куда мы? У тебя весь текст? Я-то что? Я сижу, у меня это, печеньки. У меня есть печеньки, колбаска и сыр. Спасибо Ярославе, она очень добрая. Ты накормила меня
0: да
1: сегодня.
0: Да ладно, я не люблю, когда меня так хвалят уж.
1: Поздняк.
0: Нет, ты пока расскажи, что в этом часе. Поздравительная программа.
1: Так, ну смотрите, да, будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Это где-то в середине часа, так что если у вас сегодня день рождения, мы обязательно вас поздравим. У нас на подходе игра «За бабушка». Уже готова фраза, я надеюсь. Ну и тут еще немножечко сообщений от наших слушателей. Мы не дочитали, как будто бы. Где-то вот непрочитанный сообщение висит, а где, я не пойму. А все, смотри, все
0: вы
1: прочитано.
0: Все не понимаете, когда
1: все прочитано. Мы намеков не понимаем, да, нам
0: да
1: надо
0: висит,
1: прямо говорить.
0: Висит. Сразу к врачу не идете. Короче, не могу
1: беспокоит.
0: Найти, я искала.
1: А я думал, женщины всегда все умеют найти. Если что-то потерялось, надо обращаться к женщине.
0: Ну ты просто не потерял, поэтому я не могу найти. Короче, да, игра «За бабушку», давайте будем тогда к ней приступать.
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на Бим-радио.
0: +7 972 42 102 8. Игра «За бабушка». Приглашаем всех принять участие в пятничной игре. На кону у нас 2 билета в кино. До 19.40 можно продолжить фразу, которую мы вам сегодня подготовили. В нашем мессенджере пишите. Да, итак, фраза.
1: Итак.
0: Его усишки быстро намокли, поэтому...
1: Да... В связи с чем они намокли, хочется
0: осень
1: спросить.
0: Же, дождливо.
1: Ну да, точно.
0: Или плакал, он лук резал, например, что-то сразу-то.
1: Слезы на усах. Есть такая песня?
0: Будет. Его усишки быстро намокли. Поэтому +7 972 42 102 8. Наконец-то нашла, что искала.
1: Что ты искала?
0: Ты готов?
1: Давай, жги.
0: Поехали.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: Программа на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
3: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9» – полный привод, два варианта подвески – бензин или дизель, АКПП – от 3 359 тысяч рублей. «Джак Т9» – победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131, 230 30 30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года, «Внедорожник» 2025 года, категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Ленд» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
9: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. «Казань», «Камалеева 32». Заходите. Акция действует до конца сентября.
10: Скальпель. Нож.
11: Мы его теряем.
10: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
11: Что? Он жив?
10: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
13: Когда-то в эфире я училась правильно петь эту песню.
14: Получилось?
13: Сейчас проверим.
14: Давай.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
2: Нет, это ж польский шиш.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
6: А если бы я составляла соусы пилявых, знаешь, что бы я сказала?
7: Ну-ка, давай-ка.
8: Не дадите женщинам мягкие игрушки. Игрушки должны быть твердыми.
7: Я не удивлен. Не удивлен.
8: Смешно?
7: Да.
6: Посмеяться еще можно в нашей игре «Забавушка». Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы вам фразу, вы нам продолжение. На кону у нас билетики в кино до 19.40 принимаем. Я вот подумала, о чем мы на этой подложке? Кстати, фраза звучит так. Его усишки быстро намокли, поэтому... Может, на другой подложке?
7: Давай ты ищи подложку, пока я почитаю. Его усишки...
6: Подожди, давай.
7: Да. Его усишки быстро намокли, поэтому Рифат больше не мог подглядывать за Ярославой Альбертом в Калининграде.
6: Свадебное путешествие!
7: Меня что, тоже туда снарядили, что ли?
6: Хорошо, ладно. А, смотри, здесь еще такое есть ответ. Господи, его усишки быстро намокли, потому что пришла осень.
7: Все логично.
9: Осень, осень. Лес остыл и листья сбросил.
6: Ради таких песен можно отвечать. За песню тоже.
7: Если он остыл, то лучше с него слезть, да. Его усишки намокли, потому что он пытался своими...
6: А потом дарит твердые игрушки.
7: Ладно, хорошо. Надувные. Если усишки... Ну, мне надувные, те твердые. Если усишки намокли, потому что он пытался своими усами измерить соленость Черного моря. Ну, купал усишки. Подошел к морю, так...
6: Его усишки так быстро намокли, поэтому пафос пришлось вытирать салфеткой.
7: Ну ладно, хорошо. Тут, смотри, не по теме, конечно, Рафиль пишет. Привет, Бимк, всю программу слушаю. Сейчас только вспомнил. Сегодня Ярославушка и Жанымка ведут. Ярославушка его так называет, да, это так. Добрый вечер, извините, счастья, здоровья, благополучия. Просто...
6: Лихаем!
7: Да. За это можно выпить чаю. Так, значит, смотри, тут такое. Его усишки быстро намокли. Наверное, флиртует, подумала она. Его усишки быстро намокли, а у нее губы увлажнились. Вот. И его усишки быстро намокли. Хорошо, что не борода. Филонит, значит, если не борода. Там, как сказать, все должно намокать.
6: Поэтому это было интригующее начало истории или забавное описание питомца. Давай, читай.
7: Вот это мне нравится. Владимир написал, его усишки быстро намокли, поэтому он снял ее с лица.

0: Давайте.
1: А надо было продолжать, я бы так добавила. Потому что рано намокли уж.
0: Есть
1: тут
0: песня, да, «Сядь мне на лицо».
1: Да.
0: Это про комаров, когда в деревню приезжаешь.
1: Да-да-да, шлепни мне по лицу, да.
0: Хватит!
1: Ну, комар же сидит, а чё, куда? Куда сел, туда и шлепаем. Шлепаем.
0: Все, короче, сейчас мы вернемся. Сейчас.
1: Надо просмеяться. Да.
2: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Так, ну мы собрались.
2: Продолжаем про намокание.
1: И волосишки быстро намокли, поэтому пропуск был уже влажным.
2: Его усишки быстро намокли, потому что наши взгляды встретились, и он растаял от смущения. Хорошо, да? Смотри, еще такое. Его усишки быстро намокли. Успел на Октоберфест в Суздале. Марина знает, где что, как, да? Так, что тут у нас еще? Бабай пишет, а Петр, похоже, сегодня на свадьбе-то это перебрал, поэтому за пульт не смог сесть. Но все,
1: даже не то, что за пульт сесть, он просто даже не дошел до пульта.
2: Да. Так, ну что, все, сообщение как будто про усишки мокрые. Где сообщеницы про мокрые усишки, ребята?
1: А есть фотка у кого-нибудь ваших этих мокрых усишек?
2: Усики, пропуск, это самое. А, ну пропуск уже, да.
1: Да, тут уже про пропуск. Пошутили? Нет, давайте нормально, чего вы все сразу туда?
2: Подожди, а тебе вот отдельно усы нравятся без бороды? Ну прям такие усы, как у Александра Григорьевича. Не нравятся тебе такие усы? Или, может быть, как у Якубовича? Автомобиль! Нет?
1: Ну, таких не было.
2: А если он на автомобиле приедет прямо и подарит тебе автомобиль?
1: Ну, я вообще не падкая на это, кстати.
2: А если просто вот борода без усов? Бывает же, вот сверху как бы все гладенько, а вот снизу борода. Задумалась прям, смотри,
1: я
2: что начала представить фантазированно.
1: Вы сразу, просто у меня Якубович теперь, ну, сразу из этого.
2: Согласен, после Якубовича, конечно, любой мужчина уже так себе. Поэтому, а вот как у меня усы и борода. Нормально так?
1: Да-да, ты симпатичный. Я же уже сказал, что ты симпатичный.
2: Не, Ярослава сказала, что если я гладко выбреюсь, я похож на это, на мальчика. Молодой, говорит, ты слишком это самое. И морщины, говорит, видны.
1: Да, тебе, кстати, не идет, имей в виду.
2: Ну ладно, хорошо. Его усишки быстро намокли, потому что он решил попробовать суп прямо из тарелки бульбо-тарелочным методом. Бульбо-тарелочным методом.
1: Получается, усатый тарелочник?
2: Да.
1: Фу, осуждаем. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Наши мессенджеры, нужно продолжить фразу. Наши эти до 19.40 на кону 2 билета в кино. Мы пошли изучать, вот там что-то нам новенькое написали. Сейчас.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Самый простой способ отличить травоядных зверей от хищников – посмотреть, где у них расположены глаза. У хищников они расположены на передней части морды, чтобы видеть жертву. У вегетарианцев – по обе стороны головы, чтобы видеть врага.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы – ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: бабушка здесь у нас в эфире. Нужно продолжить фразу в нашем мессенджере +7 9 8 2 42 102 8 до 19:40. На кону билеты в кино. Его усишки быстро намокли. Поэтому...
1: Стало модно в этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. Лада Гранта – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
13: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
15: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
16: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
15: Подробности на maximilians.ru.
17: Запрещено для детей.
18: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: будешь читать все ответы, которые нам присылают с этой минуты. Пожалуйста.
1: Его усишки быстро намокли, потому что у медсестры не было принципов. Вот. Что, все,
0: вчера
1: ладно?
0: Просто про принцип. Ну да, давай. Это хорошо, молодец.
1: Мне вот это нравится. Его усишки быстро намокли. Из мемуаров Брежнева о Че Геваре. Его усишки быстро намокли. Вот ты, Мурзик, сказала она ему, сползая с лица улиткой. Я же морской котик, кричал он ей.
0: Его усишки быстро намокли, поэтому гинеколог понял, что пора завязывать с профессией.
1: Его усишки быстро намокли, поэтому министр не назвал свою фамилию репортером. Его усишки быстро намокли, ладошки вспотели, пульс участился, принесли пенсию.
0: Это смешно. Его усишки быстро намокли, поэтому Ватсон стал усерднее сбивать пьяного Холмса палкой с пальмой.
1: Хорошо, да. Его усишки быстро намокли, поэтому фраза в конце сказки «По усам текло», ладно, хоть в рот не попала, поменяла свой смысл. Ой, господи.
0: Я там был.
1: Мед пиво пил, да-да-да-да-да. Оно вредит вашему здоровью, да.
0: Его усишки быстро намокли, поэтому Альберт, глядя, как таракан барахтается в унитазе.
1: Ну, ладно, пусть будет так.
0: Его усишки быстро намокли, потому что не слушал он маму, когда говорила она: «Не, неси, сынок, против ветра».
1: Поправку на ветер никто не отменял, да. Его усишки быстро намокли, а пенный напиток в кружке закончился.
0: Его усишки так быстро намокли, поэтому бариста принял их за второй слой пенки и попытался украсить корицей.
1: Хорошо, да, неплохо. Слушайте, вообще фантазия, конечно, у людей разошлась.
0: Да, это очень смешно.
1: Все прям, да.
0: +7 9 2 7 2 42 102 8. Его усишки быстро намокли, поэтому игра за бабушку у нас здесь.
2: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: Завтра, 19 сентября, переменная облачность без существенных осадков. В Казани завтра ожидается 19-21, без осадков переменная облачность. Елабуга, набережные Челны и Мензелинск 19-23 вместе с Нижнекамском. Альметьевск, Бугульма, Знакаево тоже 21 градус. И Нурлат на плюс 22 завтра ожидается отметочка. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников. Вечерний тост.
3: Отмечает сегодня свой день рождения, именинники. Сегодня на календаре у нас 18 сентября. Открываем нашу группу Бим-радио Казань ВКонтакте. Напомню, что есть у нас Бим-болталка в Максе. Обязательно вступайте. Там, правда, очень весело. Тут вот Светлана сейчас возле нашей студии гуляет. Я говорю, заходите в гости. Она занята, не может показывать.
0: Но прежде еще, вот прежде чем начнем поздравлять, хочется напомнить, что вы тоже можете поздравить с помощью нас, с помощью Бим-радио, своих родных и близких. Бим-радио на сайте bimradio.ru есть раздел «Услуги». Ну или по телефону 2-930-800 можно позвонить в будний день. А пока заглянем в нашу группу ВКонтакте. Бим Радио Казани. Называется Кристина Федорова. Сегодня именинница. Ксения Нестерова, мы вас тоже поздравляем. Айгуль Сайфудинова, с удовольствием поздравляем вас. И Эля Хамидулина. Ольга Рыбникова. Я сначала девочек, да, поздравлю. Настя Малагина. Елена Белалова. И все. Девочки закончились. Теперь, парни, так, ваши мужские поздравления. Рифат Кашбулин, именинник сегодняшнего дня. Алмаз Шарипов, мы вас поздравляем. Марат Шарипов. Динар Асхадулин. Ваня Дмитриев, Шавкат Миясаров, Роман Путилов и Сергей Пшеничников. Вот такие чудесные, замечательные люди свой день рождения отмечают сегодня.
3: Ага.
0: Да-да-да.
3: Да, дорогие наши, если задница, то пусть загорелая, а не финансовая. С днем рождения! Ура! Давайте посмотрим, кто из знаменитых людей сегодня отмечает свой день рождения. Ты посмотрел?
0: Легальный способ сказать слово «задница» в эфире, ты хочешь сказать?
3: А ты вот сейчас нелегально его сказал?
0: Сейчас нет, да.
3: Надеюсь, нас слушают
0: именинники. Надеюсь, не слушают. Ну, давайте заглянем.

0: И посмотрим, кто же из... Ну, из...
1: Я, кстати, нашла, что сегодня солист группы «Градусы».
0: Да ты чё?
1: Роман Пашков отмечает свой день рождения. Российский певец, автор песен. Также Антон Беляев. Вот кого будем слушать? Российский музыкант, певец, основатель, лидер группы.
0: Давай «Градусы» лучше. Мне «Градусы» больше нравятся.
1: Ну, конечно, как голый, так сразу.
0: Джада Пинкетт Смит, американская актриса, певица. Это жена того самого Уилла Смита. Патрик Шварценеггер, сын того самого. Фрэнк Авалон, американский певец, актер, музыкант, подростков, кумир. Это исполнитель «Венус», помнишь?
1: I'm your Venus.
0: Да.
1: I'm your fire.
0: Да. Exhibit. Знаешь такого?
1: Ну, там, да,
0: который,
1: но я не зачитаю.
0: Я прокачал вашу тачку.
1: Да, но я не
0: обожал буду. Я это просто. А, так, что тут у нас еще?
1: Давай все уже.
0: Лэнс Армстронг, американский велогонщик. Вот. А, ты сразу «Градусом»?
1: Я газую, когда не
0: Роналду. Газую, это зубастик, зубастик. Но ты не помнишь такого.
1: Да, помню такого.
0: Да, двукратный чемпион мира.
1: Вот он шкрябает, наверное.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Игра у нас здесь, на Бим-радио, игра
2: за бабушка. Останавливайте свои мокрые усы.
1: Просушите феном, мужик, в конце концов.
2: Что
1: подуйте
2: это?
1: Друг
2: сыр
1: на друга.
2: Сыр тут разводите.
1: Да. Куда по помытому?
2: Это хорошо.
1: Плюс 7.
2: Сказала она после, да? Так, подожди, давай дочитаем остатки сообщения.
1: Ой, блин, давай.
2: Значит, его усишки быстро намокли.
1: Прикинь, после кофе, реально.
2: После одного вида дождя. Земляничный, наверное. Клубничный. Какой там бывает еще дождик? Разные они бывают. Слепой.
1: Золотой.
2: Косой. А, нет, нет. Давай дальше. Читаем. Его усишки... Вы ничего не слышали. Его усишки быстро намокли, коленки затряслись. Еще бы. В тренажерке по-другому не бывает. Это хорошо, да.
1: Это да.
2: Так, ну все, вроде как будто все прочитали, да? У меня, по крайней мере, все прочитано, я ничего не забыл. А, вот тут... Андрей, я не могу это прочитать, но очень смешно. Андрей, вы молодец. Хвалю вас за смелость. Продолжайте.
1: А ты вот не смелый, что ли? А где
2: я
1: это?
2: Очень смелый. Это в этом, в запрещенке.
1: А, тут у тебя еще спросили.
2: Что спросили? А мы сейчас ответим. Тут про билеты рок из 90-х спрашивают.
1: Нет, Альберт, если ты будешь в эфире с Камилой Валиевой, как ты думаешь, Ярослава тебя приревнует?
2: Ярослава, надеюсь, знаете, что да.
1: Марат, я знаете, за что переживаю? Что однажды я стану пенсионерку, которая не будет 40 миллионов, чтобы отдать мошенникам. Это единственное мое переживание на сегодняшний день. А впереди у нас золотые нулевые.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на БИМ-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Не могу дождаться свидания.
2: Не могу дождаться спектакля.
3: Не могу дождаться тренировки.
4: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
5: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
11: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
12: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
0: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

0: 174.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Рок из 90-х на BIM Radio.
4: Как-то так они
5: BIM Radio
4: делают,
5: приглашает
4: да.
5: вас на вечер рок из 90. Знаете, как умеем? Что вы сразу это? Доставайте косухи и готовьтесь
4: к року из 90-х.
5: Подпевать да. любимым рок-хитам. Какие, кстати, вот самые популярные рок-хиты?
4: Басков Коля тоже неплохо.
5: Басков Коля!
4: В общем, будем танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября, ресторан «Максимилианс». Что нас ждет, Ярослава?
5: Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды. Устроим конкурсы и разыграем подарки.
4: Обязательно приходите в рок-образе. Вот это вот косуха, джинсы, банданы, всякое такое.
5: Косуля.
4: Это поможет. Косулю можете взять с собой. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера за самый крутой образ, сюрпризы и подарки. За атмосферу вечера отвечает главный рокер BIM Radio.
5: Вот он готовится сегодня, Петр Нежинский.
4: Еще в программе ваш любимый DJ IO.
5: На пульте, под пультом, в пульте.
4: Да,
5: в косухе, наверное, тоже будет.
4: 100%.
5: Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс 20.00. Петь, танцевать, отрываться будем вместе с BIM Radio. Подробности maximilians.ru 18+.
4: Куда отправлять ваши правильные ответы, расскажем. 92-72-42-102-8. Нам нужно сразу три победителя. Первое, третье и пятое. Пятое сообщение с правильным ответом будет победным. Но я думаю, что сегодня все будут правильные. Итак, вопрос. Что нужно взять с собой на вечеринку рок из 90-х? Мы уже рассказывали, что нужно, поэтому напомните-ка нам, пожалуйста. Первое. Домашнее задание по математике. Второе. Косуху, рваные джинсы, бандану. И третье. Барабанную установку. Пишите. 92-72-42-102-8.
5: Первое, второе, третье правильно ответь. Что-то спрашивали, где купить билет. Его можно выиграть прямо сейчас.
4: Да. Ну, посыпались правильные ответы. Самый первый... Правильный ответ у нас долетел от Владимира. Владимир, сейчас я вот вам веселый смайлик отправлю.
5: Если не,
4: что это
5: не
4: вы...
5: побеждал, если... Подожди, надо смотреть.
4: Не побеждал. Не побеждал, Владимир не... Владимир непобедим! Так, кто у нас тут еще? Третье сообщение с правильным ответом у нас долетело от Елены. Елена, я вам тоже вот такой развеселый смайлик отправлю.
5: Усишки отправляй.
4: Ну, у меня так себе уж усишки. Ну и... А где пятое-то сообщение? Алло! Вот прямо сейчас, кто пришлет это самое, тот и победил. Давайте. Пятое сообщение.
5: Мы с вами уже свяжемся немного позже, потому что у нас гороскоп там по плану.
4: Давай.
3: Рок из 90-х. На BIM Radio.
6: Гороскоп на BIM Radio. Без возрастных ограничений.
7: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
8: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
9: Звездная пауза.
10: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

0: опять потеряла.
1: Казалось бы, такая музычка, да? Прям ничего не предвещающая. А мы тем временем будем сейчас определять номинанта, победителя в номинации «Самые мокрые усишки». Вот.
0: А ты бы в какой победил?
1: Я бы в какой победил?
0: Можешь не отвечать.
1: Во всех. Но очень бы старался.
0: Главное, в себя верить.
1: Конечно. Вот главное участие. Там же не победа главная, там же просто...
0: А что, если напрасно намок?
1: Ну, что поделать. Бывает в жизни огорчение, нет варенья, есть печенье. Ну что, нашла ты победителя. Кто тебя заставил это самое больше всего улыбнуться?
0: Сейчас, подожди,
1: давай,
0: надо
1: где-то
0: найти
1: он был. Да. Давай, ищи.
0: Ты ну, пока есть. Еще что-нибудь расскажи.
1: Расскажу, что да, вот все те, кто у нас тут спрашивал, много, кстати, сообщений по поводу нашей вечеринки «Рок из 90-х».
0: Примерно где, столько что... же сообщений, как и про нашу свадьбу.
1: Нет, про «Рок из 90-х» побольше. Тут спрашивают, когда это все будет. Запомните, ребята, 10 октября. Это какой день недели у нас получается? 10 октября. Это суббота.
0: Все, нашла.
1: У нас осталось буквально 4 недели на все про все, так что вот готовьте свои образы. Итак, оглашаем победителя.
0: Если ты ждешь барабанную дробь, не будет пока.
1: Давай я сделаю барабанную дробь.
0: Барабанный рот, давай.
1: Ну, я старался, по крайней мере.
0: Петр, я скучаю.
1: Школа, я скучаю.
0: Петр, я скучаю. Так, фраза, значит.
1: Давай. Его усишки быстро намокли, поэтому...
0: Коленки затряслись. Еще бы, в тренажерке по-другому не бывает. И в честь победителя!
2: Поехали!
0: Опа-па-па-па! Булат, мы вас поздравляем! Спасибо всем огромное за участие в рамках вечернего шоу «Трубим». Спасибо за то, что вы сегодня провели этот вечер с нами, участвовали, свои фантазии делились, своей энергией. Надеюсь, что вы зарядились от нас тоже. Альберт, вам спасибо большое за эфир, мне было приятно.
1: Спасибо за усишки, да? Спасибо вам, слушатели, за усишки. Ярослава очень сильно ржала здесь, как просто конь. Не остановить. Еле-еле отработала. Было реально смешно. Вы уж извините, там много было сообщений прям реально смешных, но немножечко прям не то чтобы на грани, а прям уже... Вот, но мы решили вот такое жизненное. Ярослава сказала, что это очень жизненно, когда коленки трясутся, все намокает после спортзала. Вот, что-то там, кому-то там пишешь сообщение.
0: Нет, я мудрость дня вообще-то еще.
1: А, мудрость дня? Да. У тебя еще и мудрость дня?
0: Мудрость вечера.
1: Давай,
0: ну, она
1: давай,
0: не такая
1: давай.
0: Уж и мудрая.
1: Давай.
0: Короче, я, может, уже говорила, я уже запуталась. В общем, если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знайте, что мы вас любим. Берегите себя по традиции. Со мной услышимся не скоро. Я завтра уезжаю. Подождите.
1: Ищите ее в Калининграде.
0: Да, и мудрость, пожалуйста. Нельзя, бывает только у тех, кто спрашивает. Все, целуем, обнимаем, любим.
1: Пока-пока.
0: Thank you.

0: Это был Lil Nas X в эфире Бимрадио, а в студии Глеб Низовский. Солнышки мои, как ваши дела? Давайте рассказывайте. 792-72-42-102-8. Давненько я вас не видел, не слышал. В Телеграме, в Максе пишите, буду вас с вами поболтать. У нас впереди много всего интересного. И заранее предупреждаю, в течение часа будет розыгрыш пригласительных кое-куда. Ну ладно, я не буду уточнять, обязательно заранее предупрежу, так что все равно будьте наготовы в уме.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бимрадио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бимрадио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бимрадио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На уроке русской литературы. Сегодня, дети, пишем комикс.

что, друзья, по-прежнему в студии Бим-радио Глеб Низовский, 792-72-42-102.8. Пишите, буду рад с вами поболтать. Много чего интересного за эту неделю произошло. Я, кстати, вижу, что уже особо предприимчивые, как я вас люблю называть, написали свои приветы заранее, за час, чтобы точно попасть. У нас обычно аншлаг в это время. Напоминаю, привет-привет, с 9 вечера стартует, дамы и господа. Но не торопитесь, желательно, конечно, все-таки ближе к программе присылать свои приветы. Так, ну а я, в свою очередь, как обычно, приготовил для вас песенку, песню-открывашку часа. Это у нас будет, друзья, рок-фолк, такой психоделический рок-фолк, я бы, наверное, так сказал. Сейчас как раз мы с вами так подвигаемся, мне кажется, подстать погоде, потому что погода замечательная. Лето еще нас не спешит покидать, и это очень хорошие новости. Поэтому давайте немножко разомнемся под группу Red Bone. Между прочим, они ученики протеже, даже я бы, наверное, так назвал, Джимми Хендрикса. Джимми Хендрикса знает, наверное, каждый первый. Так что, друзья, поехали. Red Bone с песней «Ведьма-королева Нового Орлеана» в эфире Бим-радио. Я вместе с вами сейчас подвигаюсь.

Это была Кристина Си в эфире Бимрадио сразу после группы Redbone. Как говорится, делайте свои выводы. Так, друзья, 792-72-42-102.8. Пожалуйста, пишите мне. Я вас всю неделю ждал, какие неразговорчивые все. Все, наверное, готовятся к программе «Привет-приветов». Уже у всех таймеры стоят, когда сообщения отправят, чтобы песенки обязательно влезли. Без этого никуда, я думаю. В Телеграме, в Максе пишите, давайте пообщаемся. А как раз-таки совсем скоро, наверное, минут через 10, мы с вами разыграем несколько пригласительных на одного человека. Сами знаете куда. Хотя ладно, пока не буду рассказывать. А вдруг кто не знает и слушает первый раз, да? Это будет сюрприз. Но поэтому все равно будьте наготове. Я вас заклинаю, чтобы вы были наготове.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми...
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Поехали. Все готовы? Какие гитарные рифы сочные, а, друзья? Итак, информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. Друзья, а еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября. Максимилианс, 8 вечера. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Так, ну что, вы готовы? Дети, да, капитан? 7-92-72-42-102-8. Давайте в Максе. В Максе буду принимать ответы. Разыграем два пригласительных на одного человека. Пусть это будет правильно ответивший под номером. Ну, давайте 2 и 5. Вот такое у меня сегодня настроение. Итак, внимание, вопрос. Приготовились? 7-92-72-42-102-8. Принимаю в Максе исключительно. Вопрос следующий. Какая группа в 90-е выпустила хит «Зомби»? Вариант первый – «Cranberries». Вариант второй – «No Doubt». Вариант третий – «Garbage». Итак, друзья, 7-92-72-42-102-8 в Максе. Буду ждать. А пока что я вам одну песенку как раз приготовил из рока 90-х.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Рок из 90-х на Бим Радио.
1: Ну, вам не кажется, здесь как будто не хватает барабанов, да? Вот такое типичное начало песни группы AC/DC. Ну так, мне навскидку, да? Итак, какой был вопрос? Да, напомню, разыгрывали пригласительное на вечеринку рок из 90-х, соответственно, который пройдет Максимилиан 10 числа в октябре. Итак, вопрос был следующий. Какая группа в 90-е выпустила хит «Зомби»? Вариант первый – «Cranberries», вариант второй – «No Doubt» и вариант третий – «Garbage». Ну, друзья, конечно, «Cranberries», легендарная Долорес О'Риордан. Вот, к сожалению, она, кстати, не так давно покинула наш мир. Ну, насчет не так давно точно не могу сказать, но, к сожалению, ее уже нет в живых. Она настоящая легенда, прям мастер, профи своего дела. И, конечно, «Зомби» — это гимн протеста и одна из самых узнаваемых песен 90-х вообще в принципе. Итак, у нас есть две победительницы, да, как я и говорил. Первая — это Ляйсан, давайте ей похлопаем, нашей слушательницы. И вторая, вот, к сожалению, не пойму, как называется ник, то ли буква L, то ли буква I. То есть, ну, я с вами в любом случае спешусь, поэтому, девочки, молодцы, я вас поздравляю.
0: Рок из 90-х на Бим Радио.
2: Бим Радио.

0: Что, друзья, в студии по-прежнему Глеб Низовский, на моих часах 20:45, а это значит, что совсем скоро, во-первых, начнется ваша любимая программа «Привет-привет» в 9 вечера, и, во-вторых, совсем скоро, еще чуть-чуть пораньше, начнется романтическая пятиминутка с Глебом Низовским, поэтому готовимся приглашать на танец своих близких, а если приглашать некого, такое тоже бывает, можно и одному хорошо потанцевать, не правда ли?
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
3: Соцсети могут прилечь. А «Бим-радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально, придется совладать с собой. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей.

Что же я ей скажу, Беля Агутин и Варум, но я думаю, вы знаете, что вы скажете своим близким в ближайшее время. Я тебя люблю, я тебя скучаю, и будете передавать приветы, само собой разумеется. А кстати, о приветах, друзья, через 6 минут, представляете, какие-то 6 минут, и начнется ваша любимая программа «Привет приветов». Там вы можете передать привет, сознаться в любви, ну и, конечно, еще много-много чего интересного. Ну и, разумеется, уникальная возможность заказать песню. Друзья, поделиться своим музыкальным вкусом. А пока что моя очередь делиться своим музыкальным вкусом. Буду использовать свою привилегию для романтической пятиминутки «Территория любви» имени Глеба Низовского. Друзья, эта песня уже звучала в этом эфире один раз, и я ее как-то приносил. Даже скажу, когда это было. Было в июле, 4 июля это было. Вот так вот. Самые внимательные слушатели, я думаю, запомнили эту песню, но мы послушаем ее еще раз с большим-большим удовольствием. Итак, 792-72-42-102-8, пожалуйста, пишите в Телеграме, в Максе. А, также, чуть не забыл, да, у нас есть сайт, друзья, и приложение, соответственно, где вы тоже можете передать привет, заказать песню. И давайте что, не забывайте-ка про меня тоже. Можете мне сознаваться в любви и передавать привет, и мне было бы очень-очень, точнее, не было бы, а мне будет очень приятно. Итак, что-то я уже много разговариваю, друзья. Группа Player с песней «Детка, вернись» в эфире Бим Радио. Приятного прослушивания и увидимся в следующем часе.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
1: Реклама на БИМ-радио.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2 930 800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио, и у нас началась программа «Привет, приветов». Давайте тогда не будем терять ни до единой драгоценной секунды. Итак, первый был Дмитрий. Читаю, кстати, в порядке очереди, напоминаю, друзья. Итак, Дмитрий мне писал: «Добрый вечер, передаю привет Бим-болталке, передаю привет Настеньке, Анастасии, клубу «Крылья», маме Ирине, дочке Олю, брату Исламу». И заказывает песню «Барбара Стрейзанд». Я, кстати, не так давно ее вспоминал. Вот вы прям попали. Буквально дня три назад. Это достаточно неизвестная группа Dark Souls. Вот поэтому мы с вами ее послушаем и откроем с нее час. Светлана писала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани отдельно. Бим-болталки, разумеется». И сначала попросила поставить песню Шатунова «Седая ночь», а потом присылает скриншот с песней Ice Boys Aisha. Вот, я так понимаю, все-таки вы вторую выбрали, поэтому я ее и поставил уже в очередь. Так, едем далее. Людмила мне писала. Так, сейчас у меня пока открывается, грузит. «Добрый вечер, Бимчик, любимчик. Передаю привет вам, конечно же. Моей семье, мужу Антону. Детям Глебу. Ух ты, вот это сюда. Марку и Полиночке. Все Глебы красавцы. А также всем, кто меня узнал», Людмила пишет, «Бим-болталки и всем замечательного вечера желает. И просит поставить песню Мадонны, либо Frozen или Rain. Заранее благодарю». А Людмила, замечательный выбор. Я бы, наверное, из этих двух выбрал Frozen. Вот, шикарная песня, хорошая песня. Так, едем далее. Кто мне там еще писал-то? Юлия писала: «Здравствуйте, передаю привет всей болталке, всем отличных выходных. А песню давайте послушаем. Хабибку, ягода малинка». Да, сейчас как раз сезон для ягод. Да, конечно, для вас поставим, послушаем. Ленар писал: «Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моей любимой девочке Светлане. Скажите ей, что она лучшая. И песню, если можно, Мурат Атхагаглегова. За тебя, Калым Адам». Прошу прощения, с первого раза не выговоришь. «За тебя, Калым Адам». Но песня достаточно известная. Да, поищем, обязательно поставим для вас, Ленар. Должна быть, я думаю, что она должна быть. Так, а мне, кстати, еще такие приятные вещи писали. Вот это буквально было уже 40 минут назад, но зачитаю, да, и начнем слушать музычку. Писала мне Мария: «Глебушка, добрый вечер. Соскучилась по вашему шикарному голосу. Спасибо большое, сижу краснею. Слушаю Бим только на даче. Скоро сезон закроется, до весны буду скучать до вас. Я предложил слушать дома на кухне». Она говорит: «Дома радио нет». Я говорю: «С телефона, у нас же приложение есть». И, а Мария мне отвечает: «Найду работу, где Бим слушает, и будет мне счастье». А можно прийти на любую работу и там внедрить эту историю? Получается, все процессы будут автоматизированы благодаря Бим-радио и Глебу Низовскому в том числе. Ну ладненько, начинаем с песни Dark Souls, Barbara Streisand в эфире Бим-радио. И не переживайте, я скоро совсем вернусь к вашим приветам.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим Радио. Переходим к вашим приветам. Давайте посмотрим, что у нас в приложении. Вася, просто Вася мне написал: передаю привет Платону Стантеру. Интересно, кто это такой? Мне даже самому стало любопытно. Привет, Бимка-любимка. Огромный привет вам, дорогому ведущему Глебу, всей Казани, всем радиослушателям любимого радио, моим родным и близким тоже. Особенный привет моему любимому мужу Дмитрию. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что терпишь мои выкидоны, мою работу, которая тебя бесит. Ты самый лучший мужчина на всей земле. Я тебя очень сильно люблю, Юлия написала. Ох, Дмитрий, как же вам повезло. Ну, судя по сообщению, и повезло. Хотя нет, в любом случае повезло. Переходим в Макс, друзья. Натали мне писала: передаю привет от Натали любимым ведущим Бима, моей дочке Светику, мужу и дорогой группе Бим-болталки, красоткам Ксении, Юрьевне, Наталье, Ляйсан, Светлане, Людмилке, Гульнаре и мальчикам Паше, Расиму, Михаилу, Алге, Антону, Денчику. Всем отличного вечера, добра и здоровья. И просят песню Мота «День и ночь». Да, конечно, уже в очереди стоит, не переживайте. Так, что-то громко мне не нравится. Доброго вечера, Глеб. Ксения мне написала: припозднилась я с приветами снова. Надеюсь, вы успеете зачитать. Ну, видите, как видите, успеваю. Большой привет всей Бим-семье, любимой Бим-болталке. Ребята, вы такие замечательные, замурчательные, я бы сказал. Спасибо большое. Спасибо прошлое. Здравствуй, настоящее. Интересно, философия пошла. Поставьте, пожалуйста, Люсю Чеботину «Бывший». Любите вы эту песню заказывать, Ксения? Да, хорошо для вас сегодня прозвучит. Макс мне написал в Максе: здравствуйте, Глеб, поставь, пожалуйста, Газманова «Загулял» и привет моей жене. Интересно, это как-то связано друг с другом или нет? Алина писала: добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет моей дочке Варечке и бывшему мужу Максиму. И просто скажите, что я их люблю. Ну, вот так вот, Алина. Такое замечательное. Вот лаконично, но со вкусом, как говорится, да, по-другому и не скажешь. Так, вижу, еще приветики приходят. Сейчас мы обязательно до всех доберемся. Так, Руслан написал: привет Тагиру и Гуле, люблю вас. Вот так вот, тоже лаконично и со вкусом, да, все как мы любим. Так, давайте еще один прочитаем, мы с вами пойдем слушать музыку, да? Добрый вечер, привет огромный вам, Глеб, любимый голос и сердечко. Привет, болталки, столько там знакомых, обожаю вас всех. Привет брату Ленару, Юрьевне из болталки, Ксении Сергеевне, Денису Ивановичу, Павлу и всем меня узнавшим. И просит песню либо Киша, либо Зверей. Киша поставить не могу, к сожалению, Зверик с удовольствием. Вот для вас Ляйсан прозвучит. А сейчас Мадонна, Frozen в эфире Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Холодная, как льдинка, в отличие от нашей с вами программы «Привет, приветов, друзья», которые горяча, как никогда. Итак, приступаем к новым приветам. Привет, Бимка. Передай привет моей любимке Тиночке. И скажи, что я ее сильно люблю. Спасибо. Ренат написал так немножко даже скромненько, что ли, я бы сказал. Но зато прекрасно слова, как обычно. Приветствую, Глеб. Хочу передать приветище Бим-болталке. Передаю привет своей жене Кристине и теще Ольге, с которыми мы сейчас отдыхаем. На даче Михаил мне написал. Михаил, желаю вам прекрасного вечера лично от себя. Так, давайте еще зайдем в Максик, наш любимый. Так, кто это здесь мне еще пишет? Ух ты! Так, все по очереди, все по очереди. А как раз-таки Мария, которая мне писала, вот, что найдет работу, где Бим слушает и будет счастлива, написала, что сыночка поймал клеща сегодня. Представляете? Марии нужно срочно провериться. Вот после всех клещей нужно, дорогие мои друзья, обязательно проверяться и сдавать анализы. И просит поставить песню «Все будет хорошо» Фомина. Куда бы ты ни шел, я так понимаю, даже туда, где есть клещи. Берегите себя и своих близких. Да, конечно, Мария, сегодня для вас прозвучит, ну, вроде пока что... Пока влезаем, пока успеваем, все нормально у нас по времени. Рустем мне писал: «Добрый вечер, Бим Радио. Можно песню группы ДДТ «Осенняя»?» Именно «Осенняя», не «Осень», да? Вот, по-моему, кто-то так уже просил один раз месяца три назад. «Осень» у нас не оказалось, оказалось только «Осень», если это не одна и та же песня. Но я проверю в любом случае, и для вас ДДТ сегодня прозвучит, Рустем. Так, пользователь под ником DC мне, значит, писал: «Добрый вечер, любимый Бимчик. Передаю всем большой привет Бим-болталке от Бим-читалки». Интересно. «Самому доброму и милому админу Ксении и всем-всем из этой большой Бим-семьи. Ребята, давайте жить дружно». И просит поставить песню «Бирвульф Феникс». «Благодарю», пишет она мне. Так, ну, если уже влезет, то обязательно и мы на ней, скорее всего, и закончим. Да, давайте едем дальше. Привет, Бимчик, приветик, Глеб. Поставь, пожалуйста, «Пой, танцуй, люби». А не «Ешь, молись, люби» случайно. И, конечно же, приветик моему Айдарчику. Дина мне написала. Айдарчик, вам большой-большой привет от Дины. А что это за песня такая «Пой, танцуй, люби»? Ну, я, конечно, поищу. Да, посмотрим такую, посмотрим. Глеб, порадуй Ксению Сергеевну из «Болталки». Поставь песню ее любимую «Индия», «Шаде». Арсений написал: «Ну, настоящий джентльмен заказывает песню для дам». Вы смотрите, тратит свою единственную попытку, чтобы заказать Ксении Сергеевне. Это очень интересно, люблю такое. Но, уважаемый Арсений, если песенка влезет, то мы, конечно, ее с вами и послушаем. Так, ну что ж, пока-пока-пока. Ну, ага, все, вижу. Ладненько, давайте начнем с музыки, да, продолжим зажигать, как говорится, в этот пятничный вечер. И скоро к вашим приветам я вернусь. А пока напомню, 792-72-42-102-8. Телеграм Макс, пожалуйста, пишите. А также на нашем сайте, в нашем приложении можно передать привет.

всегда с вами Куприян. Максим его зовут еще. Максим, лично тоже вот хочу поддержать данные слова. Бригады скорой помощи, такая тяжелая работа. Вот вы даже себе представить не можете. Конечно, все профессии важны, как говорится, тяжелы. Но врачи, друзья, это просто боги. Не знаю, по-другому выразиться не получается. По поводу песни, если успеем, если залезем, Максим, то, конечно, обязательно поставим. Но пока что у нас заканчивается час с песни ДДТ «Осенний». Не я, как раз таки, да. Да, я ее нашел, поэтому она прозвучит. Ну, ладненько, едем дальше. Сейчас будет Люся Чеботина. Поднимает она тост за своего бывшего. А вы пока можете еще что-нибудь написать по номеру 792-72-42-102.8 в Телеграме, в Максе, а также на нашем сайте, в нашем приложении можно передать привет.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, давайте я тут выскочу на один приветик, да, от очень важных людей, на мой взгляд. Любимое радио, привет, а также всем казанцам и отдельно бригаде скорой помощи, Садриеву, Закирову и всем работникам наших спасателей, привет. Поставьте песню в ремиксе Мураткина. Спасибо, Глеб,

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все только начинается, действительно. Мне такие приятные вещи написали. Людмила написала мне огромное спасибо, Глеб, за эфир и за хорошо проведенное время. Так и охота написать «Глебушка», как сыну говорю. Меня тоже так часто называют родные и близкие, друзья тоже в том числе. Разик писал: «Привет, Бим Радио, можно привет городу Зеленодольск, СНТ, 70 лет октября, Регине, резиде, Дмитрию, Радику и детям». Хорошо, сидим. Так, Разик, у меня, пожалуйста, адрес черканите быстренько, может, я подъеду все-таки после эфира-то. Как вам такое предложение? Так, в Телеграме еще был один приветик. Амина написала: «Приветики, пистолетики, аккуратнее с оружием. Поставьте, пожалуйста, песню «Майота ты» или любую у этого исполнителя, пожалуйста». Амина, вы буквально опоздали минут на 15-20, мы уже по песням никак не влезем. У нас вся, вообще вся наша вечеринка сегодняшняя заканчивается песней «ДДТ осенняя». Даже как-то символично, я, наверное, даже так бы сказал. Так что, Амина, к сожалению, приходите завтра. Я тоже завтра буду с 7 до 10, поэтому и пишите пораньше, само собой разумеется, чтобы тоже я успел и прочитать, и поставить вашу любимую песенку. Угу. Людмилка еще мне отправила сердечко. Давайте я тоже вам вот так вот и сделаю. Вот поставлю лайк, как говорится. Ну ладненько. Митя Фомин в эфире Бим Радио, друзья. Все будет хорошо, куда бы ты ни шел. Да, давайте приятного прослушивания.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Друзья, это под конец нашего сегодняшнего эфира и программы. Да, с одной очень приятной дамой общаюсь в Максе. Как раз таки она писала: передай привет всей болталке от меня, прям сладкий. Скажи, буду скучать. А я еще увидел, что с ней одна из наших слушательниц сфоткалась. У меня уже язык заплетается. В автобусе, я так понимаю, Эльмира, да, вот ее зовут, нашу слушательницу. Соответственно, кто это такая, да? Это Ярославушка, само собой разумеется. Звездочка наша, которая сияет ярче любого, вообще, не знаю, организма, которая существует в космосе. Ладно, давайте мы тоже все вместе пожелаем ей хорошего пятничного вечера и хорошенько оттянуться. А с вами я тоже попрощаюсь на данный момент. С вами был Глеб Низовский, друзья. Завтра увидимся в 7 вечера, так что готовьтесь, завтра повеселимся как следует. Всем хорошего пятничного вечера и пока.
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
0: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим Радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио. Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
1: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
3: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
6: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «BIMS Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Beam Radio». Для детей старше 12 лет.

put your hands up. Put your hands up.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: осень на любимой волне.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет, а надеюсь, не пройдет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Теплый прием.
1: Теплый прием.
2: Бим радио. Первое в Казани.
3: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.